Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. I can say what I'm feeling, if I don't know how to move.

0: Звездный.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
1: Бим Радио. Первое.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио.

Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Отдыхай с BIM Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно.
4: Соус и пилявых.
5: БИМ РАДИО.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
3: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: интересного.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Position number one.
4: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы, надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.
4: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане запустили программу повышения квалификации учителей информатики по теме развития искусственного интеллекта. По итогам переподготовки часть учителей смогут открыть специализированные кружки по искусственному интеллекту в 100 школах региона. Ожидается, что занятия будут посещать более 3000 учеников 5-8 классов, а старт обучения запланирован на 1 сентября 2026 года. ГАИ усилила контроль за мотоциклистами на дорогах Татарстана. С 18 по 27 мая инспекторы уделяют особое внимание соблюдению ПДД со стороны водителей мототранспорта, а также наличию у них экипировки. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
4: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ».
5: Ни за что не догадаешься, что это сейчас играет. Вот ни за что.
6: Это же джаз.
5: Да. Вот здесь ты, конечно, прав. Ладно, угадал, получается. Второй ты точно не угадал. Это что за оркестр играет?
6: А может быть, это татарский джаз?
5: Ну, ё-моё, что это?
6: Ну, конечно, конечно.
5: Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан, дамы и господа. Посмотрите, какая красота.
6: Татарский джаз был, мой дом. Джаз.
5: Кара музыка, Лара.
6: Каракши.
5: Каракши музыка. Музыка теплокожих людей. Дорогие мои.
6: Мы тренированы.
5: Абсолютно. Главное, не к антибиотикам. А сегодня тем временем четверг.
6: Да,
5: представляете? Позавтра уже пятница. Нет, или... позавтра уже выходные, завтра пятница.
6: Или как все вот эти вот дамочки говорят, это денежный четверг сегодня. Надо кофе пить с корицей, понимаешь?
5: Конечно. А еще если у вас вышли, ну, пузырики такие, да, в кофе или в какао, надо их обязательно пальцем собрать и по щечкам, так, по щечкам.
6: Да, или по волосам там.
5: По щечкам надавать. Смотрите, значит...
6: По щам.
5: Ну, деньги будут точно, ребята, рано или поздно. Ладненько, мы еще раз напоминаем, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое называется очень просто, дорогие мои.
6: Очень просто.
5: Утро-мэри! Вот, просто кричать в микрофон – это наша работа. Да, друзья.
6: Рвать перепонки.
5: Это правда. Так вот, пока вы собираете перепонки в кучу, дорогие мои, напомню вам, что сегодня у нас с вами огромное количество интересностей. У нас сегодня с вами игры. Мы сегодня опять вас будем отправлять в Мазопарк. Кроме того, у нас сегодня огромное количество...
6: Интервью даже должно быть сегодня.
5: Вот. А вот об этом чуть-чуть поподробнее. Ну, утромани, я думаю, не стоит говорить в конце часа. Вы такого прекрасно знаете. Мы сегодня разыграем 2 билета на фестиваль медиа-искусства обязательно, поэтому не пропускайте. Сегодня все самое интересное будет только для вас, только у вас. И даже это еще не все, потому что сегодня мы будем разговаривать с юристом.
6: Да.
5: Вот. Да, будем надеяться, что доедет человечек. Ну и все, собственно говоря, историческую справку сейчас пойдем вам готовить.
6: Ну а вечером, Альбертик, всей республикой будем болеть. За
5: Акбарс!
6: Вот уже и Димка написал. Доброе утро. Хорошего дня, особенно нашему Акбарсу. Желаю удачи сегодня.
5: Да нормально все будет, ребят. Нормально, нормально. Сегодня будет 3-3.
6: Вчера я подъезжаю к спортзалу, вот мне к Ривьере так по парковке еду, и навстречу идет такой прогуливается Митчелл Миллер.
5: Митчелл Миллер!
6: Наш канадский игрок, да. Я такой, о, Митчелл! Пролехал мимо, лавш.
5: Надо же.
6: Ну, и...
5: Вот такая у вас фамилия, если папа и мама у вас пиво. А, смотри. Алкоголь вредит здоровью. Такое бывает иногда, ничего страшного.
6: Но сегодня реально гиперответственный матч.
5: Да все будет нормально. Я вообще уверен просто, что все будет хорошо.
6: Ну, мы дома, во-первых, как бы, да.
5: Да, а дома и стены помогают.
6: А если так выйдет, что сегодня будет все хорошо, то потом же будет седьмой матч, прикинь, там.
5: Да ты че? А до скольки побед ты играешь?
6: До 4.
5: А сколько сейчас?
6: Сейчас 3-2. Понимаешь, вся прям фишка в чем?
5: А, то есть будет.
6: То есть, если
5: даже
6: сейчас...
5: если две игры здесь, то это будет.
6: Не-не-не, одна игра, сейчас все по одной играют.
5: А ты че?
6: Да, ну там сыграли. Вот одну сейчас здесь. То
5: вон
6: есть,
5: оно
6: если чё? Сейчас мы выиграем, будет 3-3. И будет финальный седьмой вообще матч уже будет там.
5: А, ну все тогда.
6: Да, поэтому.
5: Нет, тогда вот нормально.
6: Нам надо, чтобы сегодня стало 3-3.
5: Сегодня обязательно будет 3-3. Потом мы там прям в Ярославль съездим, и там тоже покажем, как надо играть в хоккей.
6: А, да.
5: И все. И кубок вновь будет. Будет наш
6: Татарина.
5: Конечно. Все, пожелаем именно такого развития событий. Впереди историческая справка. С вами сегодня будут Фарид Галимов напротив меня.
6: И Альберт Кузяхмедов.
5: И здравствуйте. Башны начинаем. Долго погнали. Let's go.
7: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим Радио.
9: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
10: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
11: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
14: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16-3.
15: Не могу дождаться свидания.
16: Не могу дождаться спектакля.
17: Не могу дождаться тренировки.
18: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
19: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
20: Ищете уютное место для дня рождения?
21: Или теплых семейных встреч?
20: Семейное кафе «Тренди».
21: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в «Тренди».
20: Trendy.rf.
23: Бронь столов 225 44 33.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
3: Знаю, конечно! Шустриков! Записывай!
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно. Быстро, по карману. Цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Историческая справка.
7: Сегодня у нас 21 мая. Ну, что это означает?
8: 10 дней осталось до конца весны.
7: Вот. А это, в свою очередь, что означает?
8: А, все, лето будет скоро.
7: А это, в свою очередь, что означает?
8: Что?
7: Что скоро осень.
8: Ну, а нет, давай уж не надо эту тоску.
7: Нормально. Не переживайте, все будет хорошо. 21 мая, говорите, да, сегодня? Ну ладно, что мы тогда начнем? Наверное, с какого-то некого праздника надо будет начинать, наверное. Поэтому, если у вас Фарид Афанди открыл... А, все нормально, я тоже открыл.
8: Все, у меня все открыто,
7: интернет оставляет желать, конечно, лучшего. Сегодня день образования Тихоокеанского флота ВМФ России.
8: Да, мощно.
7: Все сильно. Значит, приказ такой установлен главнокомандующим еще в 1996 году. Главнокомандующим военно-морским флотом, конечно же. Дата приурочена к историческому событию. Значит, 21 мая 1731 года была основана Охотская военно флотилия. Корабли и суда стали первым звеном формирования военно-морских сил Российской империи тогда еще на Дальнем Востоке, ну и Тихоокеанский флот. Мой дядя служил на подводной лодке. Я вот чего поражаюсь.
8: Мой дядя самых честных правил.
7: Мой дядя самыми честными правил. Понимаете, как интересно.
8: На подводной лодке? Серьезно?
7: Да.
8: На атомной?
7: Да. Посмотри, я не знаю, может быть, это секретная какая-то информация.
8: А дядя в темноте светится?
7: Не знаю, но у нас... Потом он еще до конца жизни разбирал ракету, которую тут привез. Ладно, нет, шучу, конечно. Значит, смотрите, что меня поражало тогда в советское время? Вот сидел молодой парень, 18 лет, до 18 лет в деревне, под Ульяновском. Его призвали в военкомат, татвоенкомат, и говорит, все, флот, 3 года.
8: Да, 3 года был раньше, да.
7: И отправляет его на Дальний Восток.
8: Вот.
7: Где он погружался.
8: У меня двоюродный брат Ильша так же.
7: По полгода погружается на подводные лодки и несет службу. Ну, то есть, это же они, ну, по факту, просто
8: ходят. Они, кстати, да, они под воду уходят и...
7: Да, и просто
8: несколько
7: ведут.
8: Месяцев их нет.
7: Поэтому, и все, потом поднимался, как мама говорит, дядя присылал, значит, икру, крабов. Значит, что только не присылал, 3-литровый банк, и мама говорила, я не ел, потому что надоело.
8: Не могу я ее больше, эту икру, есть.
7: Такие вот интересные дела. Ну, к тому, что уровень ответственности у молодых людей тогда был невероятный.
8: А мне брат корабли вот служил тоже 3 года. Там же, на Дальнем Востоке, представляешь?
7: Вот так вот. День военного переводчика в России сегодня. Ну, поздравляем комика Илью Раевского. Это как раз-таки военный переводчик и стендапер.
8: Да,
7: я не хочу делать рекламу, если заинтересовало, но мне понравилось, можете посмотреть. День полярник в России.
8: Да, профессиональный праздник, установленный в честь старта работы первой дрейфующей станции «Северный полюс-1».
7: Вообще.
8: В 1937 году, представляешь?
7: 1937 год вас отставляют. Где оставляют? В Арктике же оставляют, да? И
8: да.
7: Говорят, все, пока.
8: Кутишкин, как говорится, нас оставляют.
7: Ну, говорится так,
8: да.
7: День инвентаризатора... Простите, день инвентаризатора в России. Это бюро технической инвентаризации. БТИ, короче говоря, отмечают в России с 99 года. Поздравляем всех причастных. Международный день чая. Сегодня радуется Китай, радуется Британия, радуемся мы.
8: А как татары не радуются?
7: Никак.
8: У нас что, кто в Казани чай не пьет, тот и чмо, у нас же так.
7: Да, все так и говорят, правильно. Это где-то написано в какой-то прям официальной книге. По-моему, когда въезжаешь в Казань, там надо что-то подписывать.
8: При въезде у нас вывеска такая висит большая.
7: А вообще, чай зародился примерно в 3 веке до нашей эры в Китае, распространялся по всей планете, ему что только не приписывали тогда, просто вкусненько, как по мне. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день космоса, начался. Из веселых праздников. День говори как Йода. Это магистр Йода.
8: Я знаю, да.
7: Он решал, как говорить.
8: Как Йода говорить хотел бы я.
7: Когда-нибудь.
8: Международный день белого вина Шардоне сегодня.
7: Поздравляю.
8: Алкоголь вредит здоровью, конечно.
7: День музы и вдохновения. День обмена талисманами. Вот давайте посмотрим, что в других странах происходит. Значит, смотрите, в Индии.
8: А смотри, а в Чили тоже день военно-морского флота, представляешь?
7: Вот.
8: Тоже, представляешь?
7: А в Индии национальный день борьбы с терроризмом.
8: Mm-hmm.
7: В Греции пировасия. Это, значит, такой есть субэтнос греческий. Анастенорайцы называется.
8: Прикольно. А в Южной Корее день супружеских пар.
7: Договорить-то дай мне,
8: да,
7: пожалуйста.
8: Давай.
7: Пировасия связана с традицией хождения босиком по раскаленным углям. Пировасия. И название переводится как огнехождение.
8: Вот. У меня же родители в Советском Союзе ездили в Болгарию. И там вот по углям ходили. Они прям это шоу видели.
7: А в Болгарии сегодня придой. Это праздник начинается с ритуального надоя молока. Самую породистую овцу выбирают для этого, а пастухи доят овец, проводят обряд для защиты стада. Вот такие вот дела.
8: Филипп, знаешь, радуется.
7: Да, если бы он был девчонкой, Филипп Киркоров, он был бы, получается, болгаркой. Ну, а у нас, получается, народный календарь прямо сейчас. Иван Долгий. Молодец. Как говорили в его деревне. А по православному календарю, ну, все серьезно, на самом деле, без шуток, если это память апостола Иоанна Богослова, а в народе Долгим святого прозвали, потому что все работы, которые совершались в этот день, начинались от самой зари и продолжались до темноты.
8: А его еще назвали Иван Пшеничник или Иван Городобой.
7: Да, ну тут,
8: три варианта названия, короче.
7: Мука, пироги угощали странников бедных нуждающихся, чтобы привлечь домой благополучие и достаток. Кстати, старики выходили на улицы, они молили Бога о встрече с добрым человеком, который разделил бы с ними кусок пирога. В общем, если такой прохожий встречался на пути, считалось хорошим знаком, предвестием богатого урожая. Если блудница была пустая, то пирог нужно было скормить птицам.
8: Ничего себе. А еще считалось, что в этот день утренняя роса целебной. Считалось, что ее надо было ей умыться. Это росой, представляешь?
7: Красиво.
8: Ну, для здоровья, короче, да.
7: Красное небо на закате, к теплу и ясной погоде. Вот, я думаю, что сегодня это будет вообще самое оно. Жара невероятная, лето у нас. Наконец-то квартиры перестали остужаться. Ну, как наконец-то? Это, кого нет кондиционера, это, конечно, страшное дело. Потому что в квартире жарко вообще до ночи получается.
8: Но сегодня, кстати, не жарко, смотри.
7: Да сегодня пока, вот пока... Это, конечно,
8: прям
7: интересно.
8: Прям прохладненько даже.
7: Исторические события этого дня, 1792 год. А в этот день извержение вулкана Ундзен, находится он на японском острове Кюсю, унесло жизни 15 тысяч человек.
8: Обалдеть.
7: Представляешь, это невероятное количество. Одно из самых разрушительных извержений по количеству жертв за всю историю человечества. Вот. Тем временем, в 1840 году Новая Зеландия объявлена британской колонией.
8: Представляешь, но другой они... конец земли, и все равно до сих пор у них на флаге же он тоже, ну, и Австралия тоже.
7: Но у них там вообще интересно. Интересно, была Австралия раньше была тюрьмой, как и Новая Зеландия. Просто туда ссылали всех к неугодных британской короне. И потом они то просто стали как бы самостоятельным государством. Но, тем не менее, влияние Британии сильно.
8: Пока не нашли там хоббитов.
7: В 1904 году в Париже основана Международная Федерация Футбола, ФИФА.
8: О, вот. Так давно.
7: Да, да, да. В 1928 году Уолт Дисней получил патент на монопольное использование Микки Мауса. Вот, и пошло-поехало у него. В 1961 году в СССР впервые провели телетрансляцию зарубежного футбольного матча. Польша играла против СССР. Как бы тоже серьезная такая история.
8: 61-й год, когда в космос полетели, кстати.
7: Вот-вот.
8: В этом же году.
7: А в 1979 году состоялся первый концерт Элтона Джона в России. Он состоялся в Ленинграде.
8: Нифига, в 79-м году выступал в Ленинграде. Я даже не знал, представляешь?
7: Какой фурор
8: тогда был. Первый из 8, оказывается, концертов в Советском Союзе.
7: Вот-вот. Это вам не это, конечно.
8: И, кстати, она, оказывается, стала первой западной звездой рок-музыки, которая в СССР выступила.
7: Это потрясающе. Я вообще завидую людям, которые могли это лицезреть.
8: А ведь
7: лично.
8: Альбертик, а ведь он выступал даже у нас в Казани.
7: Было дело.
8: В Нефтеарене, представляешь?
7: Вот-вот-вот-вот. Как и Тиесто.
8: Да.
7: Сравнил. Так, продолжение. Значит, в 2008 году в Санкт-Петербурге.
8: В наше время.
7: Это мне 16. Вот-вот мне будет 17. Вот я закончил школу, поступил в университет. В 2008 году в Санкт-Петербурге появились слухи о выбросе в атмосферу радиоактивных веществ.
8: А, был такой, да.
7: После чего в аптеках города закончился запас йодосодержащих препаратов.
8: Мне кажется, это был сговор аптечников был такой.
7: Ой, ребят.
8: Ой, слушай, у нас сейчас срок выходит у йода.
7: Да.
8: Надо продать быстрее.
7: Срок годности йода, интересно, какой? Мне кажется,
8: как какой? Ну, у йоды?
7: Невероятный срок годности, мне кажется.
8: Пока будем смотреть «Звездные войны», так и будет срок годности у йоды.
7: Кто родился в этот день, смотрим внимательно. Значит, в 1741 году Альбрехт Дюрер, немецкий живописец эпохи Возрождения. Далее, значит, в 1872 году родилась Теффи, или Надежда Лихвицкая. Это русская писательница, поэтесса, мемуаристка, переводчица.
8: Прикольно.
7: Андрей Сахаров.
8: В 21 году, ну, тот самый человек. Народный депутат СССР, кстати.
7: Физик-теоретик, член Академии наук СССР.
8: Создатель.
7: Диссидент и правозащитник.
8: Создатель первой советской водородной бомбы. Ничего себе.
7: Это было страшное время.
8: Виктор Федорович Степанов один родился. Это замечательный актер, такой был заслуженный артист СССР. Я его всегда помнил по роли Ломоносова. Он играл. Помнишь такой? Кларинный такой, большой такой.
7: Мощный, классный.
8: Мощный такой. Да, вот этот он, Виктор Степанов.
7: Далее, Борис Васильев, советский писатель, автор повестей «В списках не значился» и «А зори здесь тихие».
8: О, ну это мощь.
7: Естественно.
8: Любовь Полищук.
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
8: Ой, величайшая наша актриса, советская, российская.
7: Интердевочка 18+. Моя прекрасная
8: играла,
7: няня, да. Маму играла. Любовь Полищук, прекрасная.
8: Да, она где только не играла, на самом деле.
7: Была актриса. В 1972 году родился Notorious B.I.G., один из самых прославленных американских рэперов в истории.
8: Да.
7: Альбом распродан десятками миллионами
8: Big
7: копий.
8: Big Poppa у него песня, класс такая.
7: Да, есть такое.
8: Сергей Шойгу в этот день тоже отмечает день рождения.
7: Да, вы уж там это, извинитесь, как говорится. Ну, давайте посмотрим. Значит, кроме Сергея Шойгу, которому 71 год, сегодня отмечает день рождения, юбилей 75 лет, Юрий Чайка.
8: Да.
7: Государственный деятель, политический деятель, заслуженный юрист России и бывший генеральный прокурор. Давайте посмотрим.
8: Значит, вот, смотри, Владимир Сальников в этот день родился. Советский пловец, трехкратный олимпийский чемпион, многоградный чемпион мира, Европы, многоградный рекордсмен мира. Представляешь? Заслуженный мастер спорта.
7: 60 лет исполняется Лизи Эдельштейн. Это американская актриса. Она известна ролью главврача в сериале «Доктор Хаус». Такая симпатичная очень Лиза Эдельштейн. 60 лет, с ума сойти, конечно. 35 лет исполняется Никите Преснякову. Певец, музыкант, актер, сын Владимира Преснякова-младшего. Ну, кстати, и сами знаете кого.
8: Да, кстати, талантливый парень.
7: Очень, да, тут недавно вот у него выходил видео, в отца голосом пошел. У него огромный диапазон, конечно, поет.
8: Да,
7: интересно,
8: я
7: вообще невероятно. Ну и на этом, думаю, дамы и господа, все. Как и всегда, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием вам расскажем в исторической справке. Доброе утро!

0: Так, ребята, мы здесь для того, чтобы вам рассказать о том, что совсем скоро мы с вами будем веселиться все, как и всегда. Потому что мы для вас приготовили... Ну, во-первых, давайте начнем с того, что это информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Кстати, всегда мечтал, потому что у нас такого не было. В американских фильмах было. А вот у нас на Бим-радио такое тоже есть. Ведущие баллы, конечно же, Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И в этой команде есть, конечно, хедлайнер. Это MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: Известный российский маркетолог Роман

0: выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?

0: кирпич.
1: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
3: Папа, еще круг!
4: А я...

0: зоопарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазопарк. Мазита Гафури, 46.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
7: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
8: Кто все это повезет?
9: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Квест от Мазапарк, поэтому прямо сейчас дозванивайтесь, рядом с вами есть детишки от 5 до 15 лет, нам нужен один участник, 292-1028, мамы, папы с детишками, звоните прямо сейчас. Все, звонки пошли.
1: Кто звонит?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы. Очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы. Готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы. Придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги. Сейчас важна перспектива. Планируйте будущее. Берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи. Скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы. Надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Рассказываю все подробности прямо сейчас.
2: Быстренько, да, друзья, сегодня немножечко так прохладненько. Вот сейчас плюс 18 всего-навсего показывает Яндекс погоды. Кстати, сегодня прогреется максимум до 25. Не как вчера, там 33 было, там даже 4 было, жара была. Сегодня 25, друзья, будет максимум. Но дождя не обещают, будет солнечная погода. То есть сначала облачно будет, вот как сейчас, с прояснением, вернее, так вот. Потом вообще ярко солнце будет. Ну, короче, классная погода, комфортная.
1: Вот это
2: балдеж,
1: нормально.
2: Балдеж.
1: Наконец-то, да. Наконец-то хорошо.
2: Кстати, завтра примерно так же будет. Максимум 26 будет. Тоже солнечная погода прекрасно. В субботу плюс 28, пожарче будет. Тоже осадков нет.
1: А вот воскресенье?
2: А вот воскресенье обещают с утра и днем небольшой дождь.
1: Наконец-то.
2: Вернее, хорошо. Даже утром даже 3 капли. Даже утром даже большой типа дождь. А днем небольшой.
1: Я вот вчера помыл машину.
2: Молодец.
1: Оставил ее просохнуть. Ну, сам мыл, потому что...
2: Ну, еще дня три ты спокойненько еще вот. Будешь чистенький.
1: Потом отошел от нее, возвращаясь, она вся в пыльце.
2: Вообще
1: вся просто. Внутри все в пыльце. Я уже сегодня второй раз машину протираю внутри, просто чтобы этой пыльцы было поменьше. Если бы со мной ехал человек аллергичный, мне кажется, мы бы с отеком квинка летели куда-нибудь в больницу, если честно.
2: А у нас пыльнище, к сожалению, на нашей улице. Вот, ребята, в малых командах на зеленый постелите асфальт, пожалуйста. Просто пыльнище там, ужас.
1: Да, кстати, посмотри, возможно, это тоже пыльца, на самом деле.
2: Не-не, пыль там.
1: Она очень сильно похожа на пыль.
2: И пыльца тоже, конечно, там есть, но пыль в основном.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: О дорожной ситуации мы разговариваем с вами прямо сейчас. 5 баллов в Казани, движение довольно-таки плотное. Ну, давайте посмотрим с высоты птичьего полета, что у нас есть интересное в городе.
2: Давай.
1: Если так посмотреть, на самом деле, как будто бы все классически ездит. Но у нас есть, например, проспект Универсиады с Оренбургского тракта, когда к Танковому кольцу подъезжаете. Там есть у нас ДТПшечка. Будьте осторожны, внимательны.
2: На проспекте Победы. Подъезжай к Мадридскому тракту.
1: Так.
2: Вот как раз прям вот...
1: Вот это колечко, когда вы с Аграна разворачиваетесь через вот эту вот, ну, бабочку, так называемую, на проспект Победы в сторону Губкина хотите уйти, там в правом ряду ДТП сдерживает довольно-таки серьезно. Да вроде как будто бы, если честно, больше особо ничего не вижу. Пробки, конечно, есть, поподробнее вам расскажем чуть-чуть попозже. Вот пересечение, вот единственное, по Восстании Ибрагимова в сторону Авиастроительного. Если быть в сторону Воровского там и так далее, есть прямо на перекрестке правый ряд такой. Вот есть дорожно-транспортное происшествие Петровитра. Перед кольцом задержка имеется. Мосты дамбы, кстати, выглядят более-менее ничего, кроме Кировской дамбы. Кировская дамба там, ну, как всегда, задерживается в районе Кремлевской набережной. Ну и в целом все относительно неплохо. Как всегда, правильно... Значит, правильно соблюдайте правила, правила ПДД. И тогда она на нас через час придет, и все будет хорошо. Ну а мы побежали, поиграем немножечко в отромане.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» и ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров теперь каждый час. Не нужно подстраиваться, приехали, попали на пар. Островского 16-3. Ну а я с огромным удовольствием вам сообщаю, что сегодня у нас сразу два участника. Это отец, это сын. Ну, одного из них, вы знаете, это Вильзагурский.

0: Рудинов, Виль, доброе утро!
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Наш постоянный слушатель.
0: Конечно.
2: Участник всяческих проектов.
0: Конечно. Да, вообще, да. Выиграл все, что можно выиграть. Забрал у нас все, что мог забрать. И, собственно говоря, продолжает с нами дружить. А мы ему на это отвечаем взаимностью. Виль, расскажи, пожалуйста, с кем ты сегодня пришел? Поделись со слушателями.
1: Я пришел со своим сыном, старшим Булатом.
0: Булат, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добро привет, Булат.
0: Зрители прямой трансляции сейчас.
2: Кстати, да, я вот сижу даже.
0: Сейчас потихонечку будем запускаться.
2: Все,
0: сейчас будете наблюдать. Отец и сын. Ну, Виль, давно ты к нам ходишь, а детей не водил.
2: Все, трансляция идет. Вот отец, вот сын, вот все.
0: Привет вам.
1: Первый раз привел сына, да.
0: Добро пожаловать. Ну, Булат, рассказывай, каково тебе находиться в студии, потому что папа-то видел это неоднократно. Как тебе теперь?
3: Волнительно, на самом деле.
0: Да я тебе так скажу. Вообще, расслабься. Мы тут абсолютно... Мы считаем, что это развлечение, за которое, возможно, ты получишь даже денежку. Невозможно, а ты точно получишь.
2: Да.
0: На первый вопрос, если ответите, то 100 рублей-то мы вам точно дадим.
2: Ну, еще причем не простые 100 модные, рублей. Красивые, да.
0: Конечно, сувенирно все, Фарида, угадаю. Шкатулочка со 100 рублями, все. У него теперь все богатство. Ну, а вообще правила у нас простые.
2: Смотрите, как красиво.
0: 5 вопросов на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. В общем, все точно так же. Кто за вас болеет сегодня, мужчины?
1: Ну, семья болеет. Ну, так, в принципе. А, на работе это коллеги болеют.
0: Вот всем
1: ждут меня сейчас на работе.
0: Всем болельщикам большой привет, ребята. Сейчас мы начнем играть, поэтому все вместе объединяйтесь, собирайтесь и подсказывайте, ну, ментально, можно сказать так. Я вам пожелаю удачи. Давайте спасибо. Поиграем вместе с вами. И первый вопрос, как всегда, у нас на 100 рублей. Алга.
4: Утро мании.
0: Что носит, в кавычках, носит неочищенный картофель?
1: Мундир.
0: И это мундир, конечно, верно.
4: Утро мэны. Утро манят.
0: Прекрасно!
2: Я даже сам подзавис такой, чё?
0: Напряглись немножко.
2: Картошка в мундире, действительно.
0: Такие вот вопросы немножечко будут на erudition.
2: Но 100 рублей уже заработали.
0: Да, это самое главное. Так, следующий вопрос. Давайте мы перейдем к нему. Вопрос на 500 рублей. Какое название у острова в детской песенке, где лето круглый год и где жить легко и просто?
3: Знаешь, надо песенку вспомнить.
2: Песенку?
1: Чудо-Чанга.
0: Чудо-остров,
2: чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга.
0: Отлично.
4: Утромены, утроманят.
0: Потрясающе! Ну, Чунга-Чанга, это, не знаю, это вообще любовь моя с детства.
2: Да. Такой Виль, кстати, мультик. Поддержка пролетела вам обоим. Ага. Вся бим-болталка болеет за Виля.
0: Опа!
2: Да, ребята, привет.
0: Хорошо, следующий вопрос на 1000 вот так звучит. Назовите русского князя, принявшего смерть от коня своего.
2: Вот так вот. Великий княже.
0: Княже. Давайте вспоминать. Я эту информацию откуда-то я...
2: Знаю, да?
0: Помню. Да, это такая была легенда. Ее, причем, Александр Пушкин-то написал, баллада. Вот, точнее, эту легенду легла в основу баллады Пушкина. Была такая песнь. Вот.
2: «Выйду ночью в поле с конем». Конь меня потом убьет.
0: Ну да, это как раз же Пушкин. Да, да, да.
1: Ну, я думаю, речь идет о... Как он? Олег.
0: Так.
2: Князь Олег. Можно просто имя назвать.
1: Князь Олег, да.
0: Хорошо.
1: Как он? Олег.
0: Олег Евгеньевич.
1: Прозвище забыл. Как...
0: Ну, у меня на самом
1: вещи,
0: деле...
1: Олег.
0: Вещи Олег. Я принимаю этот вариант ответа и хочу... Не буду тянуть, просто скажу, что это абсолютно верно, Виль.
2: Да!
0: Браво, браво!
4: Утромены утроманят.
0: Просто напомню.
2: Вот. Слушай, молодец. Я думал, тут завалится, потому что такой опрос нелегкий.
1: Где-то в подкорках было это.
0: Вот да. Вот и реально она вот и в отделе школы мы проходили. Александр Сергеевич написал как раз песни о вещем Олеге. Там, значит, история быстренько напомню. Там был старый волф, который предсказывает Олегу, что он примет смерть от коня своего, естественно. Он пытается этого избежать. Он удаляет от себя коня. Но пророчество сбывается все равно, хоть и не так, как ожидал. Все как в кино на самом деле.
2: Волф, не вульф?
0: Да. Годы спустя, когда уже Олег подошел к скелету своего коня, он лежал на холме, из черепа коня выползла ядовитая змея, укусила князя. Это тоже можно считать наступление смерти от коня. О как! Видали? Теперь я зародил вас желание перечитать вещи Олега.
2: Это же новая часть пункта назначения.
0: Да.
2: Восемьдесят плюс.
0: Пункт назначения. Вопрос на 3000 рублей, дамы и господа. Внимание, вопрос.
2: Вопрос сыну.
0: Один автомобильный бренд упаковал ветровое стекло в картонные коробки с предупредительной надписью, мол, внимание, внутри стекло. Но грузчики все равно, 4% доставки все равно разбивали. В итоге компания что-то изменила, что-то доделала, и все. И после этого перестали бить ветровые стекла.
2: Практически, да, там прямо упало очень сильно.
0: Вопрос, что там могло поменяться?
2: Что они могли поменять? Такое.
1: Они поменяли в стекле или в упаковке?
0: Что поменяли?
1: В стекле или в упаковке?
0: Ну.
1: Если в упаковке, они придумали вот этот пузырчатый полиэтилен.
2: Антистресс, который...
1: Да. И упаковывали в него, то есть билось меньше. Либо пенопласт. Ну, скорее всего, больше пузырчатый полиэтилен.
0: Полиэтилен, это, конечно, хорошо. В 4 раза уменьшили они в итоге вот этим изобретением. Ну, я сейчас в целом говорю. Вот. Вопрос только в том, что ну, сколько нужно пузырчатые, чтобы не разбить стекло? Как будто бы слишком много, не кажется вам?
1: Тогда заменим его пенопластом.
2: Пенопласт.
0: Пенопласт уже неплохо. Пенопласт даже интересно. Пенопласт — это домовухи. Если из детства вообще.
1: Ну, что-то сделали в упаковке, в общем, какое-то уплотнение, чтобы стекла там не ударялись, смягчало как-то удар, ну, упаковку.
0: Так. Укрепили упаковку, хотите сказать?
1: Ну, думаю, да. Но если изменили стекло, то, может, в этот момент придумали триплекс, и стекла стали неразбиваемыми.
0: О-о-о.
3: У меня тоже есть вариант. Я думаю, они же как машины бренд.
0: Так.
3: В вопросе было. Я думаю, они сделали какой-то транспорт для доставки и перевозки вот этого вот стекла, то, что...
1: Грузчики же все.
2: Что как бы не грузчики стали, а то другой ты имеешь?
3: Нет, то, что раньше они возили и билось там из-за того, что кочки там или еще что-то там на машине перевозили. А тут они создали какой-то, не знаю, вид транспорта. Или то, что... Стало легче перевозить.
0: Понял, принял.
2: Принято.
0: Да. Давайте расскажу я вам так, что вопрос здесь был именно в грузчиках. Ну, потому что именно грузчики разбивали ветровые стекла. А при переноске, ну, неважно, в какой-то момент, в общем, разбивалось. И что-то вот тогда компания изменила. И что-то они сделали, конечно, с упаковкой. Вот так вот вам скажу. Ну... И еще раз спрошу ваш вариант.
1: Они добавили, ну, в упаковке вместе со стеклом был какой-то уплотнитель, чтобы стекло не билось.
0: То есть добавили защиту.
1: Защиту. Да.
0: Ну хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться вниманием. Значит, грузчики после этого изменения стали обращаться с содержимым нежнее, намного нежнее, аккуратнее.
1: Надпись какая-то.
0: А надпись уже была.
2: Надпись была.
0: Это никак не помогало абсолютно.
2: Да, и как раз была надпись, но все равно били.
0: Ну. Именно поэтому сделали, ну, во-первых, вместо картонных коробок их поменяли на твердые, прозрачные упаковки из пластика. И казалось бы, ну что, укрепили они этим самым? Да на самом деле не укрепили. Они сделали по-другому. Они сделали содержимое прозрачным. Грузчики начали видеть, что это стекло, и начали намного бережнее перетаскивать грузы. Вот это верный ответ был бы.
4: Утромены. Утроманят.
0: Но тем не менее.
2: Красавцы.
0: Мы с вами. Я считаю, что на вещи у Олега ответ это вообще гениальный
2: да,
0: ответ.
2: Кстати, да. Вот. Я вручаю 100 рублей. Сыну, да. Давай, держи, держи, сын.
0: Ну, понятное дело, что вы не ответили на 3000 рублей, чтобы забрать соточку сувенирную. Теперь, когда она у вас есть, вы теперь придете за десяточкой. Я буду уверен, да. В пятый раз. Да, я подчеркиваю, уважаемые слушатели, всегда можно прийти к нам и, конечно же, отвечать. Ребят, может передавать привет прямо сейчас быстренько? Прошу, пожалуйста.
3: Давай начнем. Привет. Ты хочу передать друзьям Арсене, Рустам, вот, всей Казани, все, кто слушает, все, кто едет на работу, может, работают. Всем-всем привет большой.
0: Спасибо большое, молодец. Тебе, Виль.
1: Ну, привет моим коллегам, которые сейчас ждут меня на работе, скоро буду. Бим-болталки.
2: Да.
1: Спасибо за поддержку моей семье. Жена Алана, наверное, сейчас на работе меня тоже слушает. Дети младшие спят, скорее всего. Ну, и всем, кто меня узнал, много знакомых, кого забыл или что-то, не обижайтесь, привет всем.
0: Ну вот, спасибо вам большое, спасибо за игру, было круто, классно. Уважаемые слушатели, приходите, отвечайте на вопросы, зарабатывайте до 10 тысяч рублей.
4: Утро мании. Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме заявили, что ежегодное отключение горячей воды может помочь россиянам сократить расходы. По оценке депутатов, при продолжительности профилактических работ в 14 дней, платеж за горячую воду способен снизиться почти на 50%. В России предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан младше 35 лет до 3% от стоимости жилья и зафиксировать процентную ставку на уровне не выше 6% годовых. Инициатива направлена на повышение доступности жилья для молодежи. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Низкие цены.
8: Паркет Плюс.
4: Широкий ассортимент.
8: Паркет Плюс.
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет Плюс.
4: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
9: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
5: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи. От малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашево 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: One.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов, моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Всем еще раз большой привет, всем доброе утро, это «Утромены», мы продолжаем с вами общаться там туда-сюда, чё, где, как. В общем, ребята, мне нужен очень важный, давайте вот сейчас поделимся, сделаем друг другу доброе дело, да, вот сейчас жара, мне нужен ваш лайфхак. Лайфхак, как себя вести в жаре, в жару, в жаре, не знаю, для того, чтобы, ну, просто не стать яйцом вкрутую. Если у вас есть какие-нибудь невероятные лайфхаки, ну, или просто сказать, что лайфхаки, это не нашинское слово. Вообще.
7: Ну да, полезный совет.
6: Полезный совет. Вот, совсем другое дело. Казань, инструкция по применению. Напишите, пожалуйста. Ну, вот что у вас, что вам помогает больше всего? Короче, я что отсутствовал-то вообще вчера? Давайте вот просто вам расскажу. Вчера делали, точнее, позавчера уже получается, делали мероприятие для тех, кто обычно эти мероприятия организует. Там собрались все-все-все, кто этим занимается.
7: Ты сходил, что ли?
6: Да, я в итоге съездил туда. Было на улице, вот в прошлом году, в это же время примерно, в эти же даты, было там, знаешь, утром прохладненько, днем прогревается там градусов до 20, там до 22, тоже не сказать, что прям супер жарко. И было вот в этом плане так вот прям, мы все ходили, общались, веселились и так далее. В этот раз тоже ходили, общались, веселились, но было неимоверно жарко. А мы еще были в Пестерчинском районе,
7: да.
6: Была жара, мне было хорошо на самом деле, было классно. Вопрос в том, что все вот кто как мог, многие приехали сразу, знаешь, просто с головы до ног в креме SPF. Просто вот, не знаю, в шляпе,
7: да,
6: огромной,
7: такой,
6: с полями.
7: Метр во все стороны, да, такой?
6: Да, поля вообще. Такие. И мы сначала хихихаха, потом думали, так это вообще гениальные люди придумали,
7: да?
6: Если честно.
7: С зонтом надо было
6: вот. Все, многие ходили в натуральных тканях, там лен, хлопок, да, которая дышащая такая, которая удобная, тоненькая, вот эти вот паки полупрозрачные. Я теперь понимаю вот этих мужчин, которые, помнишь, раньше мужчины такие в сеточку ходили, такие майки в сеточку, футболки в сеточку раньше были.
7: Леонтьев.
6: Ну, типа. Да, только у него дельтаплан в песнях, а у этих в голове. Дельтаплан. Люди, если что-нибудь пишут, будьте любезны, Фарид Эфенди, вы там изучаете, смотрите, читаете.
7: Да, я смотрю, что... ты пока ничего не пишешь.
6: Ну все, значит, лайфхаками не хотите делиться.
7: Я тебе скажу, полиция, это, ну, Альберт, во-первых, кепочка какая-нибудь.
6: Нужна, да.
7: Одежда должна быть светлого. Цвет белый лучше.
6: Тоже.
7: Она как бы менее поглощается тот солнечный свет.
6: Отражает она, да.
7: Отражает,
6: да.
7: Если ты долго на улице находишься, то лучше, вот как вот все делают те же тайцы, я там бывал, лучше одежду с рукавом.
6: Да, чтобы не обгореть элементарно,
7: да,
6: ты имеешь,
7: да,
6: в виду?
7: Да, то есть, условно, как называется? Long sleeve называется. Да, да. По-другому, по-другому футболка с рукавами. Ты просто нужна.
6: Long sleeve — это когда у вас туалет на третьем этаже.
7: Да, это очень долгий слив.
6: Извинитесь. Хорошо.
7: И старый, помнишь, советский туалет, там, когда вот веревку
6: дергаешь, я он оттуда.
7: А бачок висит так под потолком. Вот это long sleeve реально.
6: Вообще, зачем они так делали? Но напор был бешеный.
7: Ну как, зато какой, с какой высоты вода падает.
6: Да, ну это водопад был советский, так называемый советский водопад.
7: Вот смотри, Ирина пишет себе, Хайнар Щай, вот что освежает жару.
6: Да не, ну да, смотрите, давайте я свое видение расскажу. Вот горячий чай работал, когда не существовал холодильников.
7: Вот именно что.
6: Вот, ну типа, ну нет холодильника, кстати, у кочевого
7: холодильник,
6: народа.
7: У меня холодильник сдох, кстати, прикинь.
6: Да, вот видишь.
7: Два раза приезжал мастер, и он опять ломается.
6: Да
7: я,
6: ты что?
7: Он, я опять звоню, говорю, слушай, ну опять не работает верхняя часть. Он такой, ты что ж с ним такое-то?
6: Вот.
7: Вот не знаешь, ну вот сейчас.
6: Именно поэтому теперь с отсутствием холодильника Фарид Галимов начнет спасаться от жары горячим чаем. Так что вы можете видеть его, он ходит по своему дому по пояс в поту.
7: А я, кстати, особо-то что-то не этот, и мне не жарко, нормально.
6: Это хорошо, не, нормально, сегодня вообще классная погода, но в целом вот на будущее, там вот сейчас вот солнце, жара, поэтому пишите обязательно про 792-7242-1028. Что же нам делать жару, чтобы не погибнуть? Очень важный вопрос.
7: Вчера я что делал жару? Вообще кайфанул. Я пошел в зал сначала. там климат-контроль, там все прохладно.
6: Позанимался. Все, уже что-то на богатом, все, ничего не рассказываю. Потом сейчас с людьми поговорим, подожди.
1: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Вот сразу слушатели пишут: ребят, ну в такую погоду надо быть с холодненьким напитком, да, пенным, да. Там, алкогольным здоровьем. А, ну, на же... Волге, в лодке, в Казанке тоже можно
2: ну,
1: быть.
2: Ну есть же безалкогольный же.
1: Ну, то конечно. В очках и Панаме забыл написать. Ну, Панам вообще must-have, я думаю, что закинуть можно. Я тут знаю, что... Я тут недавно тоже, кстати, вот вам из лайфхаков поехал, значит, встречать закат на Лысую гору. Это под Иннополисом.
2: А, да, ты рассказывал.
1: Вот классное место. Ну, я думаю, все уже знают прекрасно.
2: Альберт мне даже показывал фотографии, ребята. Это вообще-то что-то, что-то неимоверное.
1: Не, это, наверное, лучший вид на закат в Казани. Ну, или под Казанью, как хотите. Так вот, в чем прикол? Я смотрю, люди такие, раскладные стульчики достали, столики, да. Сели почти, пикник просто с видами на закат.
2: Кстати, ты положил багажник?
1: Вот вчера стульчик. Я зарядил.
2: Красава.
1: Кстати, они очень дешево стоили для таких нормальных.
2: Да, они дешевые, но зато удобно. Чик, положил.
1: Я теперь хочу раскладной столик еще обязательно.
2: Кстати, мне один только стул на второй прикупить. Раскладной.
1: Обязательно. Я вот три взял. Надо четвертый чувствую брать. Столик надо брать. Вот. И везде открывать.
2: У нас сейчас тоже, знаешь, у нас такой новый такой этот загон у нас. Мы хотим, как раз, ну, стульчики, раскладной столик, купить вот эту плитку. Есть супер. Такая газовая, которая с баллоном?
1: Да.
2: И вот так условно выехать куда-то на пикничок.
1: Это очень хорошо.
2: Пожарить там что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку.
1: Прекрасно. Антон предлагает кумыс.
2: Кумыс?
1: Да. Ну, слушайте, в жару такой тоже достойный напиток, так сказать. Прекрасный, невероятный.
2: Зато Кирилл говорит: доброе утро, спать в ванне, обложиться замороженными пельменями или переехать жить в холодильник. Жара не страшна.
1: Ой, как хорошо звучит-то, если честно, тоже с удовольствием бы. Неплохо, неплохо на самом деле. Вот так вот потихоньку, маленько мы с вами выправились. Будьте внимательны, осторожны. Ну, вообще, врачи рекомендуют, конечно же, пить водичку. Естественно, прятаться под кондиционерами, но всем нам напоминают о том, что, ребята, лучше, конечно, ну, так сказать, под кондиционерами не шибко там находиться. Я просто напомню, и тем, у кого в автомобилях есть кондиционеры, они просто в один момент, знаете, так вот, когда их только включаешь, он так потихоньку таким холодненьким дует, потом вообще ледяным начинает дуть, вы даже не замечаете. Я напоминаю, что у нас у всех встроен климат-контроль, просто печку подключаете и немножко регулируете вот этот уровень воздуха. Можно его прям комфортным-комфортным сделать.
2: Ну, вообще, и, да.
1: Ну, типа, остудил сначала.
2: Если ледяной, не климат-контроль, да.
1: Да. Сначала включаете вот эту кнопочку, которая рециркуляцию... Я же правильно говорю? Я помню, один раз в эфире я уже сказал что-то не то про рециркуляцию, и мне там напихали полную панамку, понимаете? Не хотелось бы в этот раз, понимаете? Вот.
2: А полную панамку замороженных пельменей.
1: Да, конечно. Осталось только сварить. Ага. Вот. Все включили, машина охладилась, выключили печку, добавили. Вот у вас там дует комфортные там 23-24 градуса. Вы и не заболеваете очень хорошо.
2: Ну да.
1: Потому что сейчас еще один будет пик. Сейчас ангин и вот этих всех заболеваний простудных. Просто потому что люди с кондиционером
2: да, людям жарко начинают врубать кондиционеры. Да, это, ребят, тоже такое себе, честно говоря.
1: Это мой бич, кстати говоря. Ну, мой пляж, я имею в виду. Ладно, нет. У меня просто классика.
2: У тебя есть свой пляж?
1: Если у меня был мой пляж, думаешь, я тут что сейчас сидел бы. Да-да-да, здесь бы сидел бы, зато к 11 поехал туда. Я бы с удовольствием, знаешь, вот мне два пиковых момента, когда я болею. Это вот первый минус, когда приходят в Казань. Да. Я сразу почти заболеваю, ну, вот простудами. И вот кондиционерно вот этот прохладительно-напиточный период, когда тоже очень ты такой, ой, что-то жарко, надо воды попить прохладный. Ой, кондер, включи на себя направлю.
2: Да-да-да.
1: Угу, все, ой, здорово.
2: Пора в шорт на улице пойти уже.
1: Да, вот это. Ну, это, блин, в шортах я рано всегда выхожу. Вот у меня просто, естественно, обогреватель там мощнейший, понимаете?
2: Ну и покров, вас, покров специальный.
1: Да, у вас штаны с начесом, я человек с начесом, понимаете? Причем я не по своей воле. Мне иногда, я смотрю, мне никогда волос столько не было, я просто в один момент начал понимать, что я превращаюсь в какого-то...
2: Йети.
1: Да, понимаете? И какой-то я йети. А йети на меня смотрят и не понимают, я свой или не свой. Тоже такой вопрос интересный. Так вот, в такую жару, конечно же, у речки, на природе, с ветерком таким прекрасным, это вообще идеальный способ охладиться. Ну, а как доехать-то? Ну, доехать-то к речке как, например?
2: Как?
1: Куда-нибудь в Займич там или еще где-нибудь. Ребятоньки, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавта», «Тэнк Канавта». Внедорожники «Тэнк», дамы и господа. Это мощь, это характер, это уверенность там, где другие останавливаются. Это эффектный дизайн, реально красиво. На трассе вообще столько раз наблюдал, красивые машины. Высокий клиренс и полный привод, что всегда приятно в комплекте. Официальный дилер «Канавта» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях. условиях сервисной поддержки до 5 лет.
2: Ого!
1: Просто едете 5 лет, вообще не паритесь ни о чем. Успейте купить тэнк в Канавто до 31 мая. Не оферта, подробности tankanavto.ru. Представляешь, сколько там в багажник залезет таких стульев, раскладных и столов?
2: Да,
1: а еще мангал, в тэнк,
2: да.
1: И вместо мяса сразу барашек залезет туда, чтобы там же шашлык есть... был максимально свежий.
2: Там же есть 300. Тэнк 300, 500 и 700 даже.
1: Да, ну там тэнк 300 в основном что-то от тракториста покупает, я слышал.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
10: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
11: «Клевер» – выращенный у нас стойкие к морозу.

0: Но украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Татары не знают слова назад. Только алга. Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Фарид Афенде, будьте любезны.
2: Поехали. Плюс 20 градусов по данным Яндекс Погоды. Прямо сейчас солнечно, ясно, великолепно. Сегодня прогреется до 25. А осадков сегодня не обещают. Завтра погода приблизительно такая же будет. Солнечная, яркая погода. Вообще без облаков. Днем будет 26. Вообще класс. А вот суббота вообще 28.
1: Супер.
2: Но дождь обещают в воскресенье. С утра прям 3 капли, днем 2 капли. И будет всего лишь 22 градуса днем.
1: Отлично.
2: Немножечко воскресенье остынем, как говорится.
1: Да надо, на самом деле, иначе мы все перегреемся, и такое у нас будет. В общем, ребятоньки, берегите себя, защищайте свои головы от напека. Ну, а мы пойдем сейчас проведем интервью.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
1: Юрист Регина Халиуллина у нас сегодня в гостях. Регина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Сегодня поговорим на тему, что вся зарплата уходит на погашение долгов. Бешеная финансовая нагрузка. Кому она нужна в 2026 году и когда все дорожает? Ну, в общем, я предлагаю сразу с места в карьер. Сейчас часть людей точно живет под постоянным давлением. Это и кредиты, потом начинаются приставы, потом и удержание зарплаты. Когда вообще стоит задуматься о банкротстве? Это какой момент такой вот невозвратный, скажем так, когда уже все, понимаешь, что надо.
3: Мне очень понравилось, как ты сказал про «все дорожает». Это действительно так. Сейчас даже прям все дорожает, не считая ставки налогов и так далее. Когда человек понимает, что он уже не справляется. Почему? То есть, когда все, никогда все плохо, ой-ой-ой-ой, за голову буду хвататься, да? Нет, не так. А когда платежи начинают уже разрушать вашу жизнь. Клиент ко мне приходит, прям живой пример из практики. Я говорю, сколько стоит ваша жизнь?
1: Хороший вопрос, кстати.
3: А хороший, знаешь, по факту, когда начинаешь считать, вычитать все эти кредиты, я говорю, а как вы тянете их? Он говорит, не знаю. Я говорю, а кушаешь ты на что? Он говорит, ну, два человека обычно в семье работают, и если это мужчина говорит, что еще зарплата жены есть, но там продукты покупаются, коммуналка закрывается, например, да, а жизнь стоит 0 рублей по факту, и появляются претензии в семье, то есть, а почему это я покупаю, а ты кредиты закрываешь там, да? Вот до этого допускать не надо. Жизнь не стоит ваши 0 рублей, она должна быть в плюс, а не в минус. И вот это вот нужно прям вот четко отслеживать. Я сразу скажу, ошибка как часто, когда начинают люди продавать имущество, не согласовываясь с юристом, да? Занимают у родственников, дай, дай, дай. Вот это дай превращается в большой, огромный ком, но еще и в кабову, да? Берут новые кредиты, это еще сейчас, правда, меньше стали раздавать, но это не меняет ситуации в целом, потому что хотят люди закрыть старое. И только после этого потом очухиваются и приходят к юристу. Тут тоже очень важно подбирать, да, именно человека, который будет по вам. Я всегда говорю, приходите сначала на первичную встречу, познакомимся, вы увидите. Слышать вы слышите, но всегда я даю свои личные примеры. И личные примеры, только когда человек прошел сам, может давать это людям. Почему именно эта ценность привита в моей команде? Да? Каждый в моей команде проходил процедуру банкротства, к примеру. Никто, как видите, ни у кого детей не забрали.
1: Вот, кстати, да,
3: счета многим открыты, все боятся, как скажется это на жизни детей. Никак. Моя дочка прекрасно живет, приходит периодически. То есть, мама, а что такое, меня больше всего приковал вопрос, а что такое банкротство? Я постоянно слышу это. Рассказываешь примеры финансовой грамотности для детей. Мы даже школу маленького юриста запустили. На примере вот рассказывая детям вот такие маленькие вещи, которые сказываются на будущем. То есть выйти из этой кабалы – это уже счастье.
1: Такое вот, да, так что банкротства бояться не стоит. Тут на личных примерах всегда все происходит у людей. Соответственно, вопрос такой. Вот чаще всего у тебя что, вот клиенты приходят вот до того, как они приходят уже за банкротством. Скажите, пожалуйста, Регина, у вас что у людей вообще происходит вот в жизни? То есть они вот приходят и говорят, вот это у меня. Что обычно в этот момент уже творится?
3: Ну, первый случай я рассказала, когда люди начинают уже появляться ссоры в семье, и уже не хватает денег. Это первый, то есть, звоночек. Но бывает уже, когда аресты, когда коллектора звонят, удержание, осуществляется давление этих коллекторов, да, невозможность нормально пользоваться картами. Но это уже опасности, и люди начинают действовать хаотично. Переписывать имущество, скрываться, оформлять новые какие-то займы, как мы уже ранее сегодня сказали.
2: Но это
3: вот
2: когда
3: этого
2: уже
3: делать не
2: да?
3: стоит.
2: Когда просрочили уже все коллекторы.
3: Когда уже просрочки, когда уже взыскание, не надо до этого доводить. Здесь я всегда, то есть минута спокойствия. Мы даже с Леной Медовой включали минуту спокойствия и релакса, да, в прямом эфире. Слушали такую спокойную музыку. Нужно прям вдох-выдох не рассказывать, потому что я сама не пользуюсь медитациями, да. Я именно говорю, что нужно прийти к профессионалу, который по полочкам разберет. Когда клиенты к нам приходят, я всегда рассказываю, что туда входит. И это очень познавательно и интересно. Для чего? Здесь я всегда говорю, какие шансы? То есть это уже смелый шаг. Вот люди, которые приходят к юристу на консультацию, они делают смелый шаг. И важно здесь, когда разберут ваш случай, шансы на списание таких долгов, потому что есть последствия ограничения, которые вот Альберт скажет в конце, да?
1: Обязательно.
3: Риски для вашего имущества. Но это не говорит, что ваше имущество заберут. Во-первых, есть практика. Сейчас ипотека сохраняется. Скажу, не потеряете ее, да? Стоимость и сроки. Мы разберем процедуру лично для каждого. Когда меня спрашивают, сколько стоит по телефону, да? У нас сейчас проходит акция, например, 9999 рублей. Ну, у вас 27 объектов недвижимости? Кто вам будет это делать за 9999? Нелогично. Поэтому каждый случай индивидуальный. Если эта ситуация стандартная, вот есть такой пакет. Если эта ситуация требует, допустим, 20-30 кредиторов, это другая история, другая сложность. Другое количество писем кредиторам. И от этого зависит стоимость. Здесь нужно каждый случай разбирать индивидуально. И вот эти вот аресты, счета и имущество заберут. Не нужно до этого доводить. Можно сохранить некоторые объекты и в процедуре. Исключить из конкурсной массы. Зарплату правильно распределить. Доказать, что, например, родители содержат человек пожилых. Алиментные обязательства есть, да? Алименты, кстати, не списываются. Но с алиментами отдельный эфир прям сделаем. Я недавно была на приеме у судебного пристава. Районы, фамилии не будем называть, да? Полный беспредел. Человек туда приходит, в 9 утра должника вызывает. Вот, как это как я в эфир прихожу, Альберт знает. Ну, и Фарид тоже знает. Вот, то есть ты приходишь к 9 утра, а заходишь там в 15:00. Ну, тут наоборот скорее, да? Вот такого не должно быть, и права должника не должны ущемляться. Это мое личное мнение и мнение моей команды в целом, что нужно отстаивать свои права и не лениться.
1: Мне, кстати, вот до сих пор вопрос. В 2026 году коллекторы, они все такие же борзые ребята, как и в предыдущие годы? Или все-таки что-то там поменялось-то немножко?
3: Мы из 90-х. Нет, такого нет сейчас. У нас, во-первых, правовое государство, но я слышу от клиентов разные истории. И одна из 100 историй, например, что на меня оказывает давление, ко мне кто-то там приезжает, оставляет записки и тяготит. Бояться этого не нужно. Нужно, во-первых, выучить фразу. Это центральный банк, жалобы на коллекторские агентства. Сейчас как таковых 90-х нет. У нас в Татарстане правовое, то есть вот это вот составляющее нашей территории очень хорошо работает. Написал жалобу, отработали в установленный срок. Я в этом плане очень горжусь тем, что у нас в городе нет ни беспредела, и у нас все работает как по часам, да? Как стрелочка на часах, быть точнее. И я еще хочу сказать, у нас очень хорошо работает ветка исполнительной власти. Это как раз-таки, когда права человека начинают ущемляться, он обращается, отрабатывается. Даже история с ЖКУ, с пенсионным фондом. Мы приводили пример, да, я как пенсионный эксперт прошла этот путь на ПАПе, например. Первую инстанцию не добились, во вторую инстанцию подали. Все, то есть установили размер пенсии надлежащий, доказали, просудили, выиграли. Вот с банкротством таких сложностей нет. У нас есть арбитражный суд для этого. В данном случае по месту жительства должника. Это, то есть, если вы в Татарстане проживаете, в любом из районов Татарстана, то это все равно будет в Казани в арбитражном суде Республики Татарстан. Подается туда заявление в суд. По пакет документов большой. Без юриста можно справиться или нельзя, каждый выбирает для себя сам. Мы всегда клиенту говорим, мы от себя гарантируем профессиональное сопровождение. Мы не списываем долги. Долги списывает только суд. И кто говорит, мы спишем долги налево-направо, это уже, то есть, нарушение федерального закона о рекламе. И не только, но и ваших прав тоже. Поэтому так, не ведитесь, пожалуйста, на такие уловки. Мы делаем качественно. Конечно, из тысячи дел бывает один погрех всегда. И я с таким тоже столкнулась. И я столкнулась тоже. Вот ты спросил про беспредел. У нас существует информационный беспредел. И я хочу сказать, что я тоже с этим столкнулась. Мои коллеги знают. Мои коллеги знают, какая у меня репутация и как я дорожу каждым своим клиентам. И когда начинают честных людей обвинять, я всегда за правовую справедливость. И мы идем в суд и отстаиваем свои права. Например, оклеветали, мы подавали в суд по клевете и так далее. То есть все там разные блоги, которые говорят ерунду, всегда это уловки наших конкурентов. Не только наших, но и каждый человек с этим может столкнуться. И не нужно бояться, нужно просто приходить к юристу, разбирать свою ситуацию. Консультация еще ни к чему не обязывает. Да, есть форматы платных консультаций.
1: Так.
3: Потому что мы прошли огромный путь. Мой правовой опыт на сегодняшний день 15 лет юридического стажа. Начиная со студенческой скамьи колледжа. И я каждый случай разбираю индивидуально. То есть это не только банкротные дела, это семейные споры, сопровождение бизнеса. А сейчас у бизнеса есть тоже определенные трудности. Кто узнал себя, пишите комментарии, лайки. То есть, как вы справляетесь вот этими с ИП-шным афобазолом и шпротами, как говорится, да? Сейчас это очень актуально. И как вы справляетесь? Пишите, мы, конечно же, ваши случаи индивидуально тоже разберем. Не стесняйтесь, вопросы задавайте.
1: Ну, я напоминаю, друзья, моя информация на правах рекламы. Во-первых, юридическая компания «Просто в законе». И, конечно же, юрист Регина Халиуллина приглашает на юридические консультации, где расскажет, как именно распределить бюджет, чтобы вам хватало на жизнь, а платежи по кредитам стали меньше. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию по оптимизации кредитов и разобрать вашу ситуацию, звоните 212-13-18. Очень просто. 212-13-18. Подписывайтесь на группу «Просто в законе». Мессенджер «Макс 12+». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Регин, спасибо большое.
3: До новых встреч. Пишите ваши вопросы. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Юридическая игра «Просто в законе». На Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: сервисе.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
3: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
3: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования.

0: не ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
1: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
2: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
4: Слово за слово у нас впереди. Как всегда, тематика одна девочка нужна. Фарида Фанда у нас, как всегда, сейчас будет набирать команду игроков.
5: Я прямо на телефоне сижу. Сейчас встану с него и буду принимать звонки.
4: Да, блин. Хорош. 292-1028. 292-1028. Дозванивайте прямо сейчас.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, хадрли радио тыңлаушылар. Здравствуйте, я наш ананасовый студия ИБИМ Радио. Сейчас, сегодня Фарид Галимов будет рассказывать. Я буду следить.
2: Давай,
1: смотреть,
2: следи.
1: Как он счет. Ну-ка.
2: Ну, смотри, вот Яндекс.Карта показывает 4 балла сейчас в Казани. 4 балла. Вот я вижу пробку на Петра Виттера.
1: Классика.
2: Вот если двигаться в сторону вот этого кольца, вот в сторону вот Амирхана, вот там пробочка, я вижу, такую немаленькую. А также вижу пробку такая прямо, мощная пробка, знаете где? Сейчас, прямо сейчас скажу. Вот.
1: Ну-ка, удиви-ка нас.
2: Вот, мне. Фермское шоссе, получается, когда вот оно вот приближается к Оренбургскому тракту. Вот прям начиная вот эта вот очень такая мощная пробка. И на Оренбургском тракте тоже, друзья, пробка. Примерно от вот этого бывшего кольца деревни Универсиады, вот в сторону центра, пробка до танкового кольца. Прям такая большая, мощная пробка. Также вижу пробку на проспекте Победы от Дубравной. Но Дубравной пробка есть тоже в сторону проспекта. И потом, собственно, на проспекте от Дубравной начинается в сторону Павлюхина тоже пробка. На развороте. Вот там же есть такой над дорогой. Если вот над проспектом надо развернуться.
1: Конечно, конечно. Там, знаем, там, знаем, мы там были же.
2: Там ведутся работы и тоже все вот там пробочка. Так, а ДТП? ДТП все. Тоже одно ДТП, которое вот на... Проспект Победы, вот над прямо Мамадышским трактом. Там в две даже отметки.
1: Опять-таки,
2: правый,
1: да.
2: Правый ряд, значит, указан. Так, кто-то сломался, написано.
1: Сколько их там может быть, да? Смотри-ка.
2: Оренбургский тракт, все, там идут работы. Движение ограничили скоростью 50 км в час. Кстати, на секундочку.
1: Да что так мало? Это потому что дороги делают, что ли?
2: Да, это трасса, ведь трассы.
1: И на трассе 50 км в час.
2: Батальней, да.
1: Ова, смотри-ка.
2: Эх. Вот написано, доброе, тут пишет там, доброе утро, Бимчики, Ананасович. Почему, когда Альберта нет проблемы, говорит, пробки не разруливайте?
1: Че, у него кто?
2: Почему, когда Альберта нет, проблемы, пробки не разруливайте?
1: А, ну это, он меня не довозит до работы просто. А я сюда не хочу пенсию тратить, ездить, тоже вы меня поймите.
2: Ну у тебя же бесплатный проезд, как у пенсионера.
1: Нет. После того скандала больше не разрешат бесплатно ездить. А какой скандал, я вам не расскажу, конечно. Я прав в этой ситуации полностью был. Ладно, давайте, в общем, через час вернусь. Давайте, нормально делайте-ка. 3 балла максимум дайте нам и все, чтобы не больше было. А я вернусь, проверю все. Удачи вам и здоровья. Пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
1: Тем временем слово за слово. Наша игра любимая, невероятная, постоянная, обожаемая, наша любимая классическая игра, которую мы когда-нибудь... Мы придумаем что-нибудь, еще, может быть, ее обновим. Хотя мы ее обновляем периодически.
2: Ну да.
1: Но тем не менее, чтобы, друзья мои, конечно, вам было интересно в нее играть, мы туда заряжаем, конечно, самые интересные подарки, которые только можем себе позволить. И сегодня мы, дамы и господа, будем одевать наших игроков. Я даже не шучу. Сегодня спонсор игры «Слово за слово» — магазин одежды «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» ООО «Ман Марс». «Марс Авеню» — это любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых. Размеры до 58-го. Создайте гармоничный и модный family look для всей семьи. Тепло, уют и забота в каждом наряде. Огромная коллекция мужской и женской обуви и сумок. Наши адреса: ТЦ «Паркхаус», Ямашева, 46/33, ТЦ «Моки», Кулахметова, 28. И готовьтесь к открытию ТЦ «Бахетле», Ленинградская, 27. Заходите в «Марс Авеню», стиль для всей семьи. Кстати, ребята давным-давно работают. Мы недавно с генеральным директором общались в «Марс Авеню».
2: Ничего себе.
1: Вот, они, оказывается, уже лет 6 минимум они работают. Уходили в маркетплейсы, сейчас возвращаются. Эра офлайн-магазинов возвращается. Так что, дамы и господа, «Марс Авеню» — ваш выбор. Кто дозвонился до нас сегодня?
2: Первая была Светлана у нас.
1: Доброе утро, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Итак,
3: доброе.
1: Ну, скажите, вы шопоголик вообще сам по себе?
3: Да, наверное. Ну, не прям шопоголик, но
1: новую
3: одежду люблю.
1: Да, вот, тоже хотел спросить. Вы одежду, наверное, по-любому любим себе покупать, любим себя баловать, радовать. Это прекрасно. Вот, отлично будет возможность, потому что сегодня мы разыграем подарочный сертификат магазина одежды «Марс Авеню» аж на 1000 рублей. Так что будет что закупить на лето, как говорится. Ну и сегодня с вами играет наш следующий участник. Зовут
2: следующий
1: его...
2: участник — Рамиль.
1: Рамиль, Хайрлирта, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рамиль, расскажите, пожалуйста, вот вы как вообще к одежде относитесь? Это для вас просто одежда, или вы тоже любите там нет-нет да прикупиться?
4: Нет, просто одежда.
1: Просто одежда. Ну, значит, там тоже...
2: Не пижон вы у нас там случайно?
4: Нет, нет.
1: Вот, значит, вам тоже найдется прям «Марс Авеню» на 1000 рублей. Придете там, закупитесь. И классическая одежда. Но для этого надо победить. Сегодня все очень просто. У нас сегодня слово за слово. На целую минуту вы перечисляете слова. Правил нет абсолютно никаких, кроме, друзья мои, будем перечислять. Ну что, давай одежду летнюю предлагаю какую-нибудь вот так вот просто сказать.
2: Да, ну почему? Мы сейчас тоже перечисляли одежду. Почему?
1: Да все, да пусть, да. Будет, пусть так и будет. Просто летнюю одежду перечисляем. Одежду, обувь, аксессуары. Ну, как в «Ман Марс», собственно говоря.
2: Да, Света,
1: ну,
2: была первая.
1: «Марс Авеню». Да, Свет, давай, с тебя первое слово, и минута начнется, чтобы будет последний, тот победит. Света.
3: Футболка.
1: Футболка. Хорошо, классика.
4: Шорты.
1: Так.
3: Кепка.
1: Так.
2: Есть.
4: Майка.
1: Так.
3: Очки.
1: Угу.
3: Считается?
1: Да.
4: Планцы.
1: Да.
3: Босоножки.
2: Класс.
1: Хорошо.
3: Юбка.
1: Подождите, Рамиль.
4: Кеды.
1: А теперь вы.
3: Юбка.
1: Рамиль.
4: Платье.
3: Топ.
1: Еще раз?
3: Топик.
1: Ага.
4: Панама.
1: Ага.
3: Шляпа.
1: Так, ну пусть будет.
4: Платье.
2: Было.
4: Джинсы.
1: Ладно, пусть будет.
3: Сарафан.
1: Так.
2: Сарафан.
4: Сандали.
1: Так.
3: Купальник.
1: Есть!
2: О, ты слышал эмоции.
1: Это наши люди, эмоциональные. Ну что ж, поздравляем победительницу, с вас фотка в купальнике.
2: Да.
1: Шучу. Хорошо.
2: Да, все, ждем.
1: Ну если что, мы шутим, но мы никогда не против, ребята. В общем, поздравляем с победой, было прекрасно. Рамиль.
4: Да, да.
1: Вот, слушайте, у нас с вами случилась буквально связь такая, миндальная ее так часто называют.
2: Да.
1: Потому что я думаю, ну кто скажет сандали? И Рамиль говорит: сандали. Я говорю: гениально просто, как будто меня слышат. Классно играли сегодня, просто чуть-чуть больше повезло сопернице, ничего страшного. Игра впереди, у нас еще будет она продолжаться. Поиграем, я думаю, еще. Давай привет передавать.
4: Хочу передать привет и миру, Дамиру, которые сейчас работают, а я еще не на работе.
1: Молодец, молодец.
4: Спасибо.
1: Отлично. Все?
4: Все, спасибо.
1: Ну, всем хорош привет. Вообще. Спасибо тебе, давай играй еще, будем тебя ждать. А пока тебе да, хорошего тебя. Денечка, жаркого, классного. Пока-пока. Спасибо, победительница, дамы и господа. Ну, вы счастливы?
3: Да, у меня сегодня день рождения. Это
1: да
3: очень приятный чё? Подарок.
1: С днем рождения! Ничего себе.
2: Та что за группа поддержки там такая мощная?
1: Да, она черлидинная.
3: Это моя любимая бухгалтерия.
1: Бухгалтерии, привет.
2: Это деньги кричат, деньги.
3: Вам тоже.
1: В общем, вам там команда большой привет. Достается подарочный сертификат магазина одежды Марс Авеню на 1000 рублей. Привет от вас, победные.
3: Всей Казани привет, своей любимой бухгалтерии привет, конечно же, вам привет. Спасибо большое за такие конкурсы, за такие подарки, очень приятно.
1: Спасибо вам. Ну сколько приятностей наговорил. Ну что за гениальный классный человек. Все, оставайся, пожалуйста, на линии связи эфира, мы тебе все обязательно расскажем по поводу твоего подарка. Еще раз поздравляем с победой! Вот так это и происходит. Дозванивайтесь, играйте. У нас тут столько призов и подарков, только играть не забывайте.
0: И фото ждем. Слово за слово. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября следующего учебного года в школах появится углубленное изучение искусственного интеллекта. По сообщению главы Минпросвещения, спрос на новый образовательный профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько высоким, что его решено включить в школьную программу уже в ближайшее время. В Татарстане официально начался летний сезон детского отдыха. В этом году в лагерях отдохнут более 200 тысяч детей. Первые смены стартуют 24 мая и продлятся до сентября. Всего в регионе будут работать более 1000 детских лагерей. Исследование показало, что позднее засыпание у подростков – биологическая особенность. В период полового созревания биологические часы сдвигаются на 1-2 часа вперед. При соблюдении индивидуального графика у подростков лучше концентрация и самочувствие. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Конечно, я вчера вот в Пестеричинском районе, когда был? Позавчера. Позавчера в Пестеричинском районе ремонт делали. Вот, и я еду по трассе такой довольный своим автомобилем, думаю, как все хорошо, держит трассу, кондиционер, так здорово. Пока не доезжают до гравийки, там ремонт дороги идет, и я так вот, знаешь, на первой скорости, медленно-медленно еще, на больших колесах, пытаясь там что-то, как думаю, все, надоело, хочу машину, хочу большую. Большое что-то. И тут, представляешь, сегодня сажусь в эфир и вот вижу спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «МБ Канавто», «ТНК Нафта». Информация о правах рекламы. Внедорожники «ТНК» — это мощь, характер, уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «ТНК» на максимально выгодных условиях сервисной поддержки до 5 лет. Успейте купить «ТНК» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробности tnkanavto.ru. Там есть разные автомобили, есть и супер огромные, как Land Cruiser, есть что-то и поменьше, как какой-нибудь Jeep Wrangler. Там чего только нет, в общем, у Тенка. Надо, в общем, призадуматься. Следующая машина будет точно полноприводная.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварцвинил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в «Гиперленте». Праздник в каждой покупке. Лента.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Спонсор игры «Слово за слово» – ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
1: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28, и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: В Госдуме предложили платить россиянам за долгий брак.
7: Да, прикольная, кстати, новость.
6: Идея такая. 5
7: сумма
6: лет,
7: маленькая.
6: 5 такая. Лет брака 5 тысяч рублей, 10 лет брака 10 тысяч рублей, 15 лет брака 15 тысяч рублей. После 25 лет сумма становится больше. За 25 лет 30 тысяч рублей. За 30 лет брака 40 тысяч рублей. За 35 лет брака 50 тысяч рублей. А за 65 и даже 70 лет совместной жизни уже по 200 и даже 250 тысяч рублей предлагает Госдуме. Невероятно.
7: Что-то маловато, честно говоря.
6: Ну, подожди, только начало. Ну, дай попробуем.
7: Вот
6: люди.
7: Знаешь, было правильно бы? За 5 лет 50 тысяч рублей.
6: Ага,
7: за 10 100 тысяч рублей.
6: Ну что ж, я поздравляю. Фарид у нас готов выплачивать конкретно каким-то одним людям. Я фонд Бим-радио по помощи долгим бракам. В целом, конечно, интересная сумма. Ну, как будто здесь ровно надо наоборот. Когда у тебя 5 лет брака, тебе надо как раз много
7: побольше,
6: денег, да, чтобы встать с колен, так сказать, чтобы семья взлетела. Ну, а потом уже можно такие средние суммы, да. Просто для, чтобы у тебя раз в год стол был.
7: Да, 5 лет брака. Миллион.
6: Конечно.
7: Чтобы первоначал, когда будешь хозяин на квартиру, да?
6: Да, так и да. Да, да. Парень, да, да, так и есть. Да.
7: 10 лет. 990 тысяч. Да?
6: Давай просто загуглим, сколько пар преодолевают пятилетний срок отношений. А, и сейчас я тебе скажу, сколько...
7: Отношения.
6: А, это тут...
7: Мои отношения.
6: Зря я залез в интернет. У нас интернет пока пытается умереть. Если честно. Ну ладно. Слушайте, в целом вполне себе.
7: Как во всей нашей стране, мне кажется.
6: Любой вообще, если честно, любая доплата, а не запрет, ведь новость. Не
7: вот,
6: запретить городки брать, а доплатить предлагают. Уже неплохо, я считаю, уже хорошо.
7: Просто я боюсь потом, знаешь, что будет такой? А вот если вы после 5 лет развелись, 5 тысяч внесите в казну. А если 10 лет, то 10 тысяч, хотя там уже больше подняли уже.
6: Ну что ж, ну, надеюсь, такого не будет, конечно. У нас тем временем Казань бьет температурные рекорды и продолжает это делать, потому что вчера в столице Татарстана воздух прогресс, да, ну, официально, до 30,9 градуса.
7: Рекорд.
6: Предыдущий рекорд аж с 1967 года держался. Там температура поднялась до 30,8. Тоже такой май был жаркий к тому моменту. Ну, я хочу сказать, что очень даже неплохо на самом-то деле. Мне такой май очень нравится. Вот. Смотри, значит, знаешь, в чем прикол? Короче, если возвращаться к предыдущей новости, просто тут у меня подгрузилась информация, что, например, в 2023 году, ну, сейчас образно, 127 тысяч браков только за октябрь зарегистрировано. За
7: 127
6: октябрь.
7: Тысяч?
6: За октябрь, еще раз, по России. Теперь представь, что из
7: статистика
6: этой...
7: статистика разводов большая, да?
6: Что сумма... Ну, вот, так я тебе... Подожди, ты не убегай вперед, я же тебе про что говорю. Смотри,
7: да, да, да.
6: 40%, 40% разводов происходит там... Ладно, это у нас первые 4 года, все это по делу понятно. То есть... Если у нас первые 5 лет распадается 40% браков, то возьмем к тому, что примерно, ну давай, очень округлим, где-то 60-70 тысяч пар за 5 лет останется в отношениях. То есть им надо платить. Это за октябрь. Теперь у нас 12 месяцев приблизительно. Ну, там, если высчитать в среднем по 10 месяцев, ну, и там вряд ли будет, там есть месяцы, где мало женится, где много женится. Я думаю, что в среднем это где-то примерно 500 тысяч пар, которым надо заплатить по 5 тысяч рублей. Вот. Умножать будем?
7: Ну, смотри, а у меня тут данные другие. Смотри, по данным за 26 год, количество разводов в России растет. На каждые 10 браков приходится 8 распавшихся союзов. 8.
6: Еще раз.
7: На 10.
6: У нас с тобой кардинально разная статистика.
7: Походу, да.
6: Я говорю, нет, ты меня неправильно понял. Я тебе говорю о том, что до 5 лет доживает 40% не доживает, 60% доживает. Дальше-то все равно, какая статистика, все равно, я же образно пытаюсь довести.
7: Да.
6: Вот. Ну что, 500 тысяч пар, давайте просто умножим. У нас это невероятная рубрика называется, по 5 тысяч. Сейчас скажу тебе, смотри, 500 тысяч пар умножаем на 5 тысяч рублей. Это из бюджета 2 миллиарда 500 миллионов рублей надо брать.
7: Нормально.
6: Нормально? Ну, нормально. К тому, что даже 5 тысяч доплата оказывается вполне себе неплохо. Оказывается-то ничего себе.
2: Утро мэны сделают твое утро.

0: «Меломены».
1: А я думал, сова.
2: Ну что, 2,5 миллиарда, значит. Это прикинь что?
3: Это очень много.
2: Это я тебе хочу сказать. 2,5 миллиарда. Это же я только сказал, те, кто за 5 лет. Там еще будут те, кто 10 лет. Их да, будет прикинь. Сильно меньше, но это по все 10 равно. Тысяч это уже там еще миллиардик туда. Потом еще будут те, кто 20-30 лет. А будут те, кто 65-70 лет. Им еще там по 250. По... В итоге там несколько миллиардов рублей будет на это уходить.
3: Инициатива, скорее всего, умрет.
2: Это, кстати, вот отличный пример того, что вот как это работает. Ну, например, там человек говорит, ну что они, ну не могут что ли там вот это, ну не знаю, там в машину вот этот пластик засунуть не могут. Могут. Просто чтобы поменять заводскую линию, это будет стоить тебе. Ну, это не один, это ты пластик поменяешь. Пошел, купил в магазине за 100 рублей. А когда ты производишь, например, там хотя бы 5000 автомобилей там, в месяц, тебе, чтобы это поставить, этот пластик тебе обойдется где-то в 5000 рублей вместо 100 рублей. И становится, соответственно, вопрос.
3: Согласен, но вот как-то же другие страны умудряются делать? Вопрос в этом.
2: Какие страны? Чего умудряются
3: делать? Китай тот же самый. Ну, вот эти пластики менять же могут же менять.
2: Я с удовольствием повторю, если как в 90-е вы за 2 копейки готовы сутками работать всей страной, пожалуйста, без проблем. Хоть сейчас начнем плановую экономику. Только никто на это не согласен, наверное, будет. Все же хотят, наверное, много денег получать. В общем, интересно. Ну, забавно. Это тут бесконечно можно рассуждать.
3: Это да.
2: Ну да ладно, что у нас тут? На самом-то деле есть...
3: А вон Артем, знаешь, как рассуждает? Предлагаю в Татарстане многоженство разрешить, тогда можно в гареме с 10 женами будет уже 50 тысяч рублей.
2: Да у тебя потом деньги на развод, не будешь кредит брать на развод, чтобы со всеми оформить вообще.
3: А бабай спрашивает, доброе утро, говорит, а кому эти деньги будут давать, жене или мужу?
2: Нет, твое-мое, есть
3: семья.
2: Баба-ябы. Такого не будешь понимать. Забавно, конечно.
3: Да. Ой, как да. Обычно женщины говорят, все, что ты зарабатываешь, ты, это общие деньги, а то, что зарабатываю я, это мои деньги.
2: Нет, в нормальных семьях обычно все кидается в одну чашу и достается, и команда решается.
3: Я вот согласен с тобой.
2: Ну, это мое мнение. Я не, не осуждаю, если у вас по-другому.
3: Мое мнение совпадает с твоим, но вот, к сожалению, сейчас вот реалии нынешние женские, они такие.
2: Нет, да я предлагаю не обобщать. Слушай, ну что мы с тобой видим, или многие там видят высказывания каких-то конкретных девчонок, потом эти там конкретно девчонки эти пишут какие-то конкретные комментарии.
3: Нет, это конкретно девчонка была у меня так прямо, эта, которая со мной прям жила, была конкретно такая же.
2: Ну это же не говорит, что все такие. Я вот к чему. Я к тому, что...
3: Не все.
2: На самом деле, мир он разный, вы не поверите. Просто сейчас соцсети чем транслируют, знаете, вот...
3: Да. Вот сколько должен работать мужчина по-вашему?
2: Да.
3: Миллион в месяц.
2: Потом, есть вот это, из крайности в крайность. Потом приходят мужики и говорят, а это тарелочница. А ты сейчас знаешь, что еще букетница появится? Букетничница. Она, например, заводит тебя в магазин цветов. Ты покупаешь цветы, она с тобой часик погулял, сказал, ладно, пока возвращает в цветочный магазин, этот же букет подруги своей в цветочный возвращает.
3: Сдает, да.
2: Со следующим свиданием делает и также продает. Вот они выручку делают. Один букет продается по несколько раз в день. Ну, такое может быть, например.
3: Но опять-таки, это... мои клубные годы были такие, консумация была такая у нас.
2: Консумация? Какие слова интересные.
3: Да, консумация. Были специальные девушки, их нанимали, они работали в клубах.
2: Ну, я знаю, да. Это все
3: она
2: еще
3: сидит
2: есть.
3: Вся красивая, подходил к ней мужчина, он вас угостить, а она такая скромная, ну, да, мне вот...
2: Самый дорогой алкоголь.
3: Blue Label, допустим.
2: Который
3: да,
2: вреди здоровью.
3: Да, который тогда там стоил по 1000 рублей за 50 грамм, да, знаешь, такой, тогда еще. Ну, то есть очень дорого. Бармены уже их знают. Он якобы наливает, либо мешает с колой, а там и алкоголя-то нет. То есть он отдает просто колу. Но он не мужик же, не будет проверять, налили ей или нет.
2: Да.
3: Все. Бар делает выручку. Она процент.
2: Вот такие вот. Вот так вот нас мужики разводили. Причем нас разводили. Смотрите, мужики. Нас разводили другие мужики, кто руководили клубами. Вы понимаете, что происходит? А потом нам говорят, что это девочка. А девочка просто что, она работает, ей нормально.
3: Да?
2: Она...
3: Да.
2: А это нас, мужиков, разводят другие мужики. Сами с собой разобраться не можем, елки-палки. А еще что-то говорите про другой пол. Ну как так можно вообще?
3: Да.
2: Ну так, конечно. Да нет, мы... у нас таких людей нет. У нас все нормальные. У нас слушатели вообще просто все красавчики, все красавицы.
3: Ты
2: и
3: чё,
2: совсем че? Скоро мы, кстати, с этими всеми красавицами и красавчиками мы встретимся на самом деле. И встретимся мы не абы где. Это, конечно, будет где-то в центре Казани. Но, поверьте мне, мы с вами укатим практически в Италию. Информация о правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. И Бим-радио представляет мой любимый формат «Вечер в Сан-Ремо». Вичита. Это счастье, друзья мои. Счастье — это новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилия с вечера в Сан-Ремо или вечер в Сан-Ремо. Бим Радио — это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Ну, Бим Радио не в эфире, конечно. Бим Радио в ресторане Максимилия с вечера в Сан-Ремо.
3: Перечитай.
2: Бронируй столы на Максимилианс Руже. 5 июня песни, которую мы с вами слушали на фестивале, на площадках летних, старые кассетно-магнитофоны, класс, винил, песня о любви, солнце, красивой жизни, о счастье, все в духе настоящего итальянского настроения. Ну а в программе у нас итальянские хиты в живом исполнении, это 80-е и 90-е, это танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки, ведущий вечера, ваш покорный слуга Альберт Хузиахметов.
3: Подожди, Альберто Хузиахметти.
2: Если быть точнее.
3: Точнее.
2: Это 5 июня в 20:00, Максимилианс 18+, отличная возможность пересечься с вами этим летом. Приходите, друзьям, будет мега мощь.
0: Реклама на Бим Радио.
4: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее. Берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы. Надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: И я ему говорю: о!
1: О!
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы что, здесь, что ли? Вы что, ждете самый точный прогноз погоды?
1: А, испугались?
0: Ладно, ладно, расскажем. Ё-моё, мы же думали, вы разошлись. Вас и не разыграть, конечно.
1: Да, то бы, ребята.
0: Итак, будьте любезны, Фарид Афанды.
1: Да и все сейчас расскажу, друзья. Сегодня погода прекрасная, сегодня не будет такой бешеной жары. Прямо сейчас 22. А вообще, максимум сегодня обещают плюс 25. Прекрасная погода. Завтра примерно такая же, плюс 26 будет. Вообще хорошо прям, ребят. Нам обещают, что нас немножечко охладят. Примерно это будет воскресенье. С утра будет плюс 20 и пойдет сильный дождь. Три капельки. Днем 22 и 2 капельки. Вот. Это будет воскресенье. А в понедельник тоже, кстати, 22 всего лишь будет. И вечером обещают дождь. О, вторник прям холодно будет, 16-18 даже.
0: Да ты что, все что ли, закончилось лето?
1: И, кстати, потом это будет и в среду 27 мая, и в четверг 16, и в пятницу 16, и в субботу 17.
0: Все, не говори больше. Не
1: дожди, короче.
0: Все.
1: Дожди, косые дожди.
0: Не хочется вообще никак, вообще ничего. Значит так, по погоде одеваемся. Не забываем, что воскресенье похолодает, а в понедельник прям будет прохладненько. Вот что мы вам хотим рассказать.
1: Да.
0: На этом все. Продолжаем общаться, смотреть новости. Ребятки, сейчас поболтаем.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Вот тебя спрашивают, а Фарид Галимов как будет по-итальянски? Вот
1: сам про это смотрю. У меня не по-итальянски, у меня по-испански. Горячий испанский жеребец Фарридо.
0: Фарридо. Ну, мне кажется, это и по-итальянски тоже может звучать.
1: Ну да, тоже так, да.
0: Хорошо же это все, так вот можно. Ладненько тогда.
1: Фарридо Галимелли. Наверное, что такое, не знаю.
0: Ё-моё, подожди-ка. Фарид Галимов на итальянский манер. Вот так хочется запросить. Ну, это будет через 40 минут примерно. Но, что ж, пока мы... Друзья мои, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Напишите, пожалуйста, Фарид Галимов по-итальянски. Как будет звучать? Как
1: да,
0: будет звучать?
1: Будет прикольно.
0: Срочно пишите. Очень надо знать. Очень надо ваше предположение, чтобы придумать, чтобы окончательно называть Фарид бесконечно только так и никак иначе. Слезы по щекам. Ты да. Че, дура, плачешь.
1: А мы же с Альбертом же розыгрыш не будем делать.
0: Фарито Галимони. Вот
1: Галимони.
0: Интернет предлагает Галимони.
1: Как будто какие-то спагетти.
0: Серьезно такие, да. Так, что, извините, я вас перебил.
1: Я говорю, мы с тобой же еще будем сегодня разыгрывать билетики кое-какие.
0: Куда?
1: Да.
0: Кстати, а давай разыграем.
1: А давай прямо сейчас разыграем.
0: Прямо сейчас мы и разыграем. Ребятоньки, друзья, пришло время для розыгрыша призов. Как мы и обещали ранее в соцсетях, давайте разыграем среди наших слушателей 4 билета на главные события фестиваля НУР.
1: Да.
0: Призы предоставил титульный партнер фестиваля НУР в Казани. Он же в коллаборации с диджитал-художниками создал самую масштабную инсталляцию фестиваля 18+. Сегодня мы разыграем 2 билета на концерт открытия. Это будет фантастический перформанс в Казанском цирке. Наверняка зрители будут отправлять близким фото с открытия. Ну, в общем, как и всегда. А может даже и кучу видео, да и может быть и то, и другое. Наш первый вопрос. Кто первый ответит, тот победит. Отвечаем мы, значит,
1: Только в Макс, ребята.
0: Да, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Бим-сообщение. Надеюсь, у вас уже этот номер записан давным-давно.
1: Итак, вот я прямо на старте. Давайте. Кто первый? Давайте.
0: Напиши. Значит, два вопроса, которые мы сегодня будем задавать. Первый вопрос, собственно говоря.
1: И первый билет.
0: Да, потому что, смотрите, вопрос будет связан с технологиями в смартфонах, которые помогают нам оставаться в контакте и обмениваться контентом издревле. Сразу после
1: Икпорта,
0: я бы даже сказал.
1: А ты покажи мне ответ правильно.
0: В общем, вопрос такой. Я думаю, для тебя это не будет сложностью.
1: Понял.
0: Без подсказки. Эмблема этой технологии соединяет в себе две скандинавские руны, а сама технология получила имя в честь датского короля-викинга. О чем речь? Первый, кто сейчас ответит, получит приглашение, получит билет на концерт.
1: Первый написал Динар Валиев, написал: «Доброе утро, Bluetooth-бабочка».
0: Верно! Есть один победитель. Сейчас будет второй.
1: Блипуп.
0: Да, если так смотреть. Значит, второй вопрос. Инсталляция PAX от сетап и оператора Т2, ну, в коллаборации с которым в этом году НУР, да, серьезную крупнейшую инсталляцию разработали. Смотрите, значит, сетап-пакс, оператор Т2, самый масштабный в истории фестиваля НУР, 3 световых кольца, 1200 LED-стиков, 12 лебедок, создают изменчивую такую цифровую реальность. Я уже хочу посмотреть. А вопрос, соответственно, что... Тоже там первый ответивший, Макс, все остается, да, точно так же.
1: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
0: Итак, внимание, что согласно сленгу бортпроводников означает слово ПАКС? У нас есть вариант ответов. Это либо посадка, либо аварийный выход, либо пассажир! Легкая подсказка прозвучала, друзья.
1: А что, никто не пишет? Оп, посадка пишет. Нет, вот, все. Пассажир, ребят, пассажир, да, про это?
0: ПАКС — это пассажир, действительно,
1: Алексей,
0: кто написал?
1: Алексей первый написал пассажир, это... А, номер нет у него здесь. Алексей, такой парень такой на аватарке, такой с бородой.
0: Так, так, так.
1: Алексей,
0: так.
1: Вы побеждаете, вы первый написали пассажир, и вам достается билетик.
0: Ну что ж, поздравляю всех победителей. Классно проиграли. Классно проиграли остальные. Классно выиграли эти. Обожаю вас за это. Невероятно, конечно. Вот. Ну так что, дамы и господа, всем большое спасибо за игру. И это тоже еще не все.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Ну смотри, до фестиваля НУР же надо все равно доехать каким-то образом, правильно?
1: Да, да.
0: Вот. А что делать, если у тебя нет автомобиля, а хочется тоже что-то мощное, технологичное, что-то невероятное, что-то... Что? Где есть LED, в конце концов? Почти 1200 штук. В общем, ребят...
1: Да, нам есть что вам сказать, ребят.
0: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто Тенка Канавто». Внедорожники «Тенк» — это мощь, характер, уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тенк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тенк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробнее на tenkanavto.ru.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».

0: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
1: Ресторан «Maximilian's» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Я, видимо, как-то непонятно говорю, видимо, да? Салам алейкум, уважаемые слушатели. С вами Анас Ананасович. Три балла, местами затруднения. Ладно, ладно, уж хотел вас наругать, что не сделали. Сделали, молодцы вообще. Залезли улицы, Аташиновской улицы, да, магистрали М7. 17 минут. Решили вы все-таки немножко дать жару. Ленинская улица, Ямашева от Серова до Ибрагимова. 7 минут. Это крупнейшие пробки. Мосты, дамбы свободные. На Миллениум из центра 5 баллов что-то стоит. Вот, какие-то пробки, какие-то все еще...
2: Трамваи горят.
1: Трамваи на Тукае, ну, что-то вообще... Трамваев и так немного осталось, вы еще их немножко...
2: Да уж, берегите трамваи.
1: Берегите трамваи с молоду. Павлюхина вот. Стоит на глушняк, пишут. На Седр случилось там, похоже. Там что-то я не гулял еще, надо дойти. Рядышком
2: да,
1: же это?
2: Да, недалеко.
1: Я люблю там, на филармонию.
2: Посмотреть.
1: Посмотреть, потом пойти в торговый центр.
2: Взгляну на филармонию, пройдусь по абрикосу.
1: Ой, какие песни ты знаешь, моя молодость. Да. Молодец, молодец.
2: Молдрабас, молдрабас.
1: Народный артист Республики Татарстан. Я смотрю на Залесный в данный момент, да, и понимаю, что там просто выезд из города, да, немножко страдает у нас. Вот, а так как будто бы неплохо, да?
2: А где Павлюхин стоит? Я вот смотрю и что-то не вижу.
1: 4 дорожно-транспортных происшествия. Проспект Победы, подъезжая к Мамадышскому тракту, к развязке, вот, получается, поверху в сторону Губкина. Ершова, вот я вижу перед Бори Галеева, если в сторону Гвардейской двигаетесь. И совсем рядом с нами, вот прямо здесь вот, перед улицей Татарстан, Тукая перед Татарстаном. В левом ряду, вот, пожалуйста, видимо, тот самый злосчастный трамвай. Спрашивают люди, буду ли я

0: смотреть хоккей. Я вам так скажу. Я после последней игры к ним в раздевалку заходил.
1: А, Раштанг?
0: Немножко поговорили мы с ними, да, со всеми поговорили. Вот, после чего мне на дрова дали 5 сломанных клюшек. Сказали, ладно, забирай, раз уж сам об нас их сломал. После чего им пожелал мощной удачи, потому что я, ребята, живу хоккеем давно. Я болею за Акбарс с 56-го года.
1: Аба!
0: Конечно, я только родился, сразу болеть начал. Потом уже за Акбарс. В общем, ребята, ПДД соблюдайте. И когда будете соблюдать ПДД еще, думайте, чтобы Акбарс победил.
1: Дрис, дрис.
0: Это самые важные слова. Удачи, ребята.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: С 2022 года российские кинотеатры выручили 7 миллиардов 700 миллионов рублей на пиратских показах.
1: Красота!
3: Если в 2023 году такой теневой прокат принес почти 3 миллиарда, в 2024 году уже почти, ну, 4 миллиарда 300 миллионов. Ну и, соответственно, такой формат возник после ухода зарубежных студий. Ну, точнее, там как было дело? Все, мы вам кино не дадим, мы ушли, мы вообще... Кинотеатры говорили, окей, там была целая еще война, когда началась озвучка, это же еще надо озвучить.
1: Да,
3: и
1: да,
3: некоторые
1: да.
3: студии там целенаправленно демпинговали, например, там обычно копию продают 1300 в кинотеатр, а тут начали продавать и за 70, там за 100 тысяч рублей, там битва началась. А потом некоторые переводы были не совсем адекватные, ну, потому что там некоторые переводили просто там со студентами, знаешь, студент-переводчик, студент-озвучик, студент.
1: Да, да, да.
3: И вот это вот все. И в итоге ну, мы получили то, что получили. Выходят какие-то копии, мы это все смотрим, платим за это деньги. Хотя можно это посмотреть в целом и дома.
1: А кинотеатры богатеют. Кстати, в кинотеатре не был реально, Альберт, уже даже не то, что там, типа, месяцы, годы уже не было.
3: Да, но...
1: А раньше я прям обожал кинотеатры, я не знаю прям.
3: Сейчас потихонечку все меняется, потому что совсем недавно, по-моему, кто там, Warner, что ли, Warner Brothers подавали в суд. Они запрещали показ кино в России. Говорили, а что это вы? Не надо, авторские право у нас.
1: А мы сказали, а идите-ка вы куда подальше.
3: Распишитесь,
1: с вашими законами. Вас, вы получите. Же наши не соблюдаете законы, и мы даже ваши не обязаны соблюдать. До свидания.
3: Не знаю, дословно ли там было, но примерно какой-то такой диалог там состоялся интересный. Вот. Я думаю, что на это им предложили вернуться полноценно. Скорее всего, полноценно вернуться они пока что еще не захотели. Но деньги теряют они, конечно, стремительно. Другой разговор, конечно. Что вот этот весь пиратский контент, он... Ну, слушай, вот вы, наверное, тоже смотрели, да, иногда у тебя, говорят, даже в кинотеатрах такие копии продавали. В одно время был целый скандал, когда они прямо в фильм вшивали рекламу. Ну,
1: да,
3: например,
1: да.
3: Идет Хагрид с Гарри Поттером, предположим, и он говорит, о, смотри, это банк Гринготс, он такой же хороший, как, и называют там, как вот этот вот красный банк.
1: Да, да, да.
3: И
1: да,
3: этот
1: да.
3: банк по 3% годовых. И ты такой, это Гарри Поттер, ничего не трогайте, вы че, собаки? Вот реально, это, конечно, была беда, но это вот нерадивые такие озвучки, но сейчас уже нормально.
1: А я про Гарри Поттер люблю, смешные озвучки, это вообще умор, конечно.
3: Я не знаю, нельзя рекламировать, но я такой, ну, легкий намек дам, в общем. В общем, был человек, который смешно переводил Гарри Поттера, и причем он, ну давайте так, это не гоблин.
1: Не-не, не гоблин.
3: Не гоблин.
1: Там прям смешно реально.
3: Фамилия Поттер там, я вот так намекну, переделали на Поттов.
1: Поттов, да.
3: Вот. Создатель этих переводов, кстати, его не стало. Говорят, больше переводов,
1: да
3: к сожалению, не будет, поэтому вот в памяти о нем. 18+, все это делал я, если честно, смеялся без остановки.
1: Там,
3: я смотрел
1: полный там реально, версии, просто, да. Там реально смешно вообще.
3: Вот такие вот нынче дела. Так что, дамы и господа, есть что посмотреть. Ну вот, например, там из последнего, что там, Mortal Kombat 2, вот просто вот сейчас выложили в сеть полностью со всеми...
1: С озвучкой.
3: С картинкой, просто слили фильм. Хотя вторая часть, говорят, сильно лучше, чем первая, например. Вот. В кинотеатрах она там идет, там постер смешной, там просто через ИИшку прогнали, там просто такие котики. Один в костюме Саб-Зиро, второй в костюме Скорпиона, и типа написано какое-то невероятная битва написано.
1: А Люкен, Люкен там есть?
3: Люкет там есть, скорее всего. В общем, ребятоньки, кино теперь не только на день рождения мы можем посмотреть, как это было в нашем детстве. Сейчас, кстати, с днем рождения мы вас будем поздравлять. Группа ВКонтакте, подписывайтесь, именинники.
2: Утромены сделают твое утро. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России обновились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь запрещено заряжать пауэрбанки во время полета, перевозить особо мощные устройства. Также пауэрбанки разрешается брать только в ручную кладь. Провоз в зарегистрированном багаже запрещен. Правительство смягчило правила использования детских сим-карт. Теперь родители сами решают, уведомлять ли оператора связи о передаче сим-карты ребенку или нет. По словам вице-премьера России, это позволит ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента по желанию семьи. Ранее законопроект предусматривал обязательное уведомление оператора. Ученые обнаружили положительное влияние арбуза на здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что дети и взрослые, включающие арбуз в свой рацион, получают повышенное количество клетчатки, магния, калия и витаминов А и С. Кроме того, любители арбуза потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров. Эксперты отмечают, что такая комбинация питательных веществ помогает компенсировать недостаток фруктов в рационе. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Поздравляем, поздравляем, счастья, радости желаем. Вот такое вы не услышите, конечно, если нормально поздравление.
1: Обнимаем.
0: Мы всегда поздравляем от души, мы всегда поздравляем словами, которые доходят до сердечка именинников, и не только именинников, если вы хотите поздравить, не знаю, там, с приобретением квартиры, машины, с обретением работы, с увольнением, да с чем угодно, в общем, поздравим, сделаем все в лучшем виде. Ну и чтобы, естественно, это все дело у вас работало, чтобы все получили, вы просто можете нам, во-первых, позвонить по номеру 2-930-800,
1: да.
0: По будням с 10 до 17.00, вот 3 минуты уж как можете позвонить.
1: Да.
0: Менеджер на связи.
1: Она тут.
0: А еще я хочу вам напомнить о том, что сайт bimradio.ru, где ничего больше искать не надо, заходите на сайт, сразу справа гигантская плашка заказать.
1: Сверху, да.
0: Да, поздравления. И все, и там все написано, все удобно, мы специально для вас развиваемся. Сайт у нас новый, приложение у нас новое. Вот, осталось только вам его скачать, да и получать удовольствие. От взаимодействия с нами. Короче,
1: абсолютно.
0: Говоря, развлекайтесь. Ну, а мы, что, как и всегда...
1: Идем в группу ВК.
0: Да, перед этим буквально напомню, поздравления есть как и в прямом эфире, который вы слышали, постоянно есть. У нас и поздравления в личные сообщения, когда имениннику от нас приходит аудио- или видеопослание. Любой ведущий любимой радиостанции может с удовольствием поздравить. Даже Анас Ананасович в аудиоформате с удовольствием поздравляет. Советуем,
1: тоже
0: собственно
1: верно.
0: Говоря. Ну, на этом, я думаю, усё. Давайте поздравлять из группы ВК.
1: Поехали! Регина Маслакова отмечает день рождения. Катерина Катюша Маркова. Так, конечно, Катерина Катюша.
0: Понимаешь? Ну, сразу, чтобы все поняли.
1: Да. Лида К. Не знаю, что это Лида К. Марина Титова. Алинка Хасанова. Раиф Валиев из Алексеевского. Почти земляк мой. Ксана Афанасьева. Лилия Штырева. О, как фамилия. Денис Федоров. Дмитрий Митрофанов. Даже общий друг с Альбертом Хузяхметовым. Кастон.
0: Привет, привет! Да. Привет, родной!
1: Женек Семенов Зеленодольска, Алексей Зырянов, Эльвира Хайрулина из Альмейска, кстати, Сергей.
0: Хоккеист такой Зырянов был в Акбарсе, помнишь?
1: Да, да. Сергей Капитов, Петр Прусаков из Волжска, соседи. Сергей Салтыков, Миляуша Мубаракова, Юлия Волкова, Светлана Маслова из Зеленодольска и Golden Fox, некий человек.
0: Golden Fox, золотая лиса.
1: Да.
0: Мы всех поздравляем от всей души, дорогие вы наши. Самое главное в сегодняшнее время быть действительно счастливыми, что мы пожелаем каждому из вас. Ну, а за хорошим настроением всегда заходите к нам на Бим-радио. Мы вам всегда раздадим хорошее настроение, имею в виду.
1: Да.
0: Не надо хихикать сейчас. И знаете, что мы вас очень сильно любим. Всех поздравляем, счастья, радости желаем. Ой, говорил, что вы это не услышите. Но это и поздравление. Не для конкретно кого-то, это для вас всех. Мы действительно всем желаем, пусть у вас все будет хорошо.
1: Хорошо,
0: с днем рождения.
1: А скоро будем петь.
0: Да, на итальянские песни сегодня у нас будут.
2: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, слова.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
7: Лапы ресницами и
6: Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
0: «Бим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим Радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первыми текстильные застежки, действующие по принципу репейника, стали применять космонавты, аквалангисты, а также горнолыжники? Через некоторое время эти липучки получили широкое распространение, став обычной деталью повседневной одежды и обуви.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Преддверие наших вечеринок, которая у нас совсем скоро будет, она будет и не одна, но сегодня хотим затронуть вечер Сан-Ремо.
6: Да.
5: Альберто Хузе Ахмети.
6: Тем более ведущий,
5: все
6: да.
5: Все дела. В общем, ребятки, сегодня хотим спеть настоящую итальянскую песню, которую, я думаю, знает каждый. Вы спросите, ребята, ну что же это может быть? Неужели это что-нибудь из Тото Кутуньо? Или, может быть...
6: Альберто Хузе Ахмети при поддержке Фаридо Галиметти.
5: Фаридо Галиметти, Альберто Хузе Ахмети и Андреус Дмитрий Ешко.
6: Дмитрий Ешко.
5: Это сер просто... Переехал недавно, извините. Поэтому, ребят, мы, конечно, думали про всякого... Про Альбану мы думали.
6: Да, про Челентано.
5: Про кого только мы. Набережные Челентаны.
6: В конце концов. Рамазотти тоже подумали.
5: И мы подумали, не то все это. Ну не мы это слушаем. Ну, не знаю, вы хоть раз слышали, что наши люди подпевали что-то в песне Феличита, кроме слова Феличита?
6: Да, кстати.
5: У нас все поют Феличита, а потом какие-то гудронные матиры. Какие-то гудроны, какие матиры. Почему я так пою? Тоже большой вопрос.
6: Поэтому... А у Челентано подпевает максимум тогда. О, перке. Все.
5: Да. О, перке. О, керпена два перпена. Тоже мне нашли. Поэтому мы нашли самую русскую итальянскую песню, нашу, российскую, и самую...
6: Детскую, любимую.
5: Самую итальянскую русскую, самую русскую итальянскую. Действительно. В общем, ребята, сейчас на подкорке поем все вместе слова. Эти итальянские слова вы знаете точно. Италия, Сан-Ремо.
6: Пармиджано в руке.
5: Реджано, пармиджано, лимончелло. Алкоголь не вредит здоровью. А ну, давайте все поехали. Вместе.

0: всем миллион, но плеванта на законы не надо делать. Миллионов пожелаем точно. Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри».
1: Все. Как там высоко они, Вадим? Вообще забыли мы итальянские корни на наши мультипликационные, если честно.
2: Ну, классный мультик же, Врунгель же, когда там Врунгель была.
1: Ну, конечно, Врунгель, вот так надо. А, да. Значит, Ленар Сиразов у нас присылает сообщение.
2: Потому что он, видимо, коробку утреннюю у нас там ведет.
1: Так и есть. Мы вам ничего не говорили, так чисто намекнули о том, что можно заработать призы и подарки, если вы, конечно же, узнаете, где он находится.
2: А придет на дневное шоу еще один итальянский жеребец Махмудо.
1: Да, старый конь борозды, не по борозду, староконно, бороздунно, не портинно. Ну, что-то вот такое, наверное. А, ну, и мы, естественно, вас передаем в его руки. Дневное шоу с 12 до 15.00.
2: Махмудо Левенчелло. Ну, аракайф как-то не получается.
1: Ну, да, кстати, нет вот ничего такого. Вот, поэтому Махмудо Аракайто. Аракайто.
2: Аракайто.
1: Хорошо. А далее вечернее шоу рабочий полдень, хотел бы я сказать, но нет. Вечернее шоу у нас называется «Вечерний трубим». С 5 вечера до 8 вечера с работы домой будут вас провожать ребята. А кроме этого вас еще ожидает привет-приветов с 9 до 10. А
2: да?
1: Еще между шоу ведущие будут поддерживать ваше настроение, рассказывать последние новости. В общем, дорогие мои, будут всячески вам помогать сохранять хорошее настроение или его даже попытаться приобрести. Самое главное сегодня – это немножко прикрывать голову от напекающего солнце, но сегодня ветер хороший, сегодня все такое классное, невероятное, такое красивое солнце. Я
2: говори.
1: Просто не могу! А на этом все. А завтра мы уже вернемся. И представляете, завтра в 7 часов утра мы начнем пятничный эфир. Пятничный, вы представляете?
2: Да.
1: И
2: да,
1: мы
2: да,
1: с вами да, классно да. будем в пятницу кайфовать, ждать субботу, жаркую, потом прохладное воскресенье, чтобы немножко выдохнуть, прогуляться. В общем, ребята, у нас все самое крутое, классно, конечно же, впереди. На этом все. Давайте с вами прощаться. Самые итальянские жеребцы на Бимразио — это Фарридо Галимов. Галилео. Галилео же! Галилео же! Вот же, Фарридо Галилео! Класс вообще!
2: И Альберто Хузиахметти.
1: В общем, дорогие мои, Фаррид Галимов, Альберт Хузиахметов, ваши любимые итальянцы татарского происхождения. Вернемся завтра. Всех любим, обнимаем, сердце прижимаем.
2: Всем пока!
1: Всем хорошего денечка и итальянскую песню вдогонку, пока!
3: Утро Мэны на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
6: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
7: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
8: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
9: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
12: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
13: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро, наши любимые слушатели. Всем желаю отличного весеннего настроения. Хотя даже хочется пожелать вам летнего настроения, ибо погода такая, что по ощущениям это июль. Вот и хорошо, вот и вольготно. Друзья мои, меня зовут Ленар Сиразов. Это утренняя коробка передач на любимом радио. Давайте прямо сейчас я расскажу, где я нахожусь. Я нахожусь по адресу Хлебозаводская 1/2. В общем, подъезжайте сюда. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Я припаркован около дороги. И сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. И за первое, второе, третье места мы разыграем 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Поэтому обязательно подъезжайте для того, чтобы забрать эти потрясающие призы от сети АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас хорошими новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. И каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azselecom.ru. 18+. Итак, друзья мои, я, Ленар Сиразов, вас приглашаю на адрес Хлебозаводская 1/2. Я нахожусь как раз-таки возле заправочной станции АЗС Иликом в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Так что подъезжайте как можно быстрее.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России обновились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь запрещено заряжать пауэрбанки во время полета, перевозить особо мощные устройства. Также пауэрбанки разрешается брать только вручную кладь. Провоз в зарегистрированном багаже запрещен. Правительство смягчило правила использования детских сим-карт. Теперь родители сами решают, уведомлять ли оператора связи о передаче сим-карты ребенку или нет. По словам вице-премьера России, это позволит ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента по желанию семьи. Ранее законопроект предусматривал обязательное уведомление оператора. Ученые обнаружили положительное влияние арбуза на здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что дети и взрослые, включающие арбуз в свой рацион, получают повышенное количество клетчатки, магния, калия и витаминов А и С. Кроме того, любители арбуза потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров. Эксперты отмечают, что такая комбинация питательных веществ помогает компенсировать недостаток фруктов в рационе. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения!

Всем хорошего, замечательного настроения. Голос Лены Маха-Дракаев здесь, в студии любимого радио. Прохладненько. Сегодня 23 градуса. Ну, если это можно назвать прохладой. Мне кажется, это оптимальная температура. 23-25 градусов. Не очень жарко. И свежий ветерочек. Дождя бы еще. Где же эти известные майские грозы? Дождя не обещаем, а коробка передач в самом разгаре.

0: Друзья мои, продолжается утренняя коробка передач на любимом радио. И приехал наш победитель. Да что там победитель, победительница. И давайте с ней мы прямо сейчас познакомимся. Причем она приехала не одна. Давайте знакомиться.
1: Здравствуйте, меня зовут Надежда.
0: Это сразу вспоминается песня «Надежда, мой компас земной».
1: А удача, награда
0: за смелость. Все, молодцы, да. Это, мне кажется, любимая песня всех Надежд. Как зовут вашего сына?
1: Матвей.
0: Матвей, какое такое хорошее, богатырское имя у этого молодого человека. Причем, знаете, ему сколько, кстати?
1: Ему 2 года будет. Вот 2 года.
0: Первый июня, а в день защиты детей. Он причем еще, знаете, так вышел, я ему помахал, он не помахал в ответ, а подошел, руку протянул. Настоящий мужчина. Какие у вас сегодня вообще планы? Куда едете?
1: Мы сегодня едем на дачу. Вот как раз приехали к вам за бензином.
0: А, молодцы. Прям точно по адресу, как раз здесь. Или комната находится удобно. Здорово, здорово. Кому хотите, передай приветы.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, всем моим друзьям, родственникам, коллегам, любимому мужу.
0: Как его зовут?
1: Его зовут Артем.
0: Артем, все, супер. Все, Надежда смотрит на меня, говорит, Ленара, а все уже я все сказала. Ну ладно, друзья, я, в общем, еще 1-2 минуты здесь побуду. У нас осталось 2 сертификата. Ну, а Надежду, конечно же, я награждаю этим победным сертификатом на 10 литров. Так что еще раз вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Все, до скорой встречи, друзья.
2: Ну и напомню, что коробка передач — это 3 включения. Прошло только первое, еще целых 2 возможности выиграть у нас сертификаты на бензин. И, внимание, информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Аттестации, коронация королева и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр Ярослава с пультом диджея Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан, сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
3: Реклама на Бим-радио. Распродажа «Алютех».
4: Это стел, это стел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это стел, это стел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5174-174.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Position number one.
0: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Весна, весна.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы прямо сейчас в 10.50. Яндекс пробки выставляет 3 балла, местами затруднения, все-таки где-то они все-таки еще остались. Ну, то сообщают, что Астрономическая улица от Кремлевской до Правооблачной 8 минут. Скорость потока 4 километра, 600 метров нужно с этой скоростью ехать. На Павлюхина от Газовой до Даурской 4 минуты. Ну и все остальные примеры также 4 минуты. Полтора светофора. Мосты и дамбы все зелененькие, все прекрасно, все едет. Это говорит о том, что многие уже, да, на даче отправились, как участники нашей коробки передач, всей семьей. Ну, а некоторые просто смотрят на столбики около заправочных станций, смотрят и садятся на общественный транспорт. Экономика должна быть экономной. И вот тут обновилось и на Академика Арбузова от улицы Академика Губкина до Сибирского тракта. 17 минут, 1,5 километра, 5 километров в час. Напомню, от Арбузова до Губкина, от Губкина до Сибирского тракта. 17 минут будьте готовы потратить. 5 километров в час, 1,5 километра пробочка. Скорость потока 4 километра, 600 метров нужно с этой скоростью ехать. На Павлюхина от Газовой до Даурской 4 минуты. Ну и все остальные примеры также 4 минуты, полтора светофора. Мосты и дамбы все зелененькие, все прекрасно, все едет. Это говорит о том, что многие уже, да, на даче отправились, как участники нашей коробки передач, всей семьей. Ну, а некоторые просто смотрят на столбики около заправочных станций, смотрят и садятся на общественный транспорт. Экономика должна быть экономной. И вот тут обновилось и на Академика Арбузова от улицы Академика Губкина до Сибирского тракта. 17 минут, 1,5 километра, 5 километров в час. Напомню, от Арбузова до Губкина, от Губкина до Сибирского тракта. 17 минут будьте готовы потратить. 5 километров в час, 1,5 километра пробочка.
0: Заметки на Бим-радио.

0: обновилась и на Академика Арбузова от улицы Академика Губкина до Сибирского тракта. 17 минут, 1,5 километра, 5 километров в час. Напомню, от Арбузова до Губкина, от Губкина до Сибирского тракта. 17 минут, будьте готовы потратить. 5 километров в час, 1,5 километра пробочка.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме заявили, что ежегодное отключение горячей воды может помочь россиянам сократить расходы. По оценке депутатов, при продолжительности профилактических работ в 14 дней, платеж за горячую воду способен снизиться почти на 50%. В России предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан младше 35 лет до 3% от стоимости жилья и зафиксировать процентную ставку на уровне не выше 6% годовых. Инициатива направлена на повышение доступности жилья для молодежи. Бимрадио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бимрадио. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение – 16+.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258 30 58.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Доброе утро, наши любимые слушатели. Продолжается утренняя коробка передач на любимом радио. И я, Ленар Сиразов, продолжаю свое путешествие по Казани. И, конечно же, жду вас на новой локации с потрясающими призами. Давайте расскажу о том, где я нахожусь. Итак, друзья, я нахожусь на парковке, ну, можно сказать, что на парковке ленты. Эта лента находится по адресу Копылова, 1Б. То есть, например, если вы едете по улице Копылова со стороны улицы Тетцевская, там есть въезд как раз-таки на парковку ленты. Поворачивайте. В общем, я вот здесь нахожусь, да, вот на этом въезде практически в своем черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, так что обязательно подъезжайте. Тем более, друзья, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. И за первое, второе и третье места мы разыграем 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Ну а такие подарки вы очень любите. Часто спрашиваете, а когда же бензин будем разыгрывать? Или, например, дизель. Как раз таки сегодня, друзья мои, именно такой день. И сегодня, кстати, я хочу вам рассказать такой интересный момент. Сегодня Международный день чая. Так что обязательно попивайте чай, когда у вас есть, когда у вас будет возможность в сегодняшний день. Надо все-таки отмечать и поддерживать этот день чая. Итак, друзья, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас с хорошими новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и, самое главное, профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить АЗС Иликом. Все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведение, количество призов, месте и порядке получения на сайте azselecom.ru/18+. Ну и давайте я еще раз напомню, где я нахожусь. Если вы едете по улице Копылова со стороны улицы Тетовская, то вы обязательно увидите въезд на парковку возле ленты. Так вот, друзья, я вот как раз-таки возле этого въезда и нахожусь. Меня очень легко заметить и очень сложно потерять. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. До скорых встреч!
1: Ну что, торопимся за...

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мы продолжаем, и первая тройка победителей на месте. Они разговаривают о том, что, мол, как мы успели, как мы это успели сделать. Молодцы, молодцы, все оперативно получилось, и вы выиграли свои сертификаты. Давайте знакомиться с нашим первым местом.
1: Рафис.
0: Рафис, очень приятно. Таланшуга Бигшот. Рафис сказал, что первый раз выиграл приз.
1: Да, первый раз, сколько охотился, наконец-то поймал.
0: Аллаха шикар, да, Рафис, кому привет-то хотите передать?
1: Хочу привет передать своей жене Гульнаре, сыну Аязу и дочке Софии. И всей Казани, и Бим-радио большой привет.
0: Все, вот отличный папа, отличный муж передал всем приветы. Сызгай хайликнер.
1: Вам спасибо.
0: Все, отлично, продолжаем, друзья. Наш следующий победитель. Удивительно, что в такую солнечную погоду он не использует свои солнцезащитные очки. Что такая? А вот, кстати, вот наконец-то надел. Итак, как вас зовут?
2: Зовут меня Игорь. Очень рад, что успел. Спасибо Бим-радио за то, что делает такие конкурсы. Ну и привет всем.
0: Отлично, супер. Он, знаете, он спокойный, он сейчас в руках своих держит, сертификат разглядывает, и читая его мысли, я понимаю, что он думает: моя прелесть, мое сокровище. Молодцы, поздравляю.
2: На шару бензинчик неплохо.
0: Конечно, конечно. Но это не на шару, постарались. Продолжаем, друзья, наше третье место, знакомимся.
3: Меня зовут Айдар. Передаю привет дочке Малике, жене Алсу, ну, кто меня узнал, Бим-радио, Иликому спасибо за такие подарки. Ну, я рад, то, что очередной раз успел и выиграл бензин.
0: Конечно, поздравляю. А, друзья мои, как он заулыбался, когда начал говорить о своей дочери. Вот такой настоящий папа, да, как бы отношение пап с дочерьми – это что-то особенное. Все, молодцы, КТЛМ, поздравляю. И у нас, друзья, четвертое место, которое, кстати, у нас сегодня приравнивается к третьему, потому что есть еще один дополнительный сертификат. Как вас зовут?
4: Меня зовут Ренат.
0: Ренат, очень приятно познакомиться. Как дела?
4: Отлично.
0: Да, кому хотите передать приветы?
4: Хочу передать привет всем сотрудникам оздоровительного комплекса КМПО. Все, кто меня знает, Ренат с вами.
0: Все отлично. Такой очень приятный молодой человек, улыбчивый и счастливый. Ну что, друзья, у нас осталась финальная точка, поэтому я уже начинаю выдвигаться. Ну а вы следите за эфиром нашего любимого радио.
5: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио. Смотри на мир ярче с Бим-радио.
6: Ну что, смотри на мир ярче, и здесь мы с вами легко и просто можем выиграть приз. Мы выставляем сертификат кафе на 1000 рублей. Согласитесь, всегда приятно стать счастливым обладателем чего бы то ни было. Ну, а 1000 рублей на дороге, как известно, не лежит. Итак, жду вашего звонка. 292-102-8. Позвоните, выиграйте. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет. Ответственные работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и у нас на связи есть наш слушатель. Давайте знакомиться.
7: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Зовут вас как?
7: Динар?
6: Динар,
7: да.
6: Очень приятно, Динар. Меня зовут Махмуд Аракаев. Я вам задам вопрос, вы должны на него ответить. Готовы?
7: Да.
6: Прекрасно, прекрасно. Звучит как тост. Итак, одинаково ли видят цвета мужчины и женщины? Три варианта ответа. Да, восприятие цветов одинаковое. Женщины в среднем различают больше оттенков. Это второй вариант. И третий, мужчина видит больше оттенков зеленого. Итак, одинаково ли видят цвета мужчины и женщины? Первый вариант – да, восприятие цветов одинаковое. Второй вариант. Женщины в среднем различают больше оттенков. И третий вариант. Мужчины видят больше оттенков зеленого. Что скажете?
7: Я думаю, второй.
6: Женщины. Ну, конечно.
7: Да, потому что...
6: Конечно, они
7: когда
6: же...
7: Когда женой идешь, она себя видит какие-то...
6: Конечно, она же терракотовый, фукси отличает, фукси от красного, терракотовый от кирпичного вот этого коричневого. Конечно, женщина отличает. А в результате эксперимента ученые пришли к выводу, что мужчины в целом хуже различают оценку цветов всего спектра. Так сложилось эволюционно. Есть широко известный мем, там, где женщина видит фисташковый, лайм, изумрудный, травяной. Мужчина видит какой? Динар видит мужчину в этот момент.
7: Зеленый.
6: Конечно, мы видим зеленый. Она там будет полчаса стоять, перечислять все вот это. Привет кому передадим?
7: Передаю привет своей жене, Настя, дочке Регине, всем, кто меня узнал, и магазину «Спецсталисты».
6: Отлично, не кладись трубочку, сейчас объясню, что, где, куда, вот так вот все просто.
5: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
8: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: Любопытно, что для популяризации картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям украсть клубни.
8: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
11: Вы уже слышали?
12: Что?
11: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
6: Внимание, Биврадио признан в правах рекламы и информации. Наступает время жарких летних вечеринок. Биврадио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Биврадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. И уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, песни о любви, солнце, красивой жизни, итальянское настроение – в программе «Итальянские хиты», «Танцы и атмосфера курортного вечера», «Конкурсы и подарки», «Ведущий вечер», «Обед Фредди Ахмедов», 5 июня, 20.00, «Максимилианс», 18+.
5: Реклама на Бим-радио.
13: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
14: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
15: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ. Питомник Клевер».
16: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
17: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+. Улыбайтесь!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Доброе утро. Ну, а для кого-то же добрый день. У нас впереди финальная третья точка программы «Утренняя коробка передач». Давайте сразу вам назову координаты. В общем, если вы едете сначала по Копылова, потом вы, получается, плавно переходите на улицу Декабристов, поворачиваете направо на Северный вокзал. Так вот, друзья, на этом повороте я как раз-таки нахожусь. То есть главная ваша координата, по которой вы меня сможете найти, это Северный вокзал. Я прям около выезда в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Итак, напоминаю, то есть если вы едете сначала по Копылова, потом, получается, по улице Декабристов, вот, так скажем, у поворота на Северный вокзал, вы меня найдете. Я, кстати, обязательно выйду с подарками и сертификатами. А у нас, друзья, их осталось ровно 3 штуки. За первое место 10 литров, за второе место 7 литров и за третье место 5 литров топлива. Так что обязательно воспользуйтесь этой уникальной возможностью забрать приз. Сегодня, кстати, с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас хорошими новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте, в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом. Все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru. 18+. Ну а я, друзья мои, нахожусь на финальной точке. Итак, давайте еще раз расскажу. Я нахожусь около въезда на Северный вокзал со стороны улицы Декабристов. Легко меня найти, прям предельно легко. Поэтому обязательно заезжайте. На данный момент это финальная возможность забрать самые лучшие сертификаты от сети АЗС Иликом на 10, 7 и 5 литров топлива. Жду вас.
1: ВИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме заявили, что ежегодное отключение горячей воды может помочь россиянам сократить расходы. По оценке депутатов, при продолжительности профилактических работ в 14 дней, платеж за горячую воду способен снизиться почти на 50%. В России предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан младше 35 лет до 3% от стоимости жилья и зафиксировать процентную ставку на уровне не выше 6% годовых. Инициатива направлена на повышение доступности жилья для молодежи. БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с БИМ-радио. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Друзья мои, это третье финальное включение. Наши второе, третье места. Они такие: о, говорит, привет, привет. Готовился здорово. В общем, самое лучшее место встречи. Место встречи изменить нельзя. Это, друзья, коробка передач на Бим Радио. Наш первый победитель. Здравствуйте, Исан Мессес.
1: Меня зовут Фанис. Воспользуюсь моментом, хочу поздравить своего братишку, короче. У него Сагудинова Ильнара. У него сегодня день рождения. Всех благ ему, семья бахатты, исянлык, саулык. Короче, исянлык, саулык.
0: Давайте вместе. Бахатлы бол, кайгы курме, сағышларға уралма. Ну, в общем, вот так, друзья, у нас весело, у нас очень хорошо. Продолжаем знакомиться. Наше второе место. Я уже знаю ее по имени, как я сказал, третье место. Да, громко крикнула, говорит: это Гаталсу, привет, Исян Мессес, как дела у вас?
2: Хорошо все,
0: молодцы, отлично. Так подъехали, так аккуратненько, так прям молодцы. Кому хотите передать приветы?
2: Как раз мимо ехала, как раз по делам ехала мимо, услышала по радио и прям обрадовалась, потому что все время... Когда, да, где-то в другом месте останавливаются, а тут первый раз.
0: Вот наконец-то просто. Давайте обнимемся наконец-то. С вами. Жалко, друзья, вы не услышали хруст моего позвоночника, когда Алсу меня крепко-крепко обняла. Алсу, кому привет передаем?
2: Ну, всей Казани. Кому привет? Всей Казани привет. Всем большой привет.
0: Это такая приятная.
2: Отдельно некому, кому отдельно.
0: Можете мне передать отдельно.
2: Всех обнимаю.
0: Ой, какая хорошенькая просто. Да, здорово. Друзья, третье место. Здравствуйте.
3: Меня зовут Альберт.
0: Альберт, очень приятно. Кому привет передадите?
3: Ну, привет всей своей семье. Это жене Гузели, дочери Адели, сыну Кариму, зятю Артуру, внучкам Ясмине, Амине, Мединага. И всем остальным, кто меня услышал, кто меня узнал. А также всей Казани, ведущим Бим Радио.
0: И казанской мельницы еще.
3: Мы вместе работаем.
0: А, понятно. Вот и как здорово, что все мы здесь сегодня.
2: Здесь собрались.
0: Отлично. Ну что, я поздравляю. Вот подъехала в четвертое место. Говорит, можно, говорит, я привет передам. Как вас зовут?
4: Можно. Меня Олег зовут. Можно я Махмуд привет передам?
0: Конечно.
4: Махмудик, привет тебе большой. Огромный.
0: Спасибо, Олег. Спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Стоят наши победители, говорят: а где наши сертификаты? Вот прямо сейчас я раздам. Всем доброго дня, друзья. Продолжаем слушать Бим Радио и слушайте голос вселенной Махмуда Аракаева. Пока-пока.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilians. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilians, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требуемые на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полет.

Готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы, надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.

0: на Бим-радио.
1: Традиционно давайте заглянем на Яндекс.Карты, чтобы узнать, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Ничего страшного не творится. 3 балла местами затруднения, самый серьезный из которых сейчас на Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева. 9 минут нужно, чтобы проехать 1,5 километра за 11, при скорости 11 километров в час. 7 минут вы потратите на Чуйкова от Бондаренко до Мусина. 1 километр ровно заторчик. 9 километров в час скорость его движения. Мост Миллениум из центра 5 баллов. Видимо, что-то случилось. Ремонтные работы в самом конце уже, на перекрестке Сибхада Хакима. Будьте готовы к тому, чтобы потерять немножко времени. Но совсем чуть-чуть. Всем хорошего настроения за рулем и хорошей музыки.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Звенящим ручьем
3: разливается песня.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В этом году в Казани начнется прокладка дорожного полотна протяженностью 1.5 километра от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской, которая пройдет через железнодорожные пути. Кроме того, в рамках программы развития дорожной инфраструктуры планируется ремонт 26 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 21 километр. На эти работы будет выделено более 5 миллиардов рублей для замены изношенных слоев дорожного покрытия. В Госдуме предложили создать на госуслугах систему оповещения о новых законах. Сервис будет информировать граждан о вступивших или готовящихся к вступлению в силу законодательных изменениях, разъяснять их суть и позволит настраивать уведомления по интересующим темам. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно, для людей. АЗС и Реком.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Распродажа «Алютех».
6: Это стел.
5: Ты нацелен на успех.
6: Это стел.
5: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
7: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
8: Низкие цены.
9: «Паркет Плюс».
8: Широкий ассортимент.
9: «Паркет Плюс».
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: «Паркет Плюс».
8: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм».
11: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
10: Подробности на «Максимилианс.ру».
12: Запрещено для детей.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
5: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Здравствуйте! В мире зна... Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что египетская мумия фараона Рамзеса II получила современный египетский паспорт? В 1974 году египтологи обнаружили, что состояние мумии одного из самых известных фараонов по каким-то причинам очень быстро ухудшается. Чтобы избежать оформления ее вывоза в Париж как культурной ценности, решили сделать мумии паспорт, где было указано имя фараона Рамзес, а в графе «профессия» стояла «король» и пометка «болен».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, всем хорошего настроения. Приветствую вас. Уже 21 мая. Вот и май подходит к концу. Богатый на праздники месяц май, особенно для моряков. Сначала был день Балтийского флота, потом Северного флота, сегодня Тихоокеанского флота ВМФ Российской Федерации. Всех моряков с праздником. У них, конечно, есть общий праздник День военно-морского флота. Там где-то в июля. Но сейчас вот каждый флот может по отдельности отпраздновать. Что у нас с вами впереди? Впереди музыкальный пересказ. Сегодня будем, ну, в соответствующей погоде песню угадывать. Песня в свое время из каждого утюга и из телевизионного утюга тоже из каждого было время, да. Будет очень легко. Что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат в клубный, в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч? Нужно дозвониться. 292-102-8. По старой нашей доброй традиции участвует два человека, и по старой же нашей доброй традиции побеждает один. Так что жду вашего звонка прямо сейчас. 292-102-8. Набирайте, участвуйте, побеждайте. Это тоже ведь самое главное. Затем будет программа «Первый тост». Везет некоторым из тех, кто состоит в нашей официальной группе ВК. Поздравим их. Ну, а если вы хотите поздравить как вот своего близкого человека, методов очень много. Узнавайте о них 2-930-800 или на нашем официальном сайте bimradio.ru. Все рассказал. Еще раз напомню, музыкальный пересказ прямо сейчас. 292-102-8. Жду вашего звонка. Участвует двое.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Это музыкальный пересказ, это любимое радио, и здесь мы угадываем песни, треки, исполнителей. Но давайте сначала познакомимся с участниками. Диля дозвонилась до нас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У Дили там крошка енот на руках, я так понимаю.
2: Ну, сын, да.
1: Сколько ему лет-то уже, сынуля?
2: 2 годика.
1: Ой, еще маленький, совсем еще не оторвался, да, от стула. А зовут как сынулю?
2: Аристарх.
1: Аристарх. Аристарх. Какое красивое имя.
2: Мы одни из тех, кто называют редкими именами.
1: Да, в нашем дворе было бы веселое настроение всегда, когда мама звала бы Аристарха. А вам противостоит Ольга. Ольга, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Вы, Ольга, чем занимаетесь? Вот Диля Аристарха успокаивает. А вы чем заняты?
3: Я отдыхаю.
1: Просто отдыхаете. Хорошо устроились, Ольга, понимаете ли. А Диля там за вас демографический вопрос решает, понимаете ли.
3: А я тоже уже...
1: А, вы уже...
3: Детей.
1: Двое детей?
3: Трое.
1: Трое?
3: Да.
1: Остановись, Оля! Оля, стой!
3: Я остановилась. Там,
1: муж-то домой приходит вообще хоть иногда?
3: Конечно, он возможно, слушает. Сейчас
1: да. Или он старается, мы максимально долго там во двор заехал и сидит в машине. Вот это, слезы. Такой приходит 23:50, я спать, мне 5 утра вставать. И в 5 утра не знаю куда, но он куда-то уезжает, в общем.
3: Нет, он, я молодец.
1: Молодец. Как его зовут, молодца?
3: Николай.
1: Коля, привет.
3: Привет.
1: Коля, молодца. Ну что, давайте, Аристарх и Диля против Ольги и троих детей. Значит, я вам рассказываю про горячий летний хит. Это русский рок. Вы мне должны назвать и группу, и песню. В том случае, если называем группу или песню, но не называем целиком, побеждает тот, кто первый что-то назовет. Итак, эта история началась 29 лет назад, в знойные летние дни. 1997 год на дворе. Мы перемещаемся на Урал. Тогда там была аномальная жара. И екатеринбургский музыкант по прозвищу Дров. Ну, у всех рокеров есть клички. И вот этой жарой вдохновившись, он написал «Тикост». Из-под его пера и вышли вот эти строки «Жареное солнце больших городов». Свое творение он принес на репетицию тогда еще никому неизвестной группы. Вот. И уже солистка вспоминает. Она сама родилась в Донецке, кстати. И продолжает.
3: Терина, жара.
1: Ты смотри, это кто?
3: Это Ольга.
1: Ольга?
3: Да.
1: Кто подсказывал?
3: Никто.
1: Так.
3: Жарим солнце больших городов, вы сказали.
1: Аристарх!
3: Да, да.
1: Аристарх, зачем маме мешаешь играть, а? Ох, этот Аристарх! Ох! Мама, смени мне подгузник! Дошло время подгузники менять, Аристарх! Мама проиграла.
3: Да.
1: Ну что?
3: Ничего страшного.
1: Диль, кому привет передадим?
3: Мужу передам. Он тоже слушает сейчас на работе. Дмитрию привет.
1: Диля, вы же вот все детские вот эти вот смеси перепробовали, да? Вот эти овощные. Какая самая противная на вкус?
3: Самая противная?
1: Да. Ну, там есть же с кабачками, с брокколи, вот эта вся фигня эта.
3: Да, цветная капуста, наверное.
1: Вот, Аристарху сейчас двойную порцию цветной капусты. Вот, будем его наказывать, учить не мешать маме выиграть призы. Большое вам спасибо, Диля, удачи, хорошего настроения. Всем, вы всем все привет передали своим?
3: Да, да, все, да.
1: Отлично, большое спасибо вам, удачи. Аристарху красивый, как мама пусть растет, и умный, как папа, да. Ну, а теперь разбираемся с Ольгой. Ольга, откуда такие познания в русском роке?
3: А вы хороший подсказ сказали. «Жареное солнце больших городов».
1: Ну да, мне обожаю эту песню. Вообще мне нравится. Да. Это альбом «Сны». У меня есть эта пластиночка. Ну, CD. Винил дорого все-таки. И хороший альбом. Там «Тулула». Вот это. И потом еще 4000 километров. Обожаю тоже песню. Вообще ранний черный это прекрасно. Ну и позднее тоже. Ну что, вам большое спасибо. Ваши приветы кому улетают?
3: Спасибо большое. Хотела передать своему мужу привет.
1: Николаю, все знают.
3: Да. Да. И своему любому коллективу. Гупта Тех Медфарм.
1: Отлично, Медфарм, тоже большой привет. Не кладите трубку, сейчас буду объяснять. И давайте слушать очередной жара.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь, летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где все можно. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий вала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи, МС Зале, 11 июня, ресторан «Максимилис», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности maximis.ru, строго 18+. Реклама.

0: Те. Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+.
5: Я ротель,

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225 44 30.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ».
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В этом году в Казани начнется прокладка дорожного полотна протяженностью 1,5 километра от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской, которая пройдет через железнодорожные пути. Кроме того, в рамках программы развития дорожной инфраструктуры планируется ремонт 26 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 21 километр. На эти работы будет выделено более 5 миллиардов рублей для замены изношенных слоев дорожного покрытия. В Госдуме предложили создать на госуслугах систему оповещения о новых законах. Сервис будет информировать граждан о вступивших или готовящихся к вступлению в силу законодательных изменениях, разъяснять их суть и позволит настраивать уведомления по интересующим темам. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост». Начнем с тех, кто состоит в нашей группе и 21 мая отмечает день рождения. Вот Альберт Набиулло Синеминник, дочь у него, и он ее постоянно мороженым кормит. Она на всех фотографиях с мороженым. Обожаю мороженое. Денис Николаев, «Новая жизнь» начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше нет места. Вот так вот. Из Чебоксаров. Гузель Вагизова. Вагизовна, идеальная пара – это чертовски красивая женщина и дьявольски умный мужчина. Да, ну, суть того, что она где-то под пальмами, так оно все и срослось. Артем Егоров Жаров, ведущий мероприятий. Розочка Гимадиева, она же Закирова, справляет сегодня день рождения. Зеленодольска, большой привет Зеленодольску. Раиф Валиев из Алексеевского справляет день рождения. Ну, указал Алексеевск, а сам-то где-то это в Испании, наверное. Какие-то развалины амфитеатра где-то нашел. Эльвира Хайрулина, научитесь прощать друг друга. Она, что за каска за такая, не строительная, не детская. У ребенка отобрала каску, Эльвира. Верни немедленно. Регина Маслакова, какой шикарный здоровый букет у нее, уже справляет день рождения. Руслан Мурашин из Альметьевска. Именинник Сирине Хафизова. О, какой красивый у нее. Она в костюме. Кокошник вот это все. Как на концерт Кадышева собралась. Бекчентаев Фарид Равкатович. Главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Глескар Камала. Председатель Союза театральных деятелей РТ. Справляет сегодня день рождения. Казаков Юрий Михайлович. Депутат Казанской городской думы. Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета КНИТУ. Лившиц Александр Борисович, депутат Госсовета РТ, генеральный директор, ну, мы знаем, чего директор, и никому ничего рассказывать не будем, чего он директор. Галия Матыгуловна Кабицкая, татарская актриса и оперная певица. Полина Грифис, это бывшая советская студия. Андрей Дмитриевич Сахаров, ученый, физик, академик, один из создателей первой советской водородной бомбы. Сергей Кужегетович Шойгу, политический, военный, государственный деятель. Кстати, вы слышали, в Китае бывшего министра обороны за воровство расстрелять хотят. Присудили уже расстрел, но он пока будет сидеть в ожидании. Вы слышали это, да? Вот. И, кстати, всех его замов тоже. 4 штуки у него замов было. Всех 4 замов тоже туда же. Вилен Эйнтховен, Физиолог, основоположник электрокардиографии. Елена Германовна Водорезова, фигуристка, пятикратная, первая в советской истории призер чемпионата мира и Европы в женском одиночном катании. Владимир Валерьевич Сальников, он выиграл все. Все, что можно было. Четырехкратный олимпийский чемпион. Софико Михайловна Чурель, актриса. Единственная из советских, 7 раз удостоенная приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах. Любовь Григорьевна Полищук, актриса. Более 40 фильмов. Ну, а последний мы помним. Она стала мамой главной героини сериала «Моя прекрасная няня». Данте Альери. Этого человека мы тоже прекрасно знаем. Создатель комедии, которую позже назвали «Божественный». Марк Михайлович Авербух. Это не фигурное катание. Это продюсер и режиссер «Криминальной России. Современные хроники». Фарик Бичентаев, я уже говорил. Режиссер. Более 30 спектаклей поставил в разных театрах. Борис Васильев, писатель, это «Не стреляйте в белых людей», «Завтра была война», «А зори здесь тихие», «В списках не значится». Вот такие вот люди родились сегодня. Поздравляю. Счастья, здоровья.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Ну что, золотые нулевые, здесь мы послушаем Пэрис Хилтон. Да-да, она еще и певица, представляете? Ну, это такой американский вариант, и известный по Дому 2, героиня одной, да, российской. Она занималась практически всем. Первая работа у нее была модельный бизнес. И, кстати, как модель, первый контракт она заключила с модельным агентством Трампа. Так что Трамп не такой уж и душечка в этом плане. Помнится, было еще реалити-шоу. Как простая жизнь, по-моему, называлась. Она, Пэрис Хилтон, и Николь Ричи, там была вторая девочка. Чтобы вы понимали, вот Николь Ричи, кто такая, это дочь Лайнела Ричи. У Лайнела Ричи есть Оскар, у него Грэмми за лучший альбом есть. Это он с Майклом Джексоном придумал благотворительный трек. Вы помните, вот это «Все звезды»? «We all the world». Ну, Филипп Киркоров не признает это. «Все звезды», и вот не было. Вот. Это вот все его дочь и Пэрис Хилтон. Ну и она впоследствии вдруг решила, надо мне еще и попеть. И привлекла к этому, ну, везде нужен продюсер. Тот человек, который вот здесь повыше, здесь пониже, вот это здесь уберите. И доктор Люк, он Лукаш Себастьян Готвальд, он, кстати, ученик, как продюсер, Макса Мартина. Я часто рассказываю про Макса Мартина. Макс Мартин – это самый крутой продюсер в мире, да, круче крутого. Он это может просто взять любого человека из толпы и сделать из него звезду. Мы будем слушать песню «Nothing Feels Old». В ней, кстати, дебютировала впоследствии известная певица Кеша. Она там как бэк-вокалистка в этом треке. Так что тут все звезды сошлись. Пэрис Хилтон. Давайте слушать.

0: Информация питомника растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесной, 58, питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
4: Позиция номер 1.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Лужко. 20 минут, 2 километра, 6 километров в час скорость потока. Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов. 7 минут, 800 метров, 7 километров в час скорость потока. На Пушкина от Галактионова до Правого Булачной 7 минут, километр и скорость потока 9 километров в час. И вот еще мост Миллениум из центра. 7 баллов. Внимание, будьте предельно внимательны, выбирая маршруты. Ну и напомню, что главная пробочка, затор на проспект Победы от остановки строительной фермы «Тектоник» до улицы Глушко. 20 минут нужно на то, чтобы проехать 2 километра дистанции.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан занял первое место по числу заявок на всероссийский конкурс школьных музеев. Наибольшая активность отмечена в номинациях, посвященных защитникам Отечества и этнографическим коллекциям. Среди ярких участников – музеи школ Казани, Лаишевского района и Зеленодольска. В Госдуме готовят законопроект, который сделает техническое обследование домов бесплатным для собственников квартир. Сейчас расходы на такую экспертизу несут жильцы, а по новой инициативе оплачивать ее будут обязаны операторы. Результаты обследования используются для определения сроков проведения капитального ремонта. 21 мая – Международный день чая. Этот праздник отмечается во всем мире и посвящен одному из самых любимых и популярных напитков. Международный день чая был учрежден для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с производством и потреблением чая. Этот день также служит поводом отметить культурное и экономическое значение чая в разных странах мира. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
4: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, вот так много интересного можно узнать из наших новостей. День чая сегодня. Всех чаефилов, как вот это назвать, любителей, поздравляю. Но сегодня будет, конечно, не чай на первом месте, сегодня будет хоккей на первом месте. Билетов нет и не будет. И устраиваются Нагбарцы в этом плане молодцы. Еще 4 площадки будут устраивать. Московский рынок, парк Илмай, Мега и арт-центр. Вход свободный. Не забудьте, начало 19.00. Ну и не забудьте, что завтра за руль лучше не садитесь. Вы или с радостью, или с горя, а они завтра будут во всю работать. Что еще сегодня? Сегодня Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Сегодня день инвентаризатора, день работника БТИ, если помните таких. Сегодня день военного переводчика в Российской Федерации. Это тоже нужные люди. Да, и давайте знакомиться. Мы Бимедиа. Бимедиа объединяет силу радио, социальных сетей и мероприятий на городских площадках. Более 30 лет в эфире. Более 200 тысяч человек ежедневно включают нас в машине. 15 городов вещания. 720 успешных рекламных кейсов. Мы работаем, чтобы вы чувствовали себя счастливее. 12+. Ну и вот стоит отметить еще, что сегодня день полярника в Российской Федерации. Да, Северный полюс 1, первая дрейфующая станция начала и дрейфовать. И на льду наши полярники, 4, по-моему, человека. Но нигде вот не упоминается, что там еще и собачка была. И у нее кличка еще как, что-то типа то ли дерзкий, то ли резкий. Вот какая-то такая собачка еще была. Представляете? Собака. За что меня? Вы, ладно, вы учу, я за что? Бедный песель. Ну, а без собаки куда? Без собаки скучно. Сегодня день Тихоокеанского флота, военно-морского флота России. В 1731 году Охотской военной флотилии, Охотского военного порта основания. Это первый постоянно действующий военно-морской порт на Тихом океане. Вот такие вот праздники отмечать сегодня. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилис» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilis.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках, песня о любви, солнце, красивой жизни, итальянское настроение. В программе «Итальянские хиты», танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечер, обед Хузяхметов. 5 июня, 20.00, Максимилис, 18+.
6: Реклама на Бимрадио.
3: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2-я Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что во время езды со скоростью 80 км в час автомобилем используется около половины своего топлива лишь для того, чтобы преодолеть сопротивление ветра?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: Время любви.
0: Это весна.
6: Бим-радио. Первое.

0: БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, в рабочий полдник, который я делал во вторник и четверг, я всегда привязываюсь к каким-то дням рождения или событиям, и мы слышим именинников или что-то связанное с музыкальными. Ну, сегодня Готье отмечает день рождения. Валтер Андре де Бакер. Австралийский музыкант. У него и группа своя была, но стал известен как сольный певец. По сути, он исполнитель и автор одной единственной песни, которая докатилась до наших эфиров. Ее послушаем первой. А второй будет Элтон Джон. Все опять, наверное, что мы будем слушать эту бабку. Дело в том, что эта бабка была первой западной звездой, которая выступила в СССР. Ну, из рок-звезд мы берем. Понятно, что Мари Матье приезжал раньше, но он был первым. Случилось это в 79-м году. Он дал 3 концерта сначала в Петербурге, в юбилейный, снесенный ныне, теперь СКА-арена на этом месте стоит. И потом выступил в ГЦКЗ «Россия». Тоже 3 дня выступал, 3 концерта. Зал тоже снесли. Думаю, чтобы изгнать этот бабушкин дух. Когда он приезжал в СССР, он еще не был ни рыцарем, ни сэром. Он ходил еще в смешных кепочках этих, 6 клинках, и не всегда в смешных очках. Кстати, там было 2 кандидатуры, кого Флитвуд Мэк рассматривался, либо Элтон Джон. Но, представляете, сидит Министерство культуры, значит, смотрит это кино, значит, и там показывает барабанщик Флитвуд Мэк, он в трусах любил выступать. В семейке, просто в семейках. Одевал семейки, и больше ничего на нем не было, даже шлепанцев. И ну, это не понравилось работникам культуры, что ну как так, в семейках, где это видно. Ну и решили, что вот пусть будет Элтон Джон. 79-й год, помните, потом Олимпиада, 80-й год, небольшая разрядка нужна, вот это сближение, так сказать, с Западом нужно небольшое. Зашла компания Pepsi в том году, но мы ее пустили не просто так, она распространяет свою заразу здесь, а там у них она распространяла нашу заразу в виде полулитровых столичных. Алкоголь вредит вашему здоровью. Pepsi, да, продвигала нашу столичную на Западе. Вот такой вот дружеский обмен. Ну, понятное дело, что билетов на все концерты сразу же были раскуплены. Бабушка тогда была все-таки популярной. И концерты эти проходили в рамках мирового тура «Single Man». У него тогда вышел альбом. Но мы послушаем другую песню. Мне очень нравится «Никита». Хорошая такая медленная, обнимательная песня. Но начнем с «Готье». Как всегда, 2 трека.

0: И, внимание, информация на правах рекламы. Питомник «Росиний клевер» – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: А вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение – 16+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
0: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успеете купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23Д. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан занял первое место по числу заявок на всероссийский конкурс школьных музеев. Наибольшая активность отмечена в номинациях, посвященных защитникам Отечества и этнографическим коллекциям. Среди ярких участников – музеи школ Казани, Лаишевского района и Зеленодольска. В Госдуме готовят законопроект, который сделает техническое обследование домов бесплатным для собственников квартир. Сейчас расходы на такую экспертизу несут жильцы, а по новой инициативе оплачивать ее будут обязаны операторы. Результаты обследования используются для определения сроков проведения капитального ремонта. 21 мая – Международный день чая. Этот праздник отмечается во всем мире и посвящен одному из самых любимых и популярных напитков. Международный день чая был учрежден для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с производством и потреблением чая. Этот день также служит поводом отметить культурное и экономическое значение чая в разных странах мира. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: История от Анастасии. Великая Отечественная война до сих пор продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, в судьбах людей, тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. Сегодня мне хочется рассказать о моем дедушке Антонове Алексее Даниловиче, который прошел славный боевой путь. Дедушка родился в 1922 году в небольшой деревеньке Старый Пукшенер, Татарская ССР. В августе 1941 года был призван в армию. После недолгой подготовки был направлен защищать Москву на Волоколамском направлении. Воевал в лыжном батальоне 1-й ударной армии. Много ему пришлось увидеть и испытать. Дедушка принимал участие в освобождении Калининградской и Ленинградской областей. В бою под городом Волховым был тяжело ранен в обе руки. Несмотря на ранение, как описывается в наградном листе, продолжал вести бой и только после третьего ранения оставил поле боя и отправился в госпиталь. 5 месяцев лечился и снова на передовую. Потом воевал на Северо-Западном фронте в 5-й воздушной армии. Прошел почти пол Европы, освобождая Польшу, Австрию, Румынию, Венгрию. Долгожданный День Победы встретил в Чехословакии. После войны еще 2 года продолжал службу в Венгрии. Награжден медалями за отвагу. В 1947 году, вернувшись домой, устроился работать в леспромхоз. Окончив курсы механизаторов, его назначили помощником председателя колхоза по технической части. На этой должности он проработал 20 лет. Выйдя на пенсию, дедушка активно вел общественную работу. Ушел дедушка в 1984 году. У нашего дедушки очень большая и дружная семья. Они с бабушкой вырастили 8 детей. Еще 3 умерли после рождения. У него 18 внуков и 23 правнука. Мы – внуки. Гордимся своим дедушкой. Рассказываю детям про их уже прадеда, чтобы знали и помнили героического участника Великой Отечественной войны. Вместе с детьми участвуем в шествии «Бессмертный полк». Раз в год ездим на могилку почтить память.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Отдыхай! С Бим-радио!
4: Два кусочка и

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
9: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Заглянем на Яндекс.Карты, расскажем вам, что происходит на дорогах столицы сейчас. 4 балла местами затруднения. Самое серьезное место по затруднениям сейчас на Сибирском тракте. Улица Ершова от улицы Александра Попова до Искры. 11 минут, почти 2 километра, 10 километров в час скорость движения потока. Также на Петра Витера от проспекта Амирхана до улицы Дементьев 9 минут, 1,5 километра, 11 километров в час скорость движения. Залесная от Славянской улицы до магистрали М7, 1,5 километра, 9 минут, 10 километров в час. Миллениум из центра 4 балла, ну, это ничего страшного, слегка желтенькая сейчас на Миллениуме полосочка. Там, напомню, на перекрестке Брат-Хакима ведутся дорожные работы, будьте предельно внимательны.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: километра, 11 километров в час скорость движения. Залесная от Славянской улицы до магистрали М7, 1,5 километра, 9 минут, 10 километров в час. Миллениум из центра 4 балла, ну, это ничего страшного, слегка желтенькая сейчас на Миллениуме полосочка. Там, напомню, на перекрестке Батхакима ведутся дорожные работы, будьте предельно внимательны.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Общественной палате России предложили ввести ежегодное премирование школьных учителей по итогам учебного года. Инициаторы уточнили, что при определении размера премий следует учитывать индивидуальный вклад каждого учителя. Среди критериев выделили рейтинг педагога, стаж работы, учебную нагрузку, руководство классами и ведение дополнительных образовательных секций. Россиян предупредили, что за срывание веток сирени могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей. Размер штрафа устанавливают регионы. Кусты сирени во дворе многоквартирного дома считаются общим имуществом жильцов, а за его пределами – муниципальной собственностью. В обоих случаях их повреждение запрещено. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: успокаиваем.
1: Да, доброго дня. Если знаете полярника какого-нибудь, поздравьте его. Сегодня день полярника в Российской Федерации. Началось в 1937 году. Посадили в районе Северного полюса впервые самолет АНТ-6. Туполевский, кстати. И началась научная экспедиция, потому что высадили дрейфующую научную станцию «Северный полюс-1». Возглавил Иван Дмитриевич Папанин. Сотрудниками стали гидролог Петр Петрович Шершов, это два. Евгений Константинович Федоров, это три. Радист Кренкель, это четыре. Представляете, четыре человека. Руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт. Ну, руководил. Ну, а пилотом был сталинский сокол Водопьянов. Да, он же тогда был героем Советского Союза. Вот представьте, четыре человека. И собачка была еще. Собачка. Не могу себе найти, как звали собачку. И вот четыре человека, представляете, дрейфовали до Гренландии. Вот пока лед не начал совсем крушиться. В 1502 году, в день Святой Елены, испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе португальцев, открыл вулканический остров южной части Атлантического океана. И назвали его островом Елены. Вот. Ну, мы, если бы не Бонапарт, ничего бы об этом острове и не знали. Ведь был в свое время очень важной точкой, где пополняли запас воды и питания. В 1837 году первая в России шахматная партия по переписке. Представляете, письмо пишешь, код, вот это все просумнякал, марочку наклеил, и все, я отправил. Сильнейшему шахматисту страны, петербуржцу Петрову, противостояли трое столичных любителей шахмат. Партия длилась почти 5 месяцев и закончилась победой Петрова. Так эти трое еще в Москве должны были собираться, обсуждать это. Господа! Едва! Вот это все. В 1848 году в 2 часа в полудень на Невском проспекте торжественно открыт пассаж. Открытая галерея, 64 торговыми помещениями. Тогда на первом этаже был склад, на втором магазины, на третьем концертный зал. Пассаж и сейчас существует. Если идти в сторону Зимнего дворца, не доходя 2 квартала до Казанского собора, он справа будет на углу, такой же красивый, и смотришь наверх, там получается, что двойной купол. Сначала первый стеклянный, потом треугольный такой высокий еще стеклянный. Когда наш посад сделает? Ну, когда-нибудь в Казани тоже откроет. Внимание, информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер, добавьте саду ярких красок.
0: Реклама на Бим-радио. Распродажа алютех.
2: Это стел, это стел.
0: Ты нацелен на успех.
2: Это стел, это стел.
0: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
5: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что компания Tissot, первая фирма по производству часов, была основана в Швейцарии в 1853 году? Примечательно, что за всю историю компании самым крупным заказчиком был Императорский двор России. Он регулярно заказывал часы для офицеров российской армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани, и здесь мы разыгрываем подарочек замечательный. Сертификат на сумму 1000 рублей в кафе национальной кухни, без возрастных ограничений. Участвуем. Участвуем ответами на Макс. +7 92 72 42 1028. +7 92 72 42 1028. Это наш Макс, 10-й правильно ответивший, получит сертификат на 1000 рублей. С ним и 10-го, то первый. Но думаю, что будет. Вот, оказывается, в Татарстане сегодня тоже праздник, день официального принятия ислама в Оржской Булгарии. А вот в каком году произошло это историческое событие, вы мне и напишите. Год, в который официально принимался ислам в Оржской Булгарии. Жду от вас первый в случае, если не будет 10-го. Ну и 10-й, если будет 10-й, правильно ответивший. Только в Макс. +7 92 72 42 1028.
0: «Однажды в Казани».

0: ночи.
1: Однажды в Казани.
2: Ну и давайте подведем итоги. Первой оказалась Юля, которая ответила правильно, молодца. Ну, а десятым оказался Ренат. Ренат, ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы. Да, где вы были 5 мая? 16-19 часов. Обязательно пишите, ответьте, я вам расскажу, как забирается приз. Ну а что, все, наверное, помнят, как совсем недавно отмечали 1100-летие принятия ислама. Было совсем недавно. Ну а вообще, день официального принятия ислама в Волжской Булгарии состоялся в 922 году. Как давно это было. И именно сегодня, 21 мая. Что, согласитесь, здорово.
1: Семечковый челлендж Мартина.
2: Ну что, переходим к семечкам. Добро пожаловать в семечковый челлендж Мартина. В наших соцсетях проходит игра «Семечковый челлендж Мартина». Мы ежедневно будем выкладываться пост с заданием в соцсети. Подписывайтесь, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте задания, создавайте контент и делитесь им в комментариях под постами. Каждый вечер мы будем выбирать победителя. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно удивляет. Семечки конфетные от Мартина. Это новый взгляд на привычный снэк. Неожиданное сочетание вкуса, легкой сладкой ноты и фирменное качество от Мартина создают совершенно новое ощущение от семечек. Это больше, чем перекус. Это гастрономическое настроение, которое хочется попробовать снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, чтобы вы наслаждались вкусом до последней. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. А еще от Мартина это не только семечки, это еще чипсы, лимонады. И та самая кола, что вы любили с детства. От Мартина, качество, которое всегда с тобой. Ну и задание этого дня — придумать оригинальный слоган для рекламы семечек, записать его на видео и выложить в комментарии под специальным под специальный пост в наших соцсетях. Не забудьте, это нужно делать прямо сейчас. А также прямо сейчас вы можете заработать еще невероятные замечательные призы. Наш легендарный символ гусь Мартин ежедневно появляется в случайных локациях города Казани всего на 10 минут. И вам нужно его поймать. Сейчас место, где он появляется, выходит торжественно из автомобиля. Его видно из ДК, он белый в пиджаке. Это парковка ТЦ Южный. Поймай гуся первым. Пришли фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры. ТГ или Макс по номеру +7 92 72 421 028. Каждый победитель получает семечки Мартин, брендованные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей. Ну что, охота началась. Ищем Мартина. Находим, фотографируем, заходим к нам в ТГ или Макс +7 92 72 421 028. Выкладываем фото, видео, ТЦ Южный, парковка. Лови Мартина!
1: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
4: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16-3.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

еще одно действие имеется у нас в 14.30. Это любимая песня. Как стать участником? Очень просто. Нужно звониться 292-102-8, назвать свою любимую песню. Приветик, конечно же, передадим. Напомню, 292-102-8, время любимой песни.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Общественной палате России предложили ввести ежегодное премирование школьных учителей по итогам учебного года. Инициаторы уточнили, что при определении размера премий следует учитывать индивидуальный вклад каждого учителя. Среди критериев выделили рейтинг педагога, стаж работы, учебную нагрузку, руководство классами и ведение дополнительных образовательных секций. Россиян предупредили, что за срывание веток сирени могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей. Размер штрафа устанавливают регионы. Кусты сирени во дворе многоквартирного дома считаются общим имуществом жильцов, а за его пределами – муниципальной собственностью. В обоих случаях их повреждение запрещено. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая.

0: «Моя любимая песня».
1: Да, это время любимых песен. Давайте пообщаемся с нашими слушателями в лице Альбины. Альбина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Куда, с кем направляетесь, что рассказываете?
2: Еду на массаж, отдыхаю сегодня.
1: О, расслабляющий.
2: Да.
1: Или лечебный.
2: И то, и другое.
1: И то, и другое. И если можно, все сразу. Ну, я вас поздравляю. Приятных эмоций. Массаж – это всегда хорошо. Привет, кому передадим?
2: Да, я хочу привет передать городу Казани, Нурлату, Набережным Челнам, Альметьевску и моим подружкам из группы «Богини» в «Максе». Люблю, обнимаю, любим радио, спасибо.
1: Вот так вот, ездите днем на массаж и будете состоять в «Богинях».
2: Да,
1: Что «Богиня» будет слушать? «Богиня» Альбина.
2: Что-нибудь из «Руки вверх», пожалуйста.
1: Всегда, всегда. Вам большое спасибо, хорошего настроения.
2: Спасибо большое.
1: Хорошего релакса на массаже, да. Берите ветку сакуры, лучше две. Давайте слушать «Руки вверх».

0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Да, напомню, ловим гуся, фотографируем, снимаем с ним видео. Да, видео с гусем. А у меня есть видео с гусем. Сделайте это и выложите нам. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Сейчас этот стройный парень белого цвета в черном костюме, напомню, находится на парковке ТЦ «Южный». Поторопитесь. Есть еще пара минут для прекрасных фотографий на память.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ. Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: было нетрудно.
1: Мумитрон и история о любви. Ну, а я вам другую историю расскажу. Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где все можно. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Аттестат, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бал Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня. Ресторан Максимилис. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
8: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Бим Радио.
1: Яндекс.Карты, как всегда, нам и вам в помощь. Мы рассказываем, сколько аварий-то. И одна из них, причем, собирает пробочку на Миллениуме. Улица Вишневского от улицы Николая Ершова до моста Миллениум. 10 минут, 1,5 километра, 8 километров в час скорость движения. Залесная улица от Славянской улицы до магистрали М7. 11 минут, 1,5 километра, 8 километров в час скорость движения. Что там? Дорожные работы там. Вот что собирает небольшие проблемы. Также 10 минут Петра Витера от Американо до Дементьева. 1,5 километра, 11 километров в час скорость движения. И Тихомир от улицы Туфана Минулина до улицы Бутер. Ну, там всегда 7 минут, 1 километр, 9 километров в час скорость движения. Это самые сильные затруднения на карте нашего прекрасного, красивого города, который дорожники молодцы, стараются, приводят в порядок. Ну, что, велосоревнования некие намечаются в начале июня, и к этому тоже центральную часть буду готовить.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане анонсировано повышение тарифов на теплоснабжение. Согласно решению Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, с 1 октября стоимость услуги увеличится на 14%. Мера призвана обеспечить стабильность работы теплоснабжающих организаций и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии. В этом году 174 казанских школьника, отличившихся на всероссийских олимпиадах, получат премию мэра города и льготы при поступлении в ведущие вузы России. Победители олимпиад будут награждены суммой в 40 тысяч рублей, призеры – в 30 тысяч рублей. Исследование показало различия в подходе миллениалов и зумеров к здоровью. Оба поколения признают, что на здоровье не стоит экономить, и считают стресс главной причиной болезней. При этом миллениалы опираются на проверенные лекарства и экспертные советы, чаще жалуются на боли в спине и суставах. А зумеры охотнее пробуют новинки, запасаются медикаментами, чаще сталкиваются с проблемами глаз из-за цифровой нагрузки. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Ой, ну вот в такую погоду голый, конечно, может быть и комфортнее, но неприлично. Не надо, не пытайтесь.
1: Бим-радио.
0: Но хотя сегодня, в общем-то, не так жарко. Сегодня более-менее еще удобоваримо. Даже можно идти по солнышку и не так сильно течь и потеть. В общем, чем займемся в ближайшие мгновения, расскажу. Меня зовут Альберт Ботанин. На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Ну а там победитель сможет получить подарочный сертификат в кафе. Все подробности позже. Из музыки у нас тут впереди Black Eyed Peas, Imagine Dragons и море всего всякого такого летнего, приятного, замечательного.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
6: Лапы ресницами и взлетают.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

пока здесь Imagine Dragons, Whatever It Takes. Прямо сейчас можно дозвониться по телефону прямого эфира 292-102-8 и попытать свое счастье в игре «Смотри на мир ярче». Через полторы минутки сыграем 292-102-8. Действуйте.

0: ярче с Бим Радио.
1: Ну, информация на правах рекламы. Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а на связи у нас Адель. Адель, день добрый.
2: Добрый.
1: Ну, рассказывайте, что там, как там, где там, почему и сколько это стоит? Сложные вопросы, согласен. Адель, а у вас работа связана как-то вот с компьютером, вот с сидением на одном месте?
2: Сидение на одном месте связано, я водитель.
1: А, водитель, но не за компьютером. Ну, тогда у вас нормально, еще зрение не так напрягается. В общем, смотрите, существует некое правило, называется оно 20-20-20. Вот, при долгой работе за компьютером нужно каждые 20 минут делать именно это. Смотрите, угадайте, что? Вариант 1. Нужно 20 раз подпрыгнуть. Ну, посидели 20 минут, 20 раз попрыгали. Посидели 20 минут, 20 раз. Логично. А второй вариант. 20 секунд смотреть на объект на расстоянии 6 метров. Вот там вдалеке, где-то 6 метров. 20 секунд прямо засекаем. И потом дальше спокойно работаем еще 20 минут. Или третий вариант. Делать массаж затылочной зоны 20 секунд. Вот такой третий вариант. Как вы думаете, что нужно делать каждые 20 минут при работе за компьютером, чтобы зрение сохранить?
2: Ну, все-таки, я думаю, наверное, это второй вариант.
1: Смотреть на дальний объект на расстоянии 6 метров как минимум 20 секунд, да? И это правильный ответ! Эй! Есть! Отлично! Все правильно, научно обоснованные правила профилактического, ну, профилактики синдрома так называемого компьютерного зрения. Взгляд вдаль расслабляет мышцы, которые напряжены при фокусировке вблизи. Ну, Адель вдаль смотрит регулярно, вот, собственно говоря, и дальше как раз мы взглянем в его приветы, которые он заготовил в стихотворной... А, сегодня песня же будет, точно. Доставайте гитару, Адель. Ага.
2: Да, гитара. Ну, гитары сейчас на данный момент нет. Могу просто сказать всем казанцам добрый день, хорошего настроения. И кто меня знает, всем привет.
1: Отлично, прекрасно, Адель, вы молодец, справились с задачей. Вам достается подарочный сертификат в кафе. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное не пропустить.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим-радио.

0: У Ларин был такой, значит, Андрей Ларин, помните, сотрудник убойного отдела вот из этой улицы разбитых фонарей, чего-то там. Андрюха, у нас этот самый глухарь, выезжаем вот из этой серии. Я почему-то так вот запоминаю эту песню. Моби, Natural Bulls, только что на Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Так, что у нас тут из музыки еще заявлено? Эрос Рамазотти и Шер появится еще в этом часе. А еще в этом часе уже выдумали все с призами? Нет, не все так просто. Призов и подарков, как говорит Петр Викторович, громадье. Будем раздаривать. У нас два билета на предстоящий концерт одной очень известной группы. Очень известной. Все практически все знают эту группу. В общем, совсем скоро разыграем. Пока никаких подробностей. Будем держать такую интригу. Ждите, дождетесь наверняка. We'll be right back.

0: Topic Boy, наверное, вот, ну, плохо у меня с итальянским произношением. У Эрс Рамазотти, конечно же, лучше. Кстати, об итальянском настроении. У нас же тут итальянское сейчас намечается. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких и летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Совсем рядом музыка, которая звучала на фестивалях и на летних площадях, и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего. Настоящего итальянского настроения. Итальянские хиты в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки и ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23Д. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане анонсировано повышение тарифов на теплоснабжение. Согласно решению Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, с 1 октября стоимость услуги увеличится на 14%. Мера призвана обеспечить стабильность работы теплоснабжающих организаций и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии. В этом году 174 казанских школьника, отличившихся на всероссийских олимпиадах, получат премию мэра города и льготы при поступлении в ведущие вузы России. Победители олимпиад будут награждены суммой в 40 тысяч рублей, призеры – в 30 тысяч рублей. Исследование показало различия в подходе миллениалов и зумеров к здоровью. Оба поколения признают, что на здоровье не стоит экономить, и считают стресс главной причиной болезней. При этом миллениалы опираются на проверенные лекарства и экспертные советы, чаще жалуются на боли в спине и суставах. А зумеры охотнее пробуют новинки, запасаются медикаментами, чаще сталкиваются с проблемами глаз из-за цифровой нагрузки. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Один из самых живучих рок-н-ролльщиков Стивен Тайлер и Аэро Смит только что на Бим Радио. Я вообще как-то планирую даже сходить на их концерт как-нибудь. Вот. Кстати, о концертах.
1: Бим Радио.
0: Кстати, о концертах. Вот и обещанные билеты на концерт. Разыграем прямо сейчас. Что вам понадобится? Вам понадобится либо Макс, либо телега. Вот кто-то звонит уже. Смотрите, какие хитрые. Нет ушки. Вам понадобится либо Макс, либо телега. 92-72, 42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Так, сейчас я тут все настрою, чтобы у меня все было перед глазами, чтобы я ничего не пропустил. Никакие ваши сообщения. Так, все отлично. Вот здесь все открыто, здесь все открыто. Итак, смотрите. На концерт «Братьев Гримм» два билета разыграем прямо сейчас. 29 мая все это состоится в 20:00 в ресторане «Максимилианс». Ну и вопрос у меня, кстати, о «Братьях Гримм». А скажите-ка мне, пожалуйста, на территории какой страны проживали те самые «Братья Гримм», которые, вот, собственно говоря, и собирали и писали эти сказки? Варианты ответов следующие. Это Германия, это Австрия или это Бельгия? Вот, кто-то Дания написал. Нет, Андрей, не на территории Дании. А где проживали «Братья Гримм»? На территории какой современной страны? Где это все вот происходило? Германия, Австрия или Бельгия? Жду правильный ответ на 92-72-42-102-8. И самое первое сообщение у нас прилетело от Лили. Лилия, мы вас поздравляем. Это Германия. Да, все верно, все верно. Сейчас я Лиле отправлю смайлик вот такой веселый, чтобы она точно понимала, что это она победила. Так, Лиля, отлично. Фамилию вашу вижу, а номер телефона ваш закрыт. Напишите, пожалуйста, ваш еще номер телефона. Свяжусь с вами, расскажу, где, как, что и когда. Два билета на концерт «Братьев Гримм» 29 мая достаются вам. Поздравляю. Вот и телефончик Лиле скинула. Ну все, пойду поболтаю с ней. Может быть, чего-нибудь еще разыграем. Да точно чего-нибудь разыграем еще. Наверняка, почти 100%. Кстати, «Братьев Гримм», вот чего-нибудь вам из «Братьев Гримм» ты поставим про лето.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: Крепче ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
1: 0+.

0: Бим Радио.
1: Немного полезной дорожной информации. В Казани в дни саммита России ASEAN ограничит движение на десятках улиц. Дороги перекроют с 0 часов 16 июня до 0 часов до 20 июня на 4 дня. Тут прям есть целый список. Улица Пушкина, участок улицы Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Назиб Жиганова, Маяковского. Так, территория парковок между... Прям тут целый список. Ищите обязательно в этих самых интернетах. Так что вот на июнь у нас тоже ожидается массовое перекрытие дорог на 4 дня. Ну, не везде прям на 4 дня, но ближе к 16 июню станет известно, какие улицы будут полностью перекрыты, а какие будут перекрыты частично и на какой промежуток. Как только во всем разберусь, сразу всем все расскажу, всех оповещу. Ну, а пока вот вам песня как раз на злобу этого самого перекрытия о шоферах.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане запустили программу повышения квалификации учителей информатики по теме развития искусственного интеллекта. По итогам переподготовки часть учителей смогут открыть специализированные кружки по искусственному интеллекту в 100 школах региона. Ожидается, что занятия будут посещать более 3000 учеников 5-8 классов, а старт обучения запланирован на 1 сентября 2026 года. ГАИ усилила контроль за мотоциклистами на дорогах Татарстана. С 18 по 27 мая инспекторы уделяют особое внимание соблюдению ПДД со стороны водителей мототранспорта, а также наличию у них экипировки. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: 16.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим Радио. В этом часе еще немножечко призов для вас заготовлено. Ну и классной музыки тоже заявлено. Тут, например, Kung Fu Fighting совсем скоро. Через пару мгновений мы услышим. Также в этом часе «Руки вверх», 7B. Давненько, кстати, этой группы не было. Ну, в общем, все как мы любим, все как мы умеем.
0: Реклама на Бим Радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
0: «Бим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим-радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Олег! А тебя опять спрашивают: точно Олег? И все, ты попал.
1: Шепелявый шоу, шепелявый шоу, шоу шепелявый.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Кстати, о ветрах.
1: Имрадио.
0: Тут, значит, конец жаре предрекают синоптики. Синоптики рассказали, когда в Россию придут холода. У, какой страшный заголовок. Давайте почитаем. Пишут, что уже завтра на западе русской равнины, вспоминаем уроки географии, пройдут ливни, а к выходным в Москве температура опустится до климатической нормы. Я думаю, ну все, холода, сейчас это теплую куртку доставать. И пишут, что уже завтра 22 мая погодная ситуация начнет переворачиваться еще. Что нагнетают синоптики? Блокирующий антициклон, который поддерживает жару, отступит за Волгу под натиском фронтальной облачности. Красиво, как они все-таки умеют, да, вот это все? А на западе русской равнины начнутся ливни, грозы. Я думаю, ну сколько же? Где температура? К выходным температура опустится до 23 градусов. Ужас, 23 градуса. Как мы выдержим эту холодину? Ай-яй-яй. А с начала следующей недели вернется к климатической норме. Ну, в общем, не все так страшно, как в прогнозах синоптиков. Описано изначально главные цифры. 23 градуса, ну, нормально, мы потерпим. 23 градуса, не так уж, в общем-то, и это, да? Так что, я, кстати, да, посмотрел прогноз погоды. В предстоящие выходные, говорят, будут дожди. Ну, что поделать, надо же когда-нибудь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изобретение мыла связывают с по-настоящему жуткими событиями. После жертвоприношений на горе Сапо оставались животный жир и пепел. Эту смесь смывала дождевой водой в реку Тибр, где женщины стирали. Прачки заметили, что стирать стало гораздо легче. Так, согласно легенде, мыло и появилось.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefizforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт 44А.

0: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане запустили программу повышения квалификации учителей информатики по теме развития искусственного интеллекта. По итогам переподготовки часть учителей смогут открыть специализированные кружки по искусственному интеллекту в 100 школах региона. Ожидается, что занятия будут посещать более 3000 учеников 5-8 классов, а старт обучения запланирован на 1 сентября 2026 года. ГАИ усилила контроль за мотоциклистами на дорогах Татарстана. С 18 по 27 мая инспекторы уделяют особое внимание соблюдению ПДД со стороны водителей мототранспорта, а также наличию у них экипировки. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

А у нас на подходе игра «Семейный квест». В ней мне нужна целая команда. Родитель и ребенок до 15 лет. До 15 лет ребенок и родитель. Родитель, конечно, лучше постарше. 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Разыграем кое-что приятное, вкусное. В общем, 292-102-8. Действуйте, пока никто не опередил.

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!
1: А вот и семейный квест. Здесь можно заполучить приятности. Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день до 30 мая участвую в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопросы и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Ну а там прям целая россыпь призов. Сегодня боремся за сертификат на семейное посещение в Мазапарк в кафе на 3000 рублей. Вот. Ну и, собственно говоря, есть у нас претенденты на победу. Давайте знакомиться. Зовут их Инга и Яна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, Инга мама, Яна дочка. Все правильно, да ведь?
2: Да.
1: Итак, девушки, скажите мне, пожалуйста, а вы спортом любите каким-нибудь заниматься?
3: Да,
1: Каким?
3: Волейбол.
1: Волейбол, прекрасно, обожаю волейбол. Это вообще потрясающий вид спорта. А что-нибудь про триатлон слышали?
3: Нет.
1: Да ладно.
2: Слышали?
1: Ну, нет, вот, мама слышала, все нормально, уже легче. В общем, девчонки, скажите мне, пожалуйста, а вот какими же видами спорта занимаются триатлонисты? Чего туда входит в этот самый триатлон? Назовите мне три этих вида спорта. Ну вот, прям олимпийский вид.
2: Наверное, это бег.
1: Да, все, отлично, бег есть там, хорошо. Дальше, в чем там еще соревнуются? Ну, там выносливость нужна, прям, ух, какая выносливость.
4: Ну,
1: где еще выносливость нужна? Вот они побегали. Дальше в чем?
3: Плавание,
1: прекрасно, вот. Замечательно, на 1,5 километра они там плавают. Бегают, плавают. И где еще выносливость нужна? Прям, ну вот, чтобы...
4: Может, лыжи какие-нибудь, нет?
1: Ну, это летом проходит обычно. Ну, есть только летние. Не, без лыж. Ну, вспоминаем, девушки. Ну, где еще нужна вот выносливость?
3: Велосипед!
1: Е-е-е! Конечно! Велогонка на 40 километров, а бег на 10.
2: Ух, девушка. Я почему-то подумала, что стрельба.
1: Там выносливость? Ну, если только так. Ладно, барышни, справились с победой. Поздравляю вас с ней. Кому привет придадим?
2: Передаем привет всей Казани. Пусть у всех будет хорошее летнее настроение.
1: И выносливость. Спасибо. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу. Кстати, да, вы же, кроме всего прочего, кроме победы в сегодняшней, отправляетесь в суперигру 31 мая. Там состоится финальный розыгрыш. Ой, там чего только. В общем, чего там только не будет. Поздравляю с победой. Ну, а семейный квест обязательно появится еще в эфире Бимрадио. Главное, ничего не пропустить. Ну, и если вы хотите приключений без ограничений, тогда вам в Маза Парк турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Аттракционы, игры, море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк, Мазитка Фри, 46. Такая вот радость у нас.
0: Семейный квест. Приключения в Маза Парк.
3: Ура!

0: Информация на правах рекламы. Прямо сейчас вашему вниманию. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон. Ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Залей 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: Шеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
4: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Бим Радио.
1: Еще немножечко дорожной информации вам в завершении своей смены. Центр Казани перекроют из-за чемпионата России по велоспорту. Не только из-за саммита АСЕАН. Тут будут перекрытия. Это в 20-х числах. А вот уже в 10-х числах... это июль. В общем, на лето будет много. Итак, запоминайте, ограничения будут действовать со 2 по 6 июля. Также с 3 по 5 июля в центре запретят парковку и движение арендных самокатов и велосипедов. Уже появилась карта, где чего и как закрыто. Кроют. В общем, все в целом понятно по этой карте. Я думаю, что водители сразу сориентируются, но пешеходы тоже. Вот Ярослава не очень ориентируется по картам. Да, Ярослава?
2: Я тебя тему спросила, ты сразу в эфир вышел. Удобно, конечно, все понимаю.
1: Ну,
2: всем,
1: конечно.
2: Всем здравствуйте.
1: Да,
2: слушай,
1: да.
2: Я не знаю, как ты вообще слышишь. Ты, мне кажется, можешь
1: прекрасно.
2: Даже по губам читать, если
1: у
2: я...
1: У меня потрясающий
2: наушники
1: слух.
2: Наушники так тихо,
1: да.
2: Вообще.
1: Я сейчас тебе прибавлю, вот так. Нормально?
2: Да, нормально, сейчас. Ты не оглох, а если я начну орать?
1: Да я привык уже к этому. Мы все в целом уже к этому привыкли. Ну что, Ярослав уже появился в эфире Бим Радио.
2: Давай Петра позовем. 3-4. Петр! Выходи! А там чаек все заварит.
1: Он чаек заварит? Он кофеек, он кофеек.
2: Но он вообще сегодня такой решительный пришел. Он зашел и говорит: Ярослава, надо снимать видео.
1: Да ты че?
2: Прикинь, абьюз какой.
1: Да? Вот он пришел.
2: Он стихотворение сейчас расскажет. Петр!
3: Мальчишечки!
1: Ну, чего там интересного?
3: Села муха на варенье, вот и все произведение.
1: Вот и все, да, вот
2: браво!
1: И все.
3: Спасибо. Спасибо, я диплом России занялся этим стихотворением.
1: Да?
3: Да.
2: Стихотворением.
3: С этим стихотворением.
1: Эти и другие стихотворения.
3: А сейчас еще один, моя короночка. Всем привет, зовусь Незнайка, от меня вам была лайк.
1: Обалдеть, вот это ты жжешь, конечно. Ладно, все, меня зовут Альберт Батанин, прощаюсь, оставляю вас на попечении вот этих двух развеселых товарищей Ярослава и Петра Нежинского. Все, чао, какао, пока.

0: часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты не успел.
5: Как не успел?
4: Давай еще раз.
5: Окей. Я в сильную долю.
4: Сегодня ты давай заикаешься.

0: шоу «Трупим». Да, да, всем да. Здравствуйте, Петр Нежинский, Ярослав. Мы здесь.
1: Привет.
0: Такие пробки сегодня в городе. Люди с нами будут стоять в пробках. Счастье-то какое, господи! Всем здравствуйте! Я просто ехала туда, в сторону Миллениума. Вообще там прям вообще... А что сегодня происходит? Хоккей сегодня, да?
1: Не знаю.
0: Боже, какая музыка. Ты знаешь, у меня челлендж, я 6 дней подряд, 5 дней подряд уже сходила на тренировки, еще 2, и не сдохнуть надо мне еще при этом.
2: То есть ты неделю у тебя такой, да,
0: да, челлендж? Да, это к ночи летний бал, я готовлюсь,
2: это
0: чтобы
2: я,
0: хорошо.
2: Да, это я помню, и вы, кстати, не забывайте о том, что вечеринка состоится совсем скоро, 11 июня, строго 18+, прям приходите, будет
0: приходите.
2: Реально жарко. Видите, человек вон, челлендж,
0: я готовлюсь,
2: неделю
0: я готовлюсь.
2: Скотчет, вы представляете, это нагрузка какая на мышцы, на сердце.
0: А сегодня я скакала на тренерском батуте, я еще думаю на тренера отучиться и тоже быть тренером, представляешь, я и тренер.
2: А там чем отличается тренерский батут-то? Важный.
0: А за него платят.
2: Золотой.
0: За него платят. Да нет, просто все на тебя смотрят, понимаешь, все с тобой повторяют.
2: Ну тебе надо обязательно, обязательно, чтобы там всех гонять.
3: Ну-ка, все вместе давай.
0: И дружбу. Еще дружбу новую можно там завести.
2: Можно, можно. Кстати говоря, и о дружбе. Дружба всегда складывается хорошо, когда...
0: Когда
2: желудок сытый. Когда желудок сытый. Это я к чему веду. Напомню вам, что здесь полным ходом на Бимрадио идет спецпроект «Охотники за пиццей» «Статмак». И наш коллега...
0: А тему-то мы еще не забыли.
2: Ленар Сиразов уже на выезде, да. Скоро мы с ним выйдем в эфир и узнаем, куда же отправился Ленар, чтобы вы туда шустренько подъехали и забрали свою горяченькую пиццу. Да, теперь давайте про тему. Все у нас будет связано сегодня вот о чем мы чуть-чуть ранее начали говорить. Окей. О дружбе я бы сказал. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши дружные мессенджеры Макс и Телеграм. Пожалуйста, пользуйтесь, спешите.
0: А вот тема у нас звучит так.
2: Что писать, да, вот, да.
0: Как вообще, вот смотрите, дружбу же обычно как в школе мы заводим там, да, потом в институте, а потом как будто все отваливаются, кто-то умер уже.
2: А в детском садике что, не заводится дружба?
0: Я тебя умоляю, там до первой козявки поделены. Смотри, как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте?
2: Интересненько.
0: Ну, потому что с годами даже вот поздравления все меньше становится. Ну, у меня нет пока. Но в целом как будто меньше. Не потому что кто-то, говорю, помер, а просто друзья куда-то деваются. Так вот, как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Вот так. Много ли у вас друзей вообще? Как вы поддерживаете это все?
2: Ну,
0: подкалываете. Нормально
2: смотри,
0: ли, когда один друг другого все время...
2: Сейчас
0: стерет?
2: Вот наверняка напишут, что настоящих друзей бывает очень мало. Да? Фак это, конечно. Но все-таки вот хочется вот эту тему более широко раскрыть. Да, вот опять же, вот Ярослава спрашивает, как вы относитесь, если друзья вас подкалывают?
0: Ну, когда желчью плещется. Это, кстати, я сейчас
2: тоже
0: не про
2: можно
0: себя.
2: Об этом, тоже можно об этом написать. Конечно, еще интересно вообще, заводите ли вы друзей вот уже
0: а
2: сейчас?
0: А заводите ли вы вообще, да?
2: Когда вам, не знаю, там, за 30, за 40?
0: Как или, заводить или, за 30, за 40?
2: Или это сложно вообще уже, да? Или там все как бы, какие нафиг друзья тут?
0: Там уже оградку выбрать и все.
2: Нынче.
0: И на гроб накопить.
2: А нынче, знаете, это все недешево. Плюс 792-72-102-8. Это наши мессенджеры. Говорим сегодня с вами о дружбе.
4: Вечерний Трубим.
5: Реклама на Бим-радио.

0: весе.
1: Татары не знают слова «назад». Только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
3: Распродажа «Алютех».
4: Это стел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это стел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
9: Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
3: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
6: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
7: Ну вот и мы дождались охотников за пиццей. Сегодня Ленар у нас где-то там в городе ждет вас, чтобы вы подъехали, дорогие слушатели, в числе первых, конечно же, и забрали свою вкуснейшую пиццу. Давайте передадим слово Ленару, узнаем, где он вас сегодня дожидается.
8: Друзья, всем добрый вечер. С вами я, Ленар Серазов. Вы слушаете любимое радио. И сегодня в эфире вкусное включение вместе с кафе «Татмак». Если вы любите горячую пиццу, сытные перекусы и приятную атмосферу, то спецпроект «Охотники за пиццей «Татмак» для вас. Прямо сейчас можно выиграть большую пиццу абсолютно бесплатно. Друзья мои, вы наверняка спросите, мол, Ленар, а как тебя найти? Где ты находишься, чтобы выиграть? Давайте расскажу про свои координаты. Я прямо сейчас нахожусь на автобусной остановке «Проспект Победы». То есть, если вы, например, едете по улице Зорге со стороны проспекта Победы в сторону улицы Юлиса Фучка, то вот, собственно говоря, здесь, на этой стороне остановки, я и нахожусь. Остановка «Проспект Победы» в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Я, конечно же, вас жду, и я обязательно вас встречу. Так что, друзья, обязательно увидимся и подъезжайте в числе первых трех победителей, потому что именно три первых победителя получат сертификаты на большую пиццу «Татмак». «Татмак» — это пицца, которую знает за ее насыщенный вкус, щедрую начинку и аромат, от которого сразу хочется сделать первый кусочек. Здесь готовят для тех, кто ценит простую, понятную и вкусную еду каждый день. Загляните в кафе «Татмак» по адресу Рихарда Зорге 70. На выбор большие пиццы для друзей и семьи, сытные блюда для обеда, хрустящие закуски, напитки и горячий зерновой кофе. А еще в «Татмаке» ценят ваше время. Быстрое обслуживание, вежливый персонал и блюда, которые всегда подают горячими и свежими. Хотите бесплатную большую пиццу? Тогда участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей «Татмак» прямо сейчас. Возможно, именно вы сегодня заберете вкусный приз от «Татмака». «Татмак» — вкус, который объединяет за одним столом. Друзья мои, ну и для того, чтобы забрать сертификаты на большую пиццу «Татмак», подъезжайте на автобус на остановку «Проспект Победы». Я нахожусь в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках на как раз-таки этой остановке. Напоминаю, что если вы едете со стороны проспекта Победы в сторону улицы Юлиса Фучка, то вот как раз-таки именно на этой стороне дороги улицы Зорге я нахожусь на этой остановке. Остановка «Проспект Победы». Ну, вроде бы все рассказал, все прям дотошно объяснил. Вы самое главное, приезжайте.
7: Спасибо большое, Ленар. Надеюсь, все, кто услышал, прям сразу ринулись, Ленар, к тебе, чтобы забрать свою вкуснейшую пиццу. Напомню, что Ленар вас ждет на Рихарда Зорге 70. Ну, все уже было описано, и как он выглядит, и какая машина, в общем-то. Ну, я думаю, там по аромату можно притянуться.
6: Спецпроект.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламэне.
2: Соу, сепелявра.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Вечерний Трубим.
6: Ну до чего красивое видео выложили только что в канал Бимрадио. Можно посмотреть. Заходите в наши мессенджеры, вступайте в наше сообщество. Да, группа Бимрадио.
7: Да, сейчас, а что-то я его не вижу пока.
6: Ты чё, посмотри. Режиссер-постановщик, там все вообще, все, актеры просто лучше.
7: Режиссер-постановщик, ты, похоже.
6: Да.
7: Актеры, ты, похоже.
6: Да, да,
7: и видео снимал, ты, похоже.
6: Нет, там штатив стоял.
7: Поэтому это все супер-пупер, да, ладно?
6: Ну, красиво, свет там все. В общем, да, приходите на вечериночку, это все к этому. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. С друзьями приходите, если они у вас есть. Если нет, заводите новых. А вот как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте, я думаю, что все уже мы взрослые люди. Ну да, бывает ножкой топлив. Не хочу я идти на эту работу! Но все равно мы же при этом остаемся взрослыми людьми. Василий пишет, в нашем возрасте надо друзей заводить уже тех, кто в ритуалке работает.
8: Нормально.
6: Подождите, ну стоматологов еще пропустили. Ну, надо так, вот этапы все-таки не пропускать.
7: Всяких этих неврологов, тогда надо еще кардиологов.
6: Слушай, давай, знаешь, как терапевта. И он уже там потом по всем расшвыряет, куда надо.
7: Обязательно. Вот только такие, наверное, вот друзья, да. То есть, Василий, вы нам хотите сказать, что друзья заводите для пользы, да? То есть не для дружбы, а для пользы, чтобы человек вам пригодился.
6: Да ну ты представляешь, вот ладно, он вам нужен, а вы ему на кой?
7: Ну?
6: Вот вы ему звоните, он трубку не берет. Ой, опять этот Васька занят.
7: Разрушающийся.
6: Даже не довез тот раз до аэропорта бесплатно, счет предъявил, 1010 рублей. Ну нафиг этого Васю. Так, ладно, дружба проверяется в беде. У меня таких друзей можно пересчитать по пальцам одной руки. И одной ноги, наверное, еще.
7: Ну, об этом ты, да, мы говорили в самом начале программы. То есть понятно, что когда мы говорим о дружбе, о настоящей дружбе, сейчас я говорю, вот и посыпьте сообщение, что настоящих друзей бывает 1, 2, 3 человека там. И действительно, они проверяются и в беде, и в радости, между прочим. Да, вот тоже хорошая проверка. Очень хорошая проверка не только, когда тебе не очень хорошо, а когда тебе хорошо, как проявляется товарищ.
6: С другой стороны, вот есть такая дружба, которая только и строится на том, что ты слушаешь, у человека постоянно какие-то проблемы, и всегда его проблемы. Она почему-то главнее, чем твоя. Что бы у тебя в жизни случилось, он тебя переигрывает со своей проблемой. И ты в итоге идешь и слушаешь его. А надо, чтобы послушали тебя.
7: Ты знаешь, у меня мизинчик ноготь сломался. А у меня нога!
6: Сломалась!
7: В трех местах!
6: Да, да, ну примерно. Есть же и такая дружба, где ты как терпила. А, в общем...
7: Треугольник Картмана уже такой у нас вырисовывается. Но в принципе, слушай, ну на то друзья тоже и есть. Ну вот, а кому будет он высказывать или она? Здравствуй, мой одинокий дневник, который никто нафиг не читает.
6: Подожди, ну вторая половинка. Мне кажется, вторая половинка должен быть другом.
7: Ну, это хорошо. Это хорошо, очередь. Если так получается.
6: А потом уже все-все, там должно быть все, и химия, и все такое, и все такое. Но
7: и
6: дружба.
7: Физика.
6: Ты пришел, а кому ты будешь жаловаться на свою подругу, например? А с другой стороны, вот ты пожаловался на свою подругу, своей второй половинке, а потом он говорит, ну и зачем ты с ней опять пошла?
7: Ну да-да-да.
6: То есть лучше вообще никому ни на что не жаловаться. А как не жаловаться?
7: Молчать, короче, надо.
6: Слушай, ну мы женщины,
7: и
6: мы
7: улыбаться.
6: Любим иногда, нам надо, мы разные. Мы сегодня жалуемся, завтра не жалуемся,
7: а
6: завтра пожалели.
7: Причем, если хочешь, молчишь и не улыбаешься, говоришь, а что ты грустный? Ходишь, молчишь, улыбаешься, говоришь, что ты улыбаешься? Дебил,
6: у
7: что ли?
6: У тебя все нормально,
7: вот,
6: да.
7: Вот, да, понимаешь, как бы, ну, как... Да, но все-таки дружба вещь замечательная. Да, у меня тоже сразу в голове эта песня заиграла. Мы ее сейчас найдем, кстати говоря.
6: В молодости, когда мне было очень хорошо, мне друг дал... Да, мне было очень хорошо, да, все правильно. Мне друг дал свою шапку в мороз. Я свою где-то посеяла. Вот матери обычно так детям своим отдают. Все, что есть, лишь бы они не мерзли, лишь бы они не орали. Так, добрый вечер, Ярослава и Петр. Здравствуйте, Бабай. Бабай, вот смотрите, вы взрослый человек, взрослый мужчина. Много ли у вас друзей? Как вы поддерживаете дружбу в своем таком прекрасном возрасте?
7: А мне интересно еще спросить, а появились ли новые? Ну, понятно, там есть друзья там со студенчества или со школы.
6: А что значит друзья вообще?
7: С армейки там, понимаешь, могут быть друзья. Да, а вот новые, появились ли друзья?
6: А что значит друзья? Тот, с кем сходить куда-то? Или вот прям вот, который реально проверен времени? Ну, у тебя же не может быть друга за 2 месяца. Он же не друг, он приятель, товарищ. А когда он становится другом? В какой этап? В какой
7: то
6: момент?
7: То есть должен пройти определенный промежуток времени, получается. Дружба выдерживается временем, ты хочешь сказать?
6: Ну да.
7: А если человек вот встретился прям такой, что вот...
6: Женись.
7: Вот, ты всю... Ну как?
6: Женись.
7: Ты что? Не надо такое, ты что? Вы про эту дружбу, что ли?
6: Ну нет, ну смотри, ну мы как-то говорили про дружбу между мужчиной и женщиной. А, вот они друг друга понимают, там, поддерживают, или это уже все, или это уже переросло
7: куда-то? Вот тоже интересный вопрос. А бывает ли такая дружба-то? Разные мнения бывают на эту тему. Вот пишите, кстати, свое. +7 972 72 102 8. Порассуждаем о дружбе. Вещь интересная и, конечно же, полезная.
6: Так приятно с тобой разговаривать, когда ты тоже такой же глухой, как и я. Вообще, спасибо вам, Петр, за это.
5: Бим радио.
7: Ну и, конечно, еще раз напомним о спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак». А сегодня Ленар ждет вас на Рихарда Зорге 70. Пока еще не подъехали. Пицца пока еще горяченькая, но стынет. Бегом к нему. Рихарда Зорге 70. «Охотники за пиццей».

0: Камрад The Mine здесь у нас в прямом эфире. Я напомню, что это Beam Radio и немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
7: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Низкие цены.
13: Паркет плюс.
12: Широкий ассортимент.
13: Паркет плюс.
12: Кварц-винил, ламинат и паркет.
13: Паркет плюс.
12: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
14: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
15: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. «Татмак» – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Спецпроект «Охотники за пиццей Дадмак».
5: Итак, очередное прямое включение со спецпроектом «Охотники за пиццей Татмак». Похоже, наши слушатели нашли Ленара. Сейчас узнаем подробности.
6: Мои охотники за пиццей Татмак в полном составе. Давайте прямо сейчас с ними познакомимся. Сначала, кстати, подошли двое таких парней. Ну, как парни, парнишек, да? Они такие, здравствуйте, а вы, говорит, BIM-радио? Я такой думаю, ну, вроде бы они не за рулем. А потом, как узнал, оказывается, мама их отправила для того, чтобы выиграть пиццу в Татмак. Давайте с мамой как раз и начнем. Как вас зовут?
7: Меня зовут Ирина.
6: Очень приятно познакомиться. Вообще, как зовут этих красавчиков?
7: Один из них Илья, второй Адель. Передаем привет нашему папе, маме Шигаповой Елене. Пусть они нас послушают и порадуются за детишек, которых я везу сейчас с тренировки. И приедут они уже с пиццей.
6: А, ну, конечно, и угостят, естественно. Да. Давайте с пацанами тоже познакомимся. Как зовут еще раз?
8: Адель.
6: Знаю я, Адель. Ты что, да? Кому хочешь передать привет?
8: Всем родителям, родным.
6: Все, молодец.
9: Илья, я хочу передать привет папе, сестре, братьям, сестрам, все.
6: Ребят, вот сейчас, прямо сейчас, обнимаем маму. Ладно, обнимаем маму. Все, я радуюсь, да. Обнимаем, обнимаем, не стесняемся. Продолжаем знакомиться, наше второе место.
10: Рамиль зовут меня.
6: Рамиль, и сен-месес халярничек.
10: Яхшеса халяр.
6: Да, Лашкар, вы с сыном подъехали?
10: Да, мы с сыном подъехали. Ехали по пути, узнали, что разыгрывается пицца, решили заехать.
6: Даже сначала, как вы сказали, сомневались, успеете, не успеете.
10: Да, мы сомневались, что успеем, успеем. Но не пожалели, что вы заехали.
6: Ага, кому хотите передать приветы?
10: Хочу передать привет жене, сыну и в Казани, ко всему Казани.
6: Все, супер, я вас поздравляю. Спасибо. Так, продолжаем. Давайте с сыном познакомимся. Как зовут?
11: Рамазан.
6: Рамазан, отлично. Рамазан, сколько тебе лет?
11: 16.
6: О, скоро ОГЭшки.
11: Да.
6: Да, такой сразу грозный взгляд. Но у тебя есть сертификат на большую пиццу в Татмак. Вот, кстати, на Зорге 70 как раз-таки можно эту пиццу заказать. Я поздравляю. Подъехал молодой человек на газельке, говорит, я успел, говорит, все нормально. А я ему ответил, только вас мы и ждали. Как зовут?
12: Алексей.
6: Алексей, очень приятно познакомиться. Кому? Передадим привет. Я даже не успеваю спросить. Он говорит, сразу говорит, жене. Как зовут жену?
12: Алина.
6: Алина. Еще кому?
12: Всем больше не помню.
6: Все. Ну, Алине, да. Все. Алина, ваш муж о вас всегда помнит. Поэтому всем я желаю приятного аппетита. И в этот момент все наши победители кричат спасибо. Раз, два, три.
13: Спасибо.
6: И слушаем все вместе. Какое радио? Есть, друзья, всем пока-пока. Это был спецпроект «Охотники за пиццей». Меня зовут Ленар Сиразов. Ну и продолжаем слушать «Вечерний Трубим». Пока-пока.
5: Спасибо большое, Ленар. Надеюсь, все теперь остались довольны, ну, как минимум, точно сытые. Благодаря охотникам за пиццей Татмак. Горячая пицца нашла своих обладателей. Следите за эфиром внимательно. Завтра, кстати говоря, эта история с удовольствием тоже будет продолжаться. А пока давайте-ка поговорим о погоде.
4: Спецпроект «Охотники за пиццей Татмак».
3: Прогноз погоды на BIM-радио.
14: Итак, по данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 23 градуса. Сегодня, по ощущению, плюс 24. Ну, на солнышке, на самом-то деле, жарко. Ветерочек имеется, ветерочек прохладный. Нужно надевать сверху, ну, хотя бы какую-нибудь джинсовую курточку. К вечеру ожидается плюс 19 градусов. Сегодня без осадков. Завтра в пятницу, 22 мая. Вы только вдумайтесь, май уже заканчивается. Плюс 24 градуса днем, к вечеру плюс 20. Безоблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
15: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение, но BIM все исправит.
3: Вечерний Трубим.
14: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня говорим про дружбу. Как во взрослом возрасте выбирать Вообще, выбираем ли мы друзей во взрослом возрасте? Или вот, ну, подвернулся нам, мы вроде как... Да вроде чистенький.
5: И поддерживать ли вы отношения со своими друзьями?
14: Во взрослом возрасте.
5: Да-да. А не так, чтобы они там пришли, когда уже, ну...
14: И вообще это нормально?
5: Вы понимаете, о чем
14: будет,
5: я.
14: Будет ли настоящий друг подкалывать вот как-то там? А что, у тебя прыщи, что ли? У тебя что, давно там это, что ли? Вот, или это все-таки как-то не по-дружественному? Вот, тоже хочу с этим разобраться. Так, сообщение. Ты Димку, да, открыл?
5: Димку?
14: Да.
5: Какого Димку?
14: А вот Димка.
5: А, нет, он у меня открытый был. Ну, читай.
14: Димка, вы открыты для нас. Вот эти самые друзья, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, готовы прийти на помощь 24/7. Проверено.
5: Да, оцените таких друзей. Такая дружба действительно очень ценна.
14: И вот Бабай пишет: друг – это тот, о котором ты все знаешь, и у которого можно забрать последний пакетик чая, и он не обидится. Попьет воду. Из вашей кружки, да, Бабай?
5: Да, мне кажется, настоящий друг еще и сам предложит. Скажет: да вон у меня пакетик там, бери.
14: Бери, я его уже 7 раз заваривал, бери.
5: Да, на 8
14: бери, я
5: только,
14: сказал.
5: Только
14: ты всегда берешь и ничего не возвращаешь. Вот оно так всегда, я тебе все, ты мне ничего. И вообще, и все, и нет у вас друга. Собака – это хороший друг. Вот ничего от тебя не надо, кроме тебя. И пожаловаться ей можно, и защищать тебя будет, независимо, прав ты или нет. Особенно, да, вот эти маленькие йоркширские терьеры. Вот так защищат вас, вообще прям защитят от всех.
5: Ну что-то как-то грустно от этого, Александр, становится, что вот собака только настоящий друг-то получается. А остальное все что, так?
14: А у нас Ботанин есть, можно еще с Ботанином дружить, Александр. Имейте в виду, у вас супруга же есть. Вот супруга можно еще, наверное, как-то. Она же тоже друг или нет?
5: Ну, видишь, он говорит, собака все-таки лучше друг.
14: Подруга, да, подколоть может, типа, хорош жрать, а? Потом ноешь, что поправилось, что щеки выросли, например, да?
5: Да.
14: Подруга.
5: Да.
14: Ну, вот как-то, наверное, да, от подруги нормально слышать. А где вот отличить вот эту все-таки, когда человек тебе не друг, он тебе, может, завидует, взял так и сказал тебе плохо. А еще говорят, что вот эти подколы – это скрытая агрессия.
5: Да.
14: Но я когда подруг, я безгранично благодарна своим подругам. Большой привет, я знаю, вы меня слушаете. Они всегда принимают. Они знают, что я вообще никого не хочу обидеть своими вот этими подковырочками. Так, есть еще сообщение.
5: Вот вы говорите, скрытая агрессия. Тоже, да. Конечно, я с вами согласуюсь, безусловно. Но вы как хотели бы, чтобы она была открытая?
14: Ты знаешь, я ведь тоже избранных только подкалываю. Вот, только тех, кто не обидится.
5: Но это же тоже надо какую-то определенную проверку и временем пройти. Да,
14: это дружба.
5: И то есть здесь вот как бы, да, ты уже так подружка, типа подкалываешь, типа, да ладно, что ты, мол.
14: Может, они меня за это и любят?
5: Может быть.
14: Или ненавидят. Кукловуду дома. На, Ярослава!
5: Может быть.
14: Я так рукой ударил.
5: Осторожней.
14: Там сообщение.
5: Она вам еще пригодится 11 июня.
14: Прочитай, смотри, след какой остался.
5: Так, это Елена нам, по-моему, да, написала? Да что ты, сейчас мы тебя это поправим.
14: Давай.
5: Мы с супругом обрели настоящих друзей 10 лет назад. И в горести, и в радости, так сказать. А, любим их всех сердцем. Даша и Илья, наши друзья. Много чего пережили вместе. Поржать друг над другом – это святое. Ну вот если друзья действительно прям такие уже проверенные время, там действительно и подколы идут, и ты уже на это так все смотришь как-то сквозь пальцы. Что, да ладно, подкалывайте, друзья мои. И очень классно, что действительно, вот видите, вот 10 лет назад познакомились, до сих пор дружат и друг к другу как бы, ну, очень уважительно относятся. Я считаю, что это просто великолепно. Дружбу надо беречь. Надо
14: мне
5: беречь.
14: Кажется, у меня отек уже тут появился.
5: Сейчас, подожди, у меня тут в шкафчике гипс есть, я сейчас все сделаю. +7 972 72 42 102.8 это наши мессенджеры. Сегодня говорим о дружбе. Как
14: выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Очень много сообщений сыпется. Спасибо вам огромное за доверие. Пишите, а мы готовы разыграть билеты на вечеринку Сан-Ремо.
5: Внимание!
4: Бим Радио.
0: Вечер в Сан-Ремо.
14: А где можно будет найти друзей? Конечно же, в Италии, в прекрасной солнечной Италии, которая прямо здесь у нас, в Казани. Белла, белла Италия, белла, белла Казани. Конечно, вы тоже прекрасные. В общем, давайте будем играть. С чем у вас ассоциируется Италия? Ну, конечно же, с музыкой, с загаром вот этим прекрасным итальянским.
5: Пиццей?
14: Да.
5: Наверное.
14: Пицца, песни, а еще пармиджано, риджано, паста с морепродуктами.
5: А еще, знаете, вот, я когда слышу Италию, у меня сразу это страсть такая вот.
14: Итальянская?
5: Конечно.
14: К чему? К пармезану?
5: Вообще ко всему!
14: А к тому, что ты вот так вот жестикулируешь,
5: да.
14: Когда перке
5: Антон идет грабить банк!
14: Пронто, пронто! Сан-Антонио ограбил банк. Итак, 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях, в старых кассетках, магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения.
5: Си-си!
14: В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, конечно же, подарки. Ведущий вечера Альберто Хузяхметов. 5 июня 20.00...
5: Хузяхметти!
14: 5 июня 20.00. Капито! Максимилианс, 18+. Итак, у нас есть вопрос. И слушатель,
5: есть у нас вопрос.
14: Слушатель, который отвечает первым и вторым.
5: Правильно
14: отвечает.
5: А
14: получает...
5: куда? Вот
14: давайте в Макс.
5: Макс пусть пишет.
14: Да,
5: давайте.
14: Пишите.
5: Получат по пригласительному на эту невероятную вечеринку, кстати, которая состоится уже очень скоро. Время пролетит, даже не заметите. Многие из вас, я уверен, смотрели замечательный фильмец «Крестный отец». Да? Вот как там?
11: Ты приходишь ко мне без должного уважения.
5: Вот хороший фильм. Так вот, вопрос сегодня будет связан именно с этой кинокартиной. Какой
11: итальянский композитор написал музыку к фильму «Крестный отец»? Пожалуйста, у меня немножко с краснодарским акцентом.
14: Ничего, лето, нормально.
5: Да. Пожалуйста, вам три варианта ответа. А. Эннио Морриконе. Б. Нино Ротта. В. Анджело Баталаменти. Ну что же, кто у нас первый и второй правильно ответивший будет?
14: А кто
5: ты отправится на вечериночку?
14: Так, подожди. Так, я вижу, подожди. Оно сыпется и сыпь. Помогай, я нашла. Первый у нас правильно ответил, это Евгений.
5: Та-дан-та-дан. Брались всего, Евгений.
14: Подожди, огонечек поставила.
5: Давайте.
14: Сейчас, правильный ответ. Ты можешь уже сказать, потому что правильный ответ есть.
5: А я скажу. Правильный ответ, конечно, скрывался у нас под буквой Б. Нино Ротта.
14: И Никита у нас. Никита! Per favore, приходите на вечеринку в 20.00 Максимилианс 5 июня 18+. Все, сейчас свяжемся с вами. Вы молодцы, все молодцы. Да, все молодцы. И мы молодцы, все молодцы. Вячеслав Юрьевич молодец, все молодцы.
5: Белиссимо!
14: Браво, краси! Вечер в Сан-Ремо.

БИМ-радио. Ну что, новиночка у нас в этом часе, вообще в рамках бим-ротации, бим-радио. Нейрохит «Лучшая жизнь». Ну только клевая песня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
4: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Низкие цены.
6: «Паркет Плюс».
5: Широкий ассортимент.
6: «Паркет Плюс».
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: «Паркет Плюс».
5: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Я ротель,

0: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. «Танк» создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить «Танк» в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. «Танк». Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы, надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.

0: Я испугалась, я не ожидала. Пуф! Вначале я уже рот открыла, потом закрыла.
1: Открой снова.
0: Не буду ничего открывать, ничего хорошего. Плюс 7-9-2.
1: Не летает вроде сегодня, ее нет.
0: Она ушла, жирная ушла, была. Ушла. Лена вчера, кстати, по офису муху гоняла. Серьезно? Это, наверное, нам было, да. Привет, Бим. А, подождите, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Про дружбу мы сегодня говорим.
1: Да-да.
0: Как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Ну, во взрослом, наверное, ну, пусть 30 плюс будет, да?
1: Да, почему? Я прям не понимаю, неужели там, не знаю, там в 45 или в 50 нельзя встретить друга?
0: Не, ну это 30 плюс, скажем так.
1: Ну 30 плюс, хорошо, давай. Потому что по молодости там, одни интересы есть у тебя.
0: А в садике вообще соседних этих горшках посидел. О, дружище!
1: У тебя наколка тигр, у него наколка тигр. Все, дружбаны, понимаешь, вот так вот. А тут как-то вот все-таки немножко другие уже аспекты появляются.
0: Мы с другом с первого класса помогаем всегда друг другу. Про подколы я всегда его подкалываю. Про подколы, вот. Я всегда его подкалываю. А он, помните мультик такой, Энди Ларкин был?
1: Про подколочки мои.
0: Ну да, вы правы, жена лучше собаки. В общем-то, на этом можно шоу заканчивать. Александр подвел такие классные
1: итоги. Спасибо. Тоже. Она хотя бы говорит, да, с вами?
0: 15 лет дружим. Здесь вот тоже сообщение от подруги, которая там жрать, ты поправилась, помнишь?
1: Да.
0: И вот Вячеслав Юрьевич пишет. Просто надо разобраться в себе, почему у тебя скрытая агрессия и что ты на самом деле хочешь. То ли это защита такая бить первым, то ли желание быть любимой, привлечь внимание, то ли еще что-то. А почему, кстати, не сразу два аспекта? Они оба подходят.
1: Вы знаете, я всегда вспоминаю легендарную ливерпульскую четверку, когда вот такие вопросы поднимаются. Вот насколько они все-таки гениальны были. У них была замечательная песня «All we need is love».
0: Вот, all you need is love.
1: Вот вся об этом песня, вот вся жизнь наша об этом, понимаете? Мы просто иногда что-то как-то забываем об этом, видимо.
0: All you need is love, love.
1: Слушайте
0: love
1: побольше Битлз, короче.
0: Подожди, надо еще дочитать. Обычно это маска такая, скорее защита, чтобы не лезли. Значит, надо подумать, откуда это, кто из близких вмешивался. Мама, например. Принять, понять, отпустить, и не будешь больше раздражать шуточками людей пассивной агрессии такой. Так может, это не пассивная агрессия, а просто, ну, просто...
1: Нет,
0: так вот человек
1: активная
0: общается.
1: Агрессия была бы по-другому вообще, понимаете?
0: Там ну, как
1: бы сразу это с локтя бы сразу прилетало. Вот это активная агрессия, а пассивная она все-таки скрыта немножко.
0: Или хочешь. То ли это защита такая бить первым, то ли желание быть любимой, привлечь внимание, то ли еще что-то. А почему, кстати, не сразу два аспекта? Они оба подходят.
1: Вы знаете, я всегда вспоминаю легендарную ливерпульскую четверку, когда вот такие вопросы поднимаются. Вот насколько они все-таки гениальны были. У них была замечательная песня «All we need is love». Вот вся об этом песня, вот вся жизнь наша об этом, понимаете? Мы просто иногда что-то как-то забываем об этом, видимо.
0: All you need is love, love.
1: Слушайте
0: love
1: побольше Битлз, короче.
0: Подожди, надо еще дочитать. Обычно это маска такая, скорее защита, чтобы не лезли. Значит, надо подумать, откуда это, кто из близких вмешивался. Мама, например. Принять, понять, отпустить, и не будешь больше раздражать шуточками людей пассивной агрессии такой. Так может, это не пассивная агрессия, а просто, ну, просто... Так
1: нет,
0: вот человек
1: активная
0: общается.
1: Агрессия была бы по-другому вообще, понимаете? Там
0: ну, как
1: бы сразу
0: она была?
1: Это с локтя бы сразу прилетало. Вот это активная агрессия, а пассивная она все-таки скрыта немножко.

0: Например, принять, понять, отпустить, и не будешь больше раздражать шуточками людей, пассивной агрессией такой. Так может, это не пассивная агрессия, а просто, ну, просто...
1: Нет, так вот человек общается. Активная агрессия была бы по-другому вообще, понимаете?
0: Там ну, как
1: бы сразу это, с локтя бы сразу прилетала. Вот это активная агрессия, а пассивная она все-таки скрыта немножко.
0: А зачем ее скрывать тогда? Выходи, агрессия, выходи!
1: Неприлично как-то, видимо.
0: Ну тогда проще вообще ни с кем не дружить, нет? Не, ну у всех бывает плохое настроение.
1: Бывает.
0: С утра бывает встанешь.
1: Бывает.
0: И обратно лечь охота.
1: Да, телефон
0: да,
1: откроешь.
0: Да, чтобы кто-то обнял действительно,
1: телефон
0: правильно?
1: Телефон откроешь, а там...
0: А что там? Там сломалось, и потом, как Ботанин, заказываешь новый телефон.
1: Не пишите
0: дорого.
1: Мне больше.
0: Так, мои лучшие друзья, им по 9 и 5 лет, мои малыши. Это Булат нам пишет.
1: Так.
0: Ну да, с другой стороны, смотрите, вы авторитет для них, Булат. Вы всему их можете научить, рассказать о жизни. Вот они как губочки все будут впитывать, потом искать друзей, похожих на вас. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Про скрытую агрессию-дружбу мы сегодня говорим.
1: Но
0: как выбирать
1: дружбу
0: и поддерживать дружбу во взрослом возрасте. И будем двигаться к дорожной информации.
2: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». У

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 6 баллов движения затруднено. Крупные пробки. Проспект Универсиады от Нурсултана Назарбаева до Аметьевской магистрали. 29 минут время проезда. Марселя Салимжанова, Павлюхин, отходи Такташ до Даурской. 28 минут. Улица комиссара Габишева от Рихарда Сорги до Кулгали. 18 минут. 14 минут на Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка. И улица Копылова. Ленинградская улица от улицы Побежимова до Пржевальского. 11 минут вы там потеряете. Так, что у нас на мостах и дамбах? Ленинская свободна, мост Миллениум из центра 2 балла, Кировская дамба 1 балл в центр, из центра 7, и третья транспортная в центр загружена в 4 балла, но зато из центра совершенно свободно. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию, всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: сейчас.
1: Я буду немножко, мне кажется, заикаться. У меня сейчас такое произошло.
0: Сейчас подождите, погодите, вы пока попейте, выдохните. Я скажу, что у нас будет в этом части. Ну, во-первых, 18.01 мы вас рады приветствовать на волнах БИМ Радио 102.8 FM, вечерний Трубим, Ярослава.
1: И Петр Нежинский.
0: Да, я сам представлюсь.
1: Спасибо.
0: Мы говорим сегодня с вами о дружбе. Как выбирать, поддерживать, дружить во взрослом уже возрасте. Вообще все, что связано с дружбой, вот эту вот тему обсуждаем. В этом часть, кстати, мы еще и будем играть с вами в допивайку. Допивайку же будем играть?
1: Да.
0: Будем песню допивать? Допивать, я хотел сказать, про дружбу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры, Макс, Телеграм вашим услугам. Ну, а теперь давайте, что вы там хотите нам шандарахнуть?
1: Вот мы сегодня говорим про дружбу. В общем, было дело. Мы всем семейством своим большим гуляли у Кремля, смотрели вот эти, значит, инсталляции. И к нам подошла девочка 16 лет. Не знаю, мои дети сейчас слушают радио. Ну, ничего страшного, ничего такого не расскажу. В общем, к нам подошла девочка, она с нами ела, с нами пила. Хорошая, спокойная девочка. Потом подошли родители. Выяснилось, что мы соседи. И тут у меня Юнона, младшая дочь, разболтала адрес ее, естественно. И вот эта девочка мне пишет. Нашла, ну, в соцсетях мы нашлись. Она мне пишет: хочу погулять с вашими девчонками. Я говорю: пока нет возможности, потому что там так и так. Мне сейчас пишет дочь: мама, к нам пришла млада. Да, просто ребенок 16-летний пришел к моим девчонкам. Ну, как бы вроде все нормально. Просто одна встреча, и вот все. И у нас сейчас дома...
0: Девочка, друг,
1: новый друг, да, так бывает. Почему дети все так просто вообще?
0: А потому что дети волнуешься? Не прячутся, понимаешь, за какими-то масками и за какими-то, я не знаю, придумками. Показать себя лучше или там еще что-то, какие-то вот эти истории. Они такие, какие они есть. Понравились? Вот девчонки твои, она говорит, я хочу с ними
1: да,
0: дружить.
1: Да, они там под конец уже тискались, вот. Фотографировались, в общем, так все дружненько.
0: Но настороженность какая-то.
1: Слушай,
0: у вас чувствуется.
1: А почему вот во взрослом жизни, да, во взрослой жизни мы как-то с недоверием
0: к
1: таким
0: историям?
1: А мы
0: всегда подвох ищем, понимаете, что кто-то что-то от нас хочет.
1: Ну, это странно.
0: Поиметь.
1: Ну, это же странно.
0: Ну, почему странно?
1: Ну... Вдруг они меня слушают.
0: Это, мне кажется, знаешь, такие немножко надстройки социума и общества, в котором мы имеем место жить.
1: Ладно. Валерьянка есть у нас? Так, бодрый вечер, скажу
0: какая
1: так.
0: Какая тетя Ленка, ты что, валерьянка?
1: Валерьяночка в лукошке. Добрый вечер. А, нет, да. Бодрый вечер, прошу. Артем Патрин пишет нам. Скажу так, в проблемах семьи всегда виноваты двое. И жена, и теща.
0: Молодец.
1: И такое ощущение, молодец, что Артем Патрин, какие-то анекдоты от Никулина, красная книжка такая,
0: молодец,
1: есть у меня.
0: Он,
1: у дочери.
0: Наверное, амбассадор программы «Белый клуб, белый попугай».
1: Возможно. Дружба – это важно. Как в наше время отделить знакомых и друзей? А, это вопрос. Подождите. Как в наше время отделить знакомых и друзей?
0: А еще и манипуляторов.
1: Все просто. Удалите дату рождения в соцсетях, ага, и увидите, кто вас поздравит.
0: Так а понимаете, вот тоже сложность в чем? Огромные потоки информации проходят каждый день через наши...
1: Деменция,
0: Альцгеймер. И того скудные мазком головы. И просто правда забываешь.
1: У меня когда день рождения, Петр?
0: Вот хороший пример.
1: У тебя
0: пример.
1: В июле.
0: Вот хороший пример.
1: У тебя в июле, у Махмуда в июле.
0: А у тебя в этом в конце апреля было.
1: Нет, у меня в марте.
0: А, в марте.
1: И у Артема Патрина тоже.
0: Марта. Точно, вы же в один день там это самое.
1: Ну нет, ну почти.
0: Вот такое сообщение. Преподаватель по экономике перед началом каждой лекции говорила: запомните, ребята, до 25 лет друзья, после знакомые. И как же, черт возьми, она была права. Вот такое вот есть сообщение. Ну что ж, вы тоже набрасывайте своих мнений в нас и мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А пока для вас будет информация, конечно же, полезная. Конечно же, на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр». Современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляра». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211 00 73 0+. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Второй час.
2: Да, все правильно. Второй.

0: Есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
11: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только

0: знаю. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
1: Мальчики, я вас обожаю.
2: Соусы клёвые.
0: Ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Известно ли вам, что в среде художников существует негласный закон – профессиональная взаимовыручка? Так доподлинно известно, что для картины «Пушкин на берегу моря» Айвазовского фигуру великого поэта нарисовал Репин, а для картины Левитана «Осенний день Сокольники» даму в черном рисовал Николай Чехов. У пейзажиста Шишкина, который мог прорисовать на своих картинах каждую травинку и хвоинку, при создании картины «Утро в сосновом бору» никак не получались медведи. Поэтому мишек для известного шишкинского полотна нарисовал Савицкий.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Это «Вечерний Трубин».
5: О дружбе и не только.
6: Я ехала домой мысленно, да?
5: Разговариваем мы сегодня. +7 972 42 102.8 – это наши мессенджеры. Как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Поддерживаете ли вы ее? Выбираете ли вы дружбу? Или выбираете гордое молчание и одиночество? Заводите себе собаку? Да.
6: Сейчас. У нас же скоро игра, я не готова.
5: Давайте,
6: нас,
5: я
6: нас,
5: почитаю.
6: Нас
5: не догонят?
6: Нас 6 друзей. Дружим с 5 класса, почти 25 лет. Да, с кем-то чуть ближе, с кем-то чуть дальше, но всегда друг другу поможем, поддержим. Ну и, естественно, можем подкалывать со стороны, даже, может, кажется со стороны, что прям ужас. Но мы друг друга понимаем.
5: А раньше верила в дружбу, пишет нам наша слушательница, между мужчиной и женщиной. Уже интригующее начало. Я действительно дружу, готова прийти на помощь, если нужно. С мужчинами даже проще иногда дружить, они честнее. Но есть проблема. Не все женщины друзей могут адекватно воспринимать такое общение. Угу. Иногда хочется сказать, по себе людей не судят. Я дружу с человеком, а не с гендерным полом. Вот хорошее очень мнение.
6: С паркетным полом.
5: Ну, если вы танцор, как Альберт Вячеславович.
6: Я Артем Пасрин.
5: Тогда вы.
6: Так, что такое дружба? Истоки дружбы – жизнь в стае. Стаю, сообщество объединяют общие ценности. В частности, в группе безопасно, и это дает ощущение комфорта. Например, человеку одному стыдно и страшно быть озорным, а вместе с кем-то уже нет. Ну да, это общий интерес, люди притягиваются за счет этого. Социально одобряемо в группе орать. Так, это что-то мой огород как будто нет. В группе орать, например, когда болеешь. А нет, не про меня, за спортивную команду в группе. А попробуй поори одному на улице. Увезут куда подальше. Да, Вячеслав Юрьевич, согласна. Самодостаточный человек не нуждается в одобрении. У него нет страхов. Он может реализовываться один. Конечно, мы вообще ни от кого не зависим. Наше внутреннее состояние не должно ни от кого зависеть. Согласна. Поэтому дружат все в детстве, когда не самодостаточные, имеют малый жизненный опыт. А с возрастом друзей становится меньше. Но во взрослом возрасте надо уметь дружить. Скорее, это люди с высокой эмпатией и разделяют общие ценности. Мне кажется, что на пенсии дружить – это уже про продвинутых, самодостаточных. Людей, которые могут наслаждаться жизнью. Правильно, вот идти с этими палками. Как они называются-то?
5: Скандинавская ходьба.
6: Скандинавскими палками идти, просто встать друг с дружкой рядом. И погода сегодня, конечно, да, а хлеб-то нынче, видала, чё. И все, и вы дружите.
5: Ну, как-то, видите, вот из этого сообщения исходя, опять же, как-то становится печально, что ли, немножко грустинка какая-то нападает. То есть получается, что нафиг всех этих друзей. Стремитесь к просветлению самодостаточности. Вон, уйдите куда-нибудь это там на гималайские хребеты и медитируйте.
6: Привет, Бим. Раньше были горды, сколько друзей ВКонтакте. Сейчас на пальцах рук можно посчитать. Благодарен Богу, что познакомил меня с ними. Да, раньше прям, ой, чем больше, тем лучше. Смотрите, какой крутой. У меня 1000 друзей ВКонтакте.
5: А что, подождите, а сейчас до сих пор не так, что ли?
6: А как?
5: Вот в других вот этих, запрещенных всяких. Посмотрите, сколько у меня подписчиков. Я крутая или я крутой?
6: А у меня 146 в Максе, 146, и я горжусь этим, представляешь? А где я управление в своем канале?
5: Понимаешь, мало, но в тельняшках зато. Там. Понимаешь, да, вот действительно, иногда бывает так, что... Ну, мы об этом уже говорили, что количество не подразумевает качество зачастую. Бывает так, да, что действительно настоящих проверенных друзей, тем более проверенных временем, их, ну, по пальцам рук пересчитать можно, даже одной. А особенно, если ты фрезеровщик, даже вот так можно пересчитать. 2-3 друга настоящих. Остальные, получается, не настоящие.
6: Сразу реклама шоколадок вспомнил. Они настоящие.
5: Тогда, получается, вообще вот это все не имеет никакого смысла.
6: Нео? Нео, выходи. Нео.
5: Проснитесь, мистер Андерсон.
6: Да-да-да. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Про дружбу мы говорим. Как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Пошла МЧС вызывать. В общем, пишите.
5: Давай.
7: БИМ-радио.

0: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронирую столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберто Хузяхметти. 5 июня 20.00, Максимилианс 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: ТТС. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский час. Красный сад, созвездие детства. Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Ваш секрет.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
3: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
0: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: 2-92-102-8 номер телефона в студии БИМ-радио. У нас на подходе игра «Допивайка». Будем с вами вспоминать и напевать классные песни. Нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.
6: Лего. Lego.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Lego. Lego. По данным Яндекс.Погоды. Сейчас 22 градуса в Казани, плюс 22, конечно же, к вечеру ожидается плюс 19. Безоблачно сегодня, без осадков. Завтра в пятницу, 22 мая, днем плюс 24 градуса, к вечеру плюс 20, без осадков. В субботу днем 25 градусов, к вечеру 22, безоблачно, без осадков. А вот в воскресенье ожидается на данный момент, по крайней мере, пока показывает, днем грозу в 12 часов. Но зато плюс 20 днем, и к вечеру плюс 17. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
2: Игра «Допивайка». Что нужно делать? Мы вам слово, вы нам песню.
5: Вы этого не ждали.
2: Да, мы вам слово, вы нам песню. Можно где-то подыкивать. В общем, 10 слов у меня. То есть у того, с кем руку прищемило, у кого будет, кто будет со мной играть, у того будет минута, чтобы спеть песню на заданные мной слова. Так же, как и у Петра. Все, все очень просто. Если вы напеваете...
5: Да, если напевать, еще балл получаете.
2: О, давай-то я что-то спотыкаюсь.
5: Не надо спотыкаться. Если вы еще и напевать будете, то получите еще дополнительный балл. Слова, которые мы вам...
2: Ночи летний балл.
5: Слова, которые мы вам даем 11 июня. Слова, которые мы вам даем, можно склонять, кстати. Кстати говоря, вот это вообще не страшно в песне. Ну и давайте знакомиться с нашими игроками. Первой до нас дозвонилась Надежда. Добрый вечер, Надежда. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вся надежда на вас, Надежда. Как у вас с Надеждой?
6: Все прекрасно.
2: А как у вас с одеждой?
6: С надеждой на то, что выиграю, есть.
2: А с одеждой-то как?
6: Да нормально.
5: Все хорошо. Вот это прекрасно. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Илья. Здравствуйте, Илья.
7: Добрый вечер.
5: Обычно добавляет еще дядя диспетчер. Илья, есть друзья, вот прям проверенные временем у вас?
7: Ну, есть.
5: Прекрасно, если что, готовьтесь им привет передавать. Пока давайте выбирать, с кем Надежда будет играть, потому что она дозвонилась первой. Надежда, делайте ваш выбор.
6: Я буду играть с Ярославой.
5: Ага, хорошо.
2: Какая решительная дама. А я тоже буду с вами играть. Смотрите, вы задание поняли?
6: Да.
2: Вы такая бодрая, надо как-то вам соответствовать. Сейчас, подождите.
6: Я постараюсь.
2: Я готова. Я тоже.
5: Стартуем.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
2: Мир. Мир.
6: Любовь спасет мир. Я знаю пароль.
2: А, причина. Причина.
6: Первая причина — это
2: что?
6: Ты.
2: Что?
6: Что? Что мне делать
2: женщина,
6: сегодня?
2: Женщина.
6: Ах, какая женщина.
2: Молодец. Собака. Какая... Собака. Та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та.
6: Пропала собака.
2: Молодец, помоги.
6: Помоги мне.
2: Детство.
6: Детство, детство, ты
2: хочу,
6: куда ушла?
2: Хочу.
6: Что?
2: А, та-та-та-та-та-та-та.
6: А я хочу, а я хочу, а я хочу.
2: Молодец,
6: опять.
2: Короли.
6: Все могут короли.
2: Молодец, люби.
6: Люби меня, люби.
2: Молодец, умничка, жаль. Умничка, молодец. Надежда.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
2: Так уверенно. Так уверенно, сразу вспоминаются участники, которые три песенки, а вот сегодня Надежда выбила 10, еще
5: прям
2: и напевала.
5: Здорово. Еще и
2: 11. Вообще, вообще молодец,
5: Надежда,
2: умничка, красотка.
5: Вы прям певица, действительно. Ну что, прекрасный результат. Прекрасный результат.
2: Илья слился.
5: Илья куда-то пропал.
2: Надежда, мы слишком прекрасно с вами играли.
5: Да, ну я не знаю, вот что он. Илья, может быть, нам перезвонить успеет, конечно.
2: А можно, можете кто-нибудь дозвониться, линия свободна.
5: Но 292... нам парень нужен, парень.
2: 292-102-8, понятно, что нужно делать, звоните.
5: Алло.
2: Ага.
7: Да.
5: Вас как зовут?
7: Да это Илья, у меня связь прервалась.
5: А,
2: спокойно,
5: Илья, ну слушайте,
2: спокойно.
5: Вы молодец, молодец, что дозвонились, вернулись к нам. Илья, правила ясны? Понятно, как все происходит?
7: Ну,
5: будет?
7: В принципе, да.
5: Ну, вы готовы попробовать?
7: Ну, давайте попробуем.
5: Давайте попробуем.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
5: Дружба.
7: А, дружба светлая, дружба.
5: Молодец, ладно, защитно. Заре.
7: Что еще раз?
5: Заре.
7: Заре?
5: Заре.
7: А на заре.
5: Понимаешь?
7: Понимаешь.
5: Ага. Люди.
7: Люди.
5: Илья, я не могу столько фальцета тянуть.
7: Не знаю, люди.
5: Ну, одиночество.
7: Одиночество, сволочь.
5: Выбери.
7: Выбери меня.
5: Поцелуй. Поцелуй. Вою. Мечту. Дом.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Допивайка.
5: Илья, вы тоже потрясающий певец, вам об этом говорили?
7: Да, да.
5: Вот, но песню «Тучи», конечно, от Иванушка вы не вспомнили, да?
7: Тучи,
5: как Гуччи. Совершенно верно. Ну что, явно перевес в сторону Надежды и Ярославы. Но вот я, видите, не зря вас спросил, помните ли вы своих старых друзей? Давайте привет им передадим.
7: Передаю любимой своей Алюшке и всем друзьям, всем знакомым при диджей Дым Радио и всем, кто меня узнал.
5: Ну там, Володьке, Сашке, Зуфару.
7: Да.
5: А я угадал же имена ей, да? Вот?
7: Конечно.
5: Хорошо, Илья, вам тоже хорошего вечера в компании с Бим Радио. И давайте чествовать нашу победительницу, Надежда.
4: Я здесь.
2: Надежда, это здорово, что вы здесь, что вы сегодня дозвонились, классно сыграли, вспомнили очень много песен, причем быстро...
4: Аппарат абонента выключен.
2: Она не любит, когда ее хвалят просто.
5: Смотри, какая
2: хвалить больше
5: скромница.
2: Надежды мы не будем. Смайлик на лицо повесили вот этот, чтобы не сглазили. В общем, с Надеждой мы обязательно свяжемся. Ой, она перезванивает, подождите.
5: Давай попробуем.
2: Да.
5: Надежда. Надежда.
2: Надежда, вы здесь?
4: Это я, да.
5: Ой, какая
2: а мы вас похвалили, пока вы трубку клали.
5: Веселенькая какая.
4: Да?
2: Да.
4: Это не я, это вон...
5: Это кто-то за меня,
4: перенес, да? Какой-то грешит.
2: Это щечки, наверное, вот эти вот, да, ваши миленькие, хорошенькие, которые любят улыбаться. Кому приветы будете передавать? Вы, во-первых, большая молодец, мы вас еще раз поздравляем. И приветики можете друзьям передать.
4: Спасибо. Я передаю привет всем, кто меня узнал. Многие меня знают как Надежда Гарипова, многие знают как Надежда Николаева, поэтому всем, кто является моими друзьями, всем большой привет. Ну и, естественно, лучший друг в настоящее время – это мой муж. Кириллу огромный привет.
2: А, Кирилл, большой привет. И еще, а вот для Кирилла вы по какой фамилии все-таки?
4: Еще раз.
2: Вы Гарипова для вашего супруга или...
5: Потом Николаева, вот вы сказали, Надежда. Я ждал, что вы скажете...
4: Сейчас Николаева.
5: Да, я вообще ждал, что вы, знаете, скажете, а вообще я Надежда Бабкина. Сейчас как спою.
4: Называйте так, без разницы.
2: Спасибо вам огромное. Трубочку не кладите за эфиром. О, смотри, муха залетела. Надежда, на ваши песни даже муха в студию Бим-радио залетела. В общем, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Допивайка» к нам обязательно вернется.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Допивайка.

0: Yeah. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: А вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Я ротель,

0: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
2: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Станет.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Распродажа «Алютех».
4: Это стел, это стел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это стел, это стел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
9: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
10: Кто все это повезет?
11: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
12: А вы продаете рекламу?
13: Нет, просто даем послушать.
12: Красивая. 2-930-800.
3: BIM Radio. Первое в Казани.

0: Вечерний Трубин.
1: Еще немного поговорим о дружбе, как она вообще заводится.
2: Которая не сломается.
1: Да, как она не ломается, как вы ее поддерживаете во взрослом возрасте.
2: Какими препаратами?
1: Валерьянкой, наверное. Или... валидолом. Газижан не пишет сегодня, видимо, поддерживается.
2: Так, смотрите, тут вот Вячеслав Юрьевич писал про дружбу, что такое дружба. Вячеслав Юрьевич, вам вот Юля отвечает: «Господи, пусть закидают меня помидорами, но как заморочено народ...» Народ формулирует понятие дружбы. Моя подруга гораздо короче объясняет это понятие. Настоящая подруга – это та, которая держит тебе волосы, когда ты обнимаешься с белым другом после гулянки.
1: С фарфоровым товарищем. Подкармливающих
2: тиандр. Может, она наоборот тебя берет за эти волосы? На тебе! Хорошо погуляла, да?
1: Без меня.
2: Да, без меня.
1: Ну, нет уж, нет уж. Ну да, наверное, понимаете,
2: как бы... бывает.
1: Если друг оказался вдруг не друг и не враг, а так, вот такие вот песни мы еще помним. «Дружили 25 лет с детства», написал нам Айрат. «Решил покопаться в звонках. Оказалось, я звонил ему 19 раз за полгода, а он 2. Решил не звонить месяц. На этом мы закончили. Скажите, это дружба или что?»
2: Да вы что, как-то прям звучит нехорошо,
1: вопрос,
2: да?
1: Вопрос знатокам.
2: Даже у меня осадочек остался.
1: Печально, печально, печально.
2: Слушайте, ну вот часто же такое бывает, то, что когда друзьям хорошо, они нас даже не вспоминают. А когда плохо, они нам тут же звонят, выслушать, дать денег, я не знаю.
1: А еще самое, знаешь, что печальное бывает и обидное, наверное, когда вот, вот так вот ты звонишь 19 раз человек за полгода, а может и чаще, просто узнать, как у него дела, как самочувствие, что нового, может быть, случилось. Да просто услышать голос человека, который тебе хочется услышать, да? А там в ответ тишина, пустота. Холод и вакуум вселенной. Но я к чему? Что бывают такие моменты, когда вдруг, ну, я не знаю, там, получил премию «Радиомания», например. Или там написал крутецкий хит, да, который выстрелил. Или там пригласили сыграть роль где-нибудь. И будут ведь потом говорить: «Это мой дружбан. Не разлей вода», вот так вот.
2: Да-да, вот так вот ходили с ним пальцы,
1: да,
2: вот так.
1: Просто да, да, там да. Вообще, ну ты чё, это просто вообще мой дружище.
2: Добрый вечер, Ярослава и Петр. Мы с другом знакомы с 3-летнего возраста. За это время у нас, как у любых близких людей, иногда возникали разногласия. Однако мы никогда не позволяли этим разногласиям перерастать в серьезные конфликты или ссоры. На мой взгляд, главный секрет сохранения многолетней дружбы, внимание, заключается в том, чтобы не относиться к ней потребительски, а оценить ее как взаимное партнерство, основанное на уважении и поддержки.
1: Да вообще никакого не должно быть действительно потребительского отношения. Просто надо, ну уж, спросить за такое словечко, кайфовать, что есть такой человек вообще.
2: Жизнь
1: в
2: одна.
1: Этой огромной вселенной. Кайфуйте!
2: Кайфуйте!
1: Совершенно верно. Просто позвонить. Ну что, дружище, как у тебя дела? Все хорошо. Ну давай.
2: Видит Бог, я не хотела.
1: Ничего страшного. Это было уместно.
2: Самое страшное, когда друзья мечтают подписчиков. Кстати, в Казани...
1: Что еще раз я не понял, когда друзья что делают? Мешают?
2: Когда друзьями считают подписчиков.
1: А, ну, считают.
2: Кстати, в Казани психиатрическая больница на 142 койки.
1: Нормально там тусовка.
2: Вот совпадение
1: 142.
2: Случайно.
1: Нормально.
2: А будут пригласители на ночи летний бал? А,
1: я думаю, обязательно будет розыгрыш на эту вечеринку. Дождитесь.
2: Приходите.
1: Все скоро.
2: Мы вас будем ждать.
1: Безусловно, да.
2: Мы уже ждем. Приходите, да. Друзья, приходите, друзья. Подписчики, приходите, да.
1: А вы все прочитали, что ли? Действительно потребительского отношения. Просто надо, ну уж, спросить за такое словечко, кайфовать, что есть такой человек вообще.
2: Жизнь
1: в
2: одна.
1: Этой огромной вселенной. Кайфуйте!
2: Кайфуйте!
1: Совершенно верно. Просто позвонить. Ну что, дружище, как у тебя дела? Все хорошо. Ну давай.
2: Видит Бог, я не хотела.
1: Ничего страшного. Это было уместно.
2: Самое страшное, когда друзья мечтают подписчиков. Кстати, в Казани...
1: Что еще раз я не понял, когда друзья что делают? Мешают?
2: Когда друзьями считают подписчиков.
1: А, ну, считают.
2: Кстати, в Казани психиатрическая больница на 142 койки.
1: Нормально там тусовка.
2: Вот совпадение
1: 142.
2: Случайно.
1: Нормально.
2: А будут пригласители на ночи летний бал?
1: А, я думаю, обязательно будет розыгрыш на эту вечеринку. Дождитесь.
2: Приходите.
1: Все скоро.
2: Мы вас
1: приходите.
2: Будем ждать.
1: Безусловно, да.
2: Мы уже ждем. Приходите, да. Друзья, приходите, друзья. Подписчики, приходите, да.
1: А вы все прочитали, что ли? Я просто как бы это вот

0: Я думаю, обязательно будет розыгрыш на эту вечеринку. Дождитесь.
1: Приходите. Все скоро. Мы вас будем ждать.
0: Безусловно, да.
1: Мы уже ждем. Приходите, да. Друзья, приходите, друзья. Подписчики, приходите, да.
0: А вы все прочитали, что ли? Я просто как бы это вот...
1: Читай.
0: А, вы не все прочитали. Ну нет, тогда давайте перейдем на дорожную информацию. В следующем часе дочитаем, что там еще есть. Про дружбу мы разговариваем.
1: Да-да.
2: БИМ-радио. Путевые заявки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И на данный момент в городе 4 балла местами. Затруднения, крупные пробки на улице Тихомирного, проспект Универсиады, от Бутлерова до улицы Аметьевская магистраль, 51 минута время проезда. Улица Вишневского, улица Нурсултана Назарбаева, от улицы Достоевского до улицы Марселя Салимжанова, 21 минута. Улица Кулгали, от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева, 19 минут. Улица Марселя Салимжанова, улица Павлюхина, от Хади Такташ до Газовой, 16 минут и 12-минутное время проезда. На проспекте Ямашева, от проспекта Фаты Хамирхана до Чистопольской. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 1 балл. Кировская также свободна в обе стороны. Третья транспортная в центр, затруднение в 5 баллов.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Акции на БИМ Радио. Вечерний Трубим.
1: Третий час вечернего Трубима на 102.8 FM. Yeah. По-прежнему с нами Ярославушка.
2: Yeah. Это Кеша же. Yeah. Песня Кеши. Нет? Это не Кеша?
1: Да, похоже.
2: Да, Петр Нежинский, похоже. Вечерний шоу «Трубим», третий час. В этом часе, кстати говоря, во-первых, мы куда-то с вами поедем, а я знаю куда. Ты не знаешь куда?
1: Нет, не уже мне не рассказывать.
2: Я знаю, куда мы поедем, а ты сегодня поедешь с нами. Хочешь ты того или нет?
1: Посмотрим.
2: Лисан уже пришла, совсем скоро узнаем все вместе. И еще поздравительная программа в этом часе. И еще на вечеринку «Летний вал» приходите, да. И на Сан-Ремо приходите 5 июня.
1: 18+, да. Везде, кстати говоря. Вот смотри, все-таки вот разница в возрасте, она интересно вот так срабатывает. Ты сказал Кеша, у меня, знаешь, в голове сразу какой
2: попугай.
1: Образ возник? Попугай Кеша, который вот это «Василий, свободу попугаям». А ты про певицу, оказывается.
2: И также про сообщение, про дружбу, как ее удерживать, поддерживать, выбирать во взрослом возрасте. И вот как раз, если друг надоел, звонит часто, даешь ему в долг и не просишь, кайф. Не кайф, а услада.
1: Сейчас эту схему продумываю. Даешь ему в долг и не просишь. А он сам как будто бы и не станет звонить. Потому что если он позвонит, то вроде бы как бы сразу спросят, когда долг вернешь. Да?
2: Ну да, да.
1: Поэтому друзьям надо давать так, чтобы понимать, что он может вам это вообще никогда не вернуть.
2: Только мужу надо.
1: Вот так вот, все, отдали ему деньги, сказали, все, когда будет возможность. А так можешь вообще не отдавать. Вот так вот надо друзьям деньги в долг давать.
2: А лучше вообще жить по возможностям. Надо как-нибудь тему эфира, да, такую поднять. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Тема у нас никуда не девается. Как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Что такое вообще дружба?
1: Были ли у вас случаи, вот, когда вы уже в осознанном возрасте, за 25, за 30, вот у вас обрелся новый друг или, ну, там, не знаю, подруга?
2: Может, в больнице лежали, в поликлинике в очереди стояли.
1: Например.
2: Поругались сначала,
1: например.
2: А потом подружились.
1: Да. Друг другу нос разбили, потом говорят, ну, слушай, ну, давай дружить.
2: Да оба не правы.
1: Так у мужчин вот так обычно же дружба завязывается.
2: В общем, давайте, пишите, а мы уйдем пока на хорошую музыку, да.
1: Мы пока уйдем на блок полезной информации, потом на хорошую музыку, а потом обязательно отправимся в путешествие вместе с Лисан Батрединовой.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Сувар», ОГРН 112-169-003-3255-0+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
6: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.
7: Реклама на радио — хорошо. Реклама на БИМ-радио — еще лучше. 2-930-800. 1, 2.

0: physical and see if you would touch me.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну нахуй.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что между Чукоткой и Аляской посередине находятся острова Диомида? Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное – это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом «завтра» и островом «вчера».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
6: Это можно слушать бесконечно. Как смотреть на огонь или наблюдать, как кто-то работает другой. Лейсан Батрединова, рада приветствовать.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Путеводитель, сегодня очередное путешествие, я так понимаю, да? Да, будем загадки загадывать.
7: Мы уже в сговоре с Ярославом.
6: Очень хорошо.
7: Как всегда. Ну, говорите ваши слова, чего будет тем, кто угадает, куда мы сегодня едем?
6: Плюс 10 карми.
7: А, это однозначно. А еще? Все? Нет, да?
8: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Если вы догадались, куда мы сегодня едем, вот вам наш номер, пишите в Макс. Первый, кто отвечает правильно, получает сегодняшний подарочек, а это?
6: Так а давай в Ирландский паб отправим.
8: Давай.
6: Вот так. Мы не в Ирландию поедем ли?
7: Нет, к сожалению.
8: В общем, давайте слушаем внимательно, Лейсан.
7: Да. Ребят, ну, как всегда, с неочевидных вопросов, да, в 90-е годы местные предприниматели выкупили списанный самолет Ту-154, и сейчас его фюзеляж стоит посреди леса и используется как кафе и гостиница для туристов. Знаете такие места? Никто не знает, я так думаю.
8: Я знаю.
7: Да, ну, ты-то знаешь, конечно.
6: Давай еще, накидывайте.
7: Хорошо. Итак, есть в столице...
6: Это Россия, это, похоже,
7: это,
6: да?
7: Россия, это Россия, да. Ну, раз уж, ну, вот как бы, да, сузили мы вот так вот. Так, значит, в столице этого места есть такой проспект... Коммунистический.
6: Ну, это почти
7: который
6: в каждом...
7: никогда так. не заканчивается.
6: Идет и идет.
7: Он идет и идет и уходит аж в Монголию.
6: Аж в Монголию.
7: Да, вот так вот.
6: Аж в Монголию.
7: Может быть, так как-то вы, ну, высчитаете...
6: Давайте небольшую подсказку. Есть там озеро какое-нибудь известное?
7: Конечно, есть озеро. Оно очень холодное. Его даже называют холодильником. Есть там вообще много разных озер. Это, очень интересных.
6: А вот это озеро никто не облизывал вот зимой ближайшей.
7: Нет, так. Нет. Это
6: не туда,
7: озеро,
6: значит.
7: Хотя, может, вылизывали, но как-то там, знаешь...
6: Ужасно, как звучит.
7: А об этом как-то... Нет, ну,
6: в общем, много озер, и прям холодные.
7: Много
6: есть.
7: Озер,
6: а
7: холодные.
6: Чем, еще какие достопримечательности?
7: Хорошо. Есть там очень интересное урочище, и там его называют поющим камнем, потому что там стоят огромные чашечные камни, которые при ударе издают звук бум. Да, в древности их использовали для передачи сигнала между стойбищами.
6: Сложно пока, сложно. Вот варианты сыпятся.
8: Есть.
7: Кто
8: серьезно?
7: Такой молодец?
8: Гузель Зуфаровна нам правильно ответила.
7: Какая молодец, поздравляю вас.
6: Это похоже на слово Китай.
7: Нет.
8: Но есть немножко.
6: Как это нет?
7: Это на самом деле Алтай.
6: Ну вот я говорю, похоже на слово Китай.
7: Да. Но, ребята, сразу же вас предупрежу. Оказывается, мы все думаем, что Алтай – это одно место, а оказывается, вообще-то есть Алтайский край отдельно с административным центром в городе Барнаул. Это равнинный Алтай. А есть Республика Алтай – это горный Алтай. И, соответственно, административный центр там – Горно-Алтайск. Что хорошо для нас, казанцев – Есть у нас прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск. И еще очень приятный бонус, ребята, оказывается, в республике Алтай нет комаров. Они есть около Телецкого озера, да, а вот вообще комаров там нет, они не кусают, и вообще чудесно себя люди
6: это
7: могут чувствовать.
6: Это очень прекрасно.
7: Это прекрасно,
6: полезнейшая, да? Информация. Теперь давайте прогуляемся по Горно-Алтайску.
7: Ну, давайте начнем с того, что вообще когда можно там бывать? Да круглый год, ребята. Но поскольку там умеренно континентальный климат, летом там может быть жара зашкаливать прям вот за 30 очень хорошо, а зимой температура может падать прям вот очень хорошо низко. Если вы летом, например, едете в Горно-Алтайск, в эту, собственно, в Республику Алтай, в горах все-таки там посвежее и будет поприятнее находиться. А еще, если смотреть на какие-то красоты местные, да, весной есть такой период, когда цветет моральник. Это нежно-розовые, сиреневые цветы. То есть это вы смотрите на вот эти вот поля, холмы, они прям покрыты вот этими вот розовыми цветами. А осенью, на удивление, вообще там произрастает огромное количество лиственницы. Ты помнишь ведь, что лиственница – это практически единственное хвойное растение, которое сбрасывает свою хвою на зиму. И вот осенью как раз вот эти лиственницы, они приобретают очень красивый желтый цвет и переливаются разными даже оттенками. И, соответственно, все леса покрываются вот такими вот удивительными цветами, можно полюбоваться.
6: В общем, красота неописуемая, можно сказать.
7: Да?
6: Рай для художника,
7: да,
6: выйти,
7: да,
6: на пленэр.
7: Да,
6: или,
7: да,
6: сделать хорошие фотографии.
7: Да. И, конечно же, самая главная достопримечательность, ребята, это Чуйский тракт. Звучит как бы, ну, так вот, Чуя, на самом деле это речка.
6: Угу.
7: И по названию реки, но эта дорога считается одной из самых красивейших в мире. По своим вот этим вот разнообразным видам,
8: ну,
7: и
8: красиво,
7: так далее.
8: Да.
7: Да, очень красиво. И вообще есть рекомендация большая и прям настоятельная моя. Стоит прям выделить отдельно несколько дней для того, чтобы проехаться по этому Чуйскому тракту и по дороге заезжать на определенные достопримечательности, которые находятся рядом с этим Чуйским трактом. Вот в том числе как раз тот же самый Телецкое озеро. Да, посмотреть, полюбоваться. Вообще Телецкое озеро называют младшим братом Байкала, то есть он огромный, по нему ходят реально корабли, и можно покататься и вот это, всем этим полюбоваться. И вообще
6: надеюсь, он... Андрюшка Дронов нас сейчас не слышит, а то туда тоже дернет.
7: Ну, наверное. И еще, кстати, самый интересный факт. У татар, у нашинских, и алтайцев вообще есть общие предки. И если посмотреть по названиям всяких географических вот этих вот достопримечательностей, очень много общих корней именно с татарским языком. И вообще в 2006 году там, в Горно-Алтайске, был установлен памятный знак, и именно по инициативе президента Татарстана тогдашнего Ментимера Шаймиева.
6: Угу.
7: Да, и очень интересно, если вот погуглите, да, памятный знак Алтай, Шаймиев, и там вот все это очень символично, вот эти вот слова на разных языках и так далее. То есть тюркоязычные люди пошли как раз примерно оттуда. Теперь по поводу Чуйского тракта начала, да. В 2013 году у музея Чуйского тракта в городе Бийск был установлен нулевой километр этой дороги. И вообще протяженность этого тракта 953 километра. Помните, я в загадке говорила, что есть такой вот проспект коммунистический, да, в Горно-Алтайске. Вот он как раз переходит в Чуйский тракт и продолжается до самой Монголии, и туда вот уже, получается, упирается.
6: И прям уже это, в коммунизм
7: и
6: ушел.
7: И уже в коммунизм ушел, да, и из коммунизма в коммунизм, можно сказать. Так вот, что вообще может вас ожидать на Чуйском тракте? Есть такой перевал Семинский или Семинский. Его высота 1717 метров. То есть это самая высокая точка на Чуйском тракте. Те, кто будут там проезжать, конечно же, на всякий случай берите с собой препараты, которые от укачивания и от горняшки могут спасти. Просто это вот, ну, чисто вот так вот на заметочку, но там невероятно красивые виды. Там же было землетрясение в 2003 году на Алтае, и появилось гейзерное озеро. Ну, это вот именно туристы сами назвали, как-то не очень романтично оно звучит, да. В этом озере никто не купается. Кстати, Ярослава, погугли, полюбуйся. Настолько красивое это озеро, чем-то оно похоже на наше голубое.
8: Как еще раз называется?
7: Гейзерное озеро на Алтае. И меняет оно цвет. И почему нельзя там купаться? Ну, во-первых, там никаких не...
8: Оно как будто засасывает с виду.
7: Ну, как будто бы, да. На самом деле, там во время землетрясения пробились подземные источники. И это, на самом деле, ну, лечебное, можно
6: короче,
7: сказать. Ну, да. То есть там очень
6: купаться.
7: Аккуратно, очень холодная вода. И почему еще нежелательно купаться? Потому что, вот эти вот брызги купания и так далее, это вот этот вот голубой ил, который меняет свой рисунок. И даже... Знаете, вот я брала интервью у девушки, которая мне вот рассказывала про Алтай. Удивительным образом, говорит, можете поставить, например, на треножке вот этот вот таймлапс, да, вот, ну вот, да. И оно меняет очень красиво свой цвет. Потом гора Белуха, естественно, там. Туда можно, кстати, забираться. Это очень высокая, самая высокая, можно сказать, там гора. Невероятной тоже красоты.
8: Фу, еще... там снег.
7: Фу, там снег, да, все правильно. Еще активности. Сплавы по рекам, ребята. Там есть Катунь, там есть Чуя. И, кстати, слияние двух вот этих вот рек, Чуя и Катунь, тоже невероятно красиво, потому что Катунь такая быстрая, голубая река, а Чуя, она такая молочного цвета, как будто бы какао пролили. И вот это все перемешивается и очень красиво протекает. И, конечно же, загляните обязательно в поселок Аскат. Это вообще город мастеров и творческих людей.
6: Вот, класс.
7: Все, да? У меня уже все,
6: все. По-моему. В города Алтайск.
7: Всегда, да.
6: Спасибо большое, Лиза.
7: Если там получится, мораловые ванны примите и оздоровитесь вообще по полной программе.
6: Какая красота.
7: Вот, да.
6: Еще раз благодарим Лейсану Батрединову. Это был путеводитель на БИМ Радио.
5: Путеводитель с Лейсан Батрединовой.
6: У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляра». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
14: По Position number one.
15: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 21 градус, по ощущению плюс 20. К вечеру ожидается плюс 19. Сегодня без осадков, безоблачно. Завтра в пятницу, 22 мая, днем плюс 23 градуса, к вечеру плюс 20. Безоблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Первый тост.
1: Дружба.
3: Дружба.

0: лучшая дружба на свете. Это между нами, конечно, между Бимрадио и нашими слушателями. А, да, и, кстати, про слушателей, которые отмечают сегодня свой день рождения. Сегодня 21 мая. Открывая нашу группу ВКонтакте Бимрадио Казань, обязательно вступайте в наше сообщество. Фу, как красиво так сказал, не могу повторить. В общем, начнем с группы ВКонтакте Бимрадио Казань. Итак, Регина Маслакова, Татьяна Березуцкая, Эдгар Ханафеев, Рамиля Сибгатова, Динар Саляхов, Лилия Штырева, Дмитрий Митрофанов, Гульнур Хакимулина, Светлана Маслова, Женек Семенов из Зеленодольска, всему из Зеленодольска пламенный привет, Илья Мерчин, Денис Николаев, Александр Галушкин. Есть захотелось. И Аня Денисова сегодня отмечает свой день рождения. Дорогие именинники, будьте счастливы. Встречайтесь почаще с друзьями. Пусть всегда будет рядом хоть один, но самый искренний, самый заботливый и самый такой, самый-самый-самый-присамый. Мы вас очень любим. Будьте здоровы и, конечно же, ура!
1: Про телефон снова напомню. 2-930-800. Телефон, по которому вы, дорогие слушатели, можете позвонить в рабочее время в будние дни с 10 до 17 часов, чтобы заказать поздравление особенного характера для своего особенного человека. Это может быть и розыгрыш, и в стихотворной форме, и даже видеооткрыточка. Пользуйтесь 2-930-800 в рабочее время в будние дни, пожалуйста. А рассказываю, с кем из знаменитостей по традиции вы родились в один день. В этот день, 21 мая, родились писатель Борис Васильев, актриса Вера Алтайская. Видите, мы в Горно-Алтайск недавно гоняли. Кинорежиссер Николай Досталь, пловец Владимир Сальников, актриса Софико Чаурелли. Да, актер Виктор Степанов. Я смотрю, еще Диана Панченко сегодня день рождения отмечает. Ух! Гарна девчина. Никит Пресняков сегодня отмечает свой день рождения. Ну, как понимаете, да, это сын Владимира Преснякова.
0: Да-да.
1: Кстати, такой рокерский достаточно парнишка.
0: Да-да.
1: Виктор Степанов, актер, ну, если вы смотрели фильм про Ломоносова, например, вот он играл там Михаила Ломоносова, старшего. Также Любовь Полищук родилась именно в этот день. Советско-российская актриса, театра и кино, певица, педагог, народная артистка России. Олег Фомин, тоже советский-российский актер, режиссер, сценарист, продюсер. Много в сериалах, по-моему, я его видел. Самое интересное, сегодня еще на свет появился Данте Алигьери. Вот такой вот, понимаете. Вы читали Данте?
0: Нет, а как раз, представляешь, летнее меню нам скинули в классе.
1: Как хорошо, 11 июня, 18+. Не только летнее меню, но и летнее художественное безобразие. Из рок-музыкантов, кто родился в этот день? Кевин Шилдс, американский музыкант, автор песен и продюсер, вокалист и гитарист невероятно интересной шугейс-команды My Bloody Valentines. Также я обнаружил, что в этот день родился Готье. Очень интересный, кстати, музыкант. Ныне, насколько я знаю, почивший. Но музыка его жива.

0: Нет, вы представляете, мне приходит сообщение: Ярослав, Акбарс пропустил это. Ты во всем виновата. Зачем ты пришла?
1: А?
0: Вы представляете, люди, вообще, я виновата. Я тут сижу, работаю, никого не трогаю. Ладно, трогаю Ленара
1: что
0: и Петра.
1: Что ж ты какая-то? Во всем виновата ты. Какое безобразие. О дружбе мы тут говорим. Вот такое еще сообщение у нас есть. Кстати, к нам присоединился Ленар. Он там сейчас пока подкручивает какие-то контрагайки в себе, чтобы мы его услышали. Так, раз-раз, проверка микрофона.
2: А, я уже готов.
1: Тихо-тихо, это прямой эфир. Да, привет, Ленар.
2: Привет-привет.
1: Вот такое сообщение, пришедшее на наш номер. +7 927 242 102 8. Привет, Бим. В юношестве познакомились с девушкой не при самых лучших обстоятельствах. Друг друга просто не переваривали. На свадьбе лучшего друга были свидетелями. После этого дружим уже 30 лет. Альбине привет от Рустама. Ну, смотрите, какая милота.
0: Так, пока я блокирую автора, который меня виноватит, после которого к психологу дорого обращаться. Ленар, мы тут про дружбу говорим. Как выбирать и поддерживать дружбу во взрослом возрасте? Вот смотри, ты женат, человек очень семейный.
1: Ну, уже не мальчик.
0: Да.
2: Ну, естественно, 35 лет мужчине, почти 36.
0: Я тебя тут спросила за эфиром, и ты рассказал, что у тебя есть заметки. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям тоже.
2: Мне кажется, в этом смысле я, конечно, очень странный человек. Да,
0: ну да, вообще
2: есть...
0: да.
2: Да-да. У меня есть список, то есть для чего нужен, да. Как бы это не какой-то там рейтинг и так далее. Это просто список людей, например, вот мои друзья.
0: А покажи мне?
2: Да, я сейчас попытаюсь найти.
1: Да не это, а список.
2: Слушай, я прям сразу не скажу. А, вот, я, собственно говоря, нашел. Посмотри, посмотри.
0: Да смотрю.
1: Ага. Что-то малюсенькое какой-то списочек-то у вас.
2: Нет, не скажи, но друзей слишком много.
0: Зато не мужчины, ладно.
1: Зато важный.
2: Да, очень важные люди. То есть у меня есть вот люди, с кем мы с самого давнего возраста, например, по работе, по...
0: Детского садика.
2: Ну, детский садик, нет, там не получилось. Я могу рассказать эту историю.
1: Смотри, это больше какие-то все-таки приятели по виду определенной деятельности, получается. Так?
2: Нет, ни в коем случае. То есть это не приятели, это прям мои друзья. Да? Есть один друг, который живет в Канаде, например. Его зовут Инар.
1: Вот привет, привет в Канаду. Нас он... там, кстати, может и слушает.
2: Да, я, кстати, ему говорил, что если что, слушай Бим Радио. Первое в Казани. Вот, соответственно, есть один друг, который живет в Москве. Да, конечно, я с ними не так часто вижусь.
1: Ну, понятно.
2: Но видеосвязь, опять же, я могу приехать в Москву с Канады, конечно.
0: И бесплатно
2: сложновато
0: перекантоваться.
1: Ну, хотя бы,
2: ну,
1: так, а
2: что? Это как бонус, это не главная цель,
0: конечно,
2: но как бонус.
0: Нет, нет.
2: Хотя вот, тоже люди семейные, поэтому тоже не хочется мешать их личному комфорту, семейному комфорту.
0: И так у тебя заметки, и что ты делаешь с ними?
2: Так вот, написаны, например, мои друзья, уж такие старые давние друзья. То есть,
0: сколько им лет старые?
2: Ну, по 35 где-то в среднем. Но старый имеется в виду, мы очень давно дружим. Вот, и просто для меня это как такое напоминание о том, что вот надо им позвонить, например, с кем-то мы не общались.
0: Просто как дела.
2: Да, а есть еще, знаешь, список людей, с которыми мы еще как бы не друзья, но есть какая-то основа для того, чтобы очень крепко, хорошо дружить.
0: Ну, кто-то из коллег есть у тебя там, с кем ты хотел бы дружить?
1: А что это за основа такая, вот, которая вот крепкой
2: написано,
1: может стать?
2: Петр Нежинский,
1: что? Ярослава. А я там есть? Ах ты, хитрый.
0: Нет, ты чужими женщинами не дружишь. Сказал.
2: Слушай, нет, я как-то муж...
1: А ты не женщина, ты коллега, прежде всего.
2: Я как-то вот такой межгендерной дружбе как-то не особо доверяю всегда. Но
0: я согласна.
2: Обычно мужчины, мне кажется, любят. Вот. Я не знаю, как это дружить. Вот.
0: Вот и посмотрим, а пока у нас реклама.
1: Нормально подытожил. Говорит, я не знаю, как дружить. Узнаешь!
3: Бим Радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний...»
0: Бал.
1: Бал. Выпускной.
0: О котором ты мечтал.
1: По-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно...
0: Шальные танцы.
1: Все, в шале причем. Забудь про дневник в эту ночь...
0: Вспомни про скандинавские палки. Тебе поставят отлично.
1: В эту ночь тебе поставят отлично за ходьбу...
0: Эту ночь тебе поставят.
1: За ходьбу с скандинавскими палками. Живые эмоции. Вот живее уже некуда. Смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Так что готовьте свои самые интересные...
0: Приличные образы.
1: Образы, да-да-да. Ведущие бала...
0: Петр Нежинский.
1: И Ярослава. За пультом диджей Айон.
0: На пульте.
1: Не на пульте.
0: Под пультом.
1: За пультом. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
0: Строго
1: 18+.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Папа,
3: Еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
10: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут.
11: Реклама. ООО «МБ Канавто».
12: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
15: 0+.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Гороскоп на Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы. Очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы. Готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы. Придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги. Сейчас важна перспектива. Планируйте будущее. Берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи. Скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы. Надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Целая толпа собралась в студии БИМ-радио. Это всегда очень радостно. Настоящие наши друзья.
5: По поводу попугая!
4: Главный попугай Российской Федерации. Альберт Ботаник там присоединился после того же вечернего.
6: Домой не уйдет, да.
4: Ну и, конечно, Линар, который уже примет эстафету. Я так понимаю, да, и будешь в программу «Привет-привет» сегодня проводить.
7: Да, обязательно, конечно. Буквально через час.
4: Но
7: еще времени очень много.
4: В одном году. Но привет, кстати, можно готовить уже сейчас.
7: Согласен, да.
6: На маслице.
4: И вспоминайте, кому вы хотите их передать, может быть, поздравить. Может быть, своему древнему другу написать. Передать ему приветик. Ему будет очень приятно.
6: А вот Альберт Ботанин сказал, что он бы дружил с волейболистками, чтобы побольше их было. И в темное время суток только дружить согласен.
8: Вот что интересно, включен, да, микрофон?
7: Да.
8: А вы себя не слышите? Не включены сейчас, я чуть-чуть прибавлю. Раз, два, три. Во, сейчас я слышу. Так вот, что характерно...
4: Как друг какой у тебя хороший.
8: Да, спасибо большое.
4: Альберт, это все.
8: Что характерно? Вот стоит Ярославе что-нибудь, вот просто вот слово сказать, волейболистки, и она сразу придумывает историю. А вы знаете, что Альберт любит волейболисток? Стоит Ярославе сказать, например, кузнечики. Она такая: слушайте, кузнечики. Альберт же любит кузнечиков, он мне тут рассказывает.
6: Нет, Альберт не любит кузнечиков, и Акбарс не любит.
4: Но
7: еще времени очень много.
4: В одном году. Но привет, кстати, можно готовить уже сейчас.
7: Согласен, да.
6: На маслице.
4: И вспоминайте, кому вы хотите их передать, может быть, поздравить. Может быть, своему древнему другу написать. Передать ему приветик. Ему будет очень приятно.
6: А вот Альберт Ботанин сказал, что он бы дружил с волейболистками, чтобы побольше их было. И в темное время суток только дружить согласен.
8: Вот что интересно, включен, да, микрофон?
7: Да.
8: А вы себя не слышите? Не включены сейчас, я чуть-чуть прибавлю. Раз, два, три. Во, сейчас я слышу. Так вот, что характерно...
4: Как друг какой у тебя
8: хороший. Спасибо большое.
7: Альберт, это все.
8: Что характерно? Вот стоит Ярославе что-нибудь, вот просто вот слово сказать, волейболистки, и она сразу придумывает историю. А вы знаете, что Альберт любит волейболисток? Стоит Ярославе сказать, например, кузнечики. Она такая: слушайте, кузнечики. Альберт же любит кузнечиков. Он мне тут вот рассказывает.
6: Нет, Альберт не любит кузнечиков, и Акбарс не любит.
8: В голове себе додумывает, что...

0: знаете, что Альберт любит волейболисток? Стоит Ярославе сказать, например, кузнечики. Она такая: слушайте, кузнечики. Альберт же любит кузнечиков, он мне тут вот рассказывает.
1: Нет, Альберт не любит кузнечиков, и Акбарс не любит.
0: В голове себе додумывает что-то, понимаешь, какую-то историю, потом ходит всем рассказывать. А я потом хожу и объясняю, что это все неправда, понимаете? Откуда?
2: Дважды два сколько будет?
1: Четыре.
2: Все нормально, вы не тупая, Бог вас простит, милый.
1: Спасибо. Да, мне проклятие сыпет, потому что Акбарс проигрывает.
2: Пишет какую-то ерунду, на самом деле.
0: А, это все из Ярослава,
1: конечно.
2: Все нормально здесь,
1: да.
2: Счет 0-2, кстати. Ребята, вот.
0: 2-0.
2: Мы, пожалуй, на этом с Ярославой скажем вам до свидания. Ярославушка, спасибо большое за эфир.
0: 3-0 будет.
1: Спасибо, Петр. Парни, вам тоже спасибо за эфир.
2: Всем хорошего вечера.
1: Берегите себя, мы вас любим. Пока.
2: Пока-пока.
3: Вечерний Трубин.

0: Хорошая песня, друзья. А с вами я, Ленар Сиразов. Всем желаю приятного вечера и ближайшие два часа мы вместе с вами, любимые.
1: Реклама на Бим-радио. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
4: Весна на БИМ радио.
5: Казань, весна.
4: Весна на БИМ радио.
6: БИМ радио. Первое

0: Радио. Первое в Казани.
1: Друзья, ждали. Всем еще раз привет, друзья. Всем отличного настроения. Хотя, знаете, мне кажется, в этот момент у многих как раз-таки это настроение немножко понижено. Потому что почему? Потому что люди болеют за Акбарс. И пока что на тот момент, когда я смотрел счет, да, счет составлял 0-2. Но, друзья, ничего страшного. Я надеюсь, что наши парни соберутся, потому что иначе это может стать последним матчем финальной серии Кубка Гагарина. Поэтому в наших парней я очень-очень хорошо верю. Давайте прямо сейчас мы посмотрим вообще, какая ситуация у нас на дорогах. И давайте поблагодарим Яндекс.Дороги, Яндекс.Карты за предоставленную информацию. И, конечно же, вот тут я прям вздыхаю, друзья. Почему? Потому что удивляюсь тому, что есть прям крупные пробки. Например, это улица Петра Витера от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Дементьева. Скорость потока 10 км в час. Длина примерно 1,5 километра, которую вы проедете за 10 минут. Улица Гали Динмухаметова от улицы Наклонной до улицы Академика Завойского. Скорость потока всего лишь 7 км в час. И чтобы проехать 700 метров, вам потребуется целых 6 минут. Да, немножко придется вам застрять основательно вот в этом потоке, если его так можно назвать. Улица Павлюхина от улицы Газовой до Даурской улицы. Скорость потока 11 км в час. Длина 700 метров. Время проезда... Так, я смотрю, ага, вот, 4 минуты, представляете? Естественно, по традиции, есть у нас затруднения на центральных улицах. Например, это улица Бурхана Шахиди, улица Габдулы Тукая от улицы Рустема Яхина до площади Вахитова. Скорость потока у нас всего лишь 21 км в час. Длина примерно 3 км, которые вы проедете за 8 минут. Ну и, конечно же, улица Парижской коммуны, ну как же без нее? Университетская улица от улицы Габдулы Тукая до Профсоюзной улицы. Скорость потока 8 км в час. Длина 1 км. Время проезда 8 минут. Ну вот про основные, конечно, такие тяжелые, так скажем, места для проезда я вам рассказал. Ну и кроме того, не забывайте, что в принципе ситуация на мостах у нас хорошая. Но вот разве что третья транспортная дамба, да, вот в центр, если вы едете, то, так скажем, Яндекс.Карты оценивают ситуацию в 3 балла, так что тоже учитывайте. Не думаю, что там будет очень медленно, но и на что-то очень быстрое, мгновенное также не рассчитывайте. Вот такая, друзья, у нас ситуация на данный момент на дорогах. Ну а мы, конечно же, продолжаем болеть за Акбарс. И впереди у нас шоу Шепелявых.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
4: Да прибудет с вами шоу Шепелявое.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Да, друзья, совсем скоро настоящий вечер в Сан-Ремо, но в Казани состоится, поэтому всем buenas noches, друзья мои, всем чао, конечно же. Желаю вам, друзья, прям вот постараться поактивнее послушать то, что я сейчас буду говорить, потому что будем разыгрывать на одну вечеринку хорошие подарки. Поэтому внимательно послушайте. Ну, вообще, конечно, у нас в России очень любят Италию, да, все мы любим кушать, например, пиццу, да, конечно, как без нее. Все мы любим итальянские песни, да, вот помните, это Адриано Челентано, например, ну, это, наверное, единственный, кого я прям вот хорошо знаю, но их очень много. Вот, конечно же, у нас в России также очень любят итальянские фильмы, как раз с тем же самым Челентано. Помните легендарные фильмы Челентано, там, например, «Укрощение строптивой» и так далее, и так далее, и так далее. Или «Бинго-бонго», кстати, вот тоже один из не самых популярных фильмов, но вот я его с детства запомнил. В общем, друзья, хочу сказать, что много приятных ассоциаций с Италией. Это, конечно же, и пицца, это Тоскана, это Моника Беллуччи. О-ля-ля, Моника Беллуччи, я сказал даже, воскликнул даже немножко по-французски. В общем, друзья, к чему я это все говорю? Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Значит, осталось совсем немного. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни, все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы, атмосферы курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Maximilians, 18+, друзья, напоминаю, вечеринка взрослая. Ну что ж, друзья, я, кстати, уже тоже поговорил, что я тоже хочу попасть на эту вечеринку. Правда, для этого мне не нужно участвовать в розыгрыше, ну а вы можете как раз-таки в этом розыгрыше поучаствовать. Итак, друзья, что же нужно будет сделать? Нужно будет ответить на простой, в принципе, вопрос. Вот как раз-таки, вот, все, я его нашел. В общем, тот, кто ответит максимально первым, максимально быстрее в Макси, либо в Телеграм, соответственно, этот человек получает как раз-таки вот билетик на эту вечеринку. И прямо сейчас давайте я вам задам вопрос. Итак, поехали. Как называется итальянский сыр с плесенью, который добавляют в салаты и пиццу? Итак, вариант номер один – пармезан. Вариант номер два – горгонзола. И вариант номер три – моцарелла. Еще раз давайте. Пармезано, горгонзола или моцарелла. Да, в общем, пишите ваши ответы. Я надеюсь, что вы отправите правильные ответы в наш Телеграм, либо в наш Макс, друзья. Я, в общем, жду ваши ответы. И, конечно же, я обрадую через некоторое время победителя. Итак, жду ваши ответы, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ Радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: Да, друзья мои, звучит итальянская музыка. Еще раз всем буэносера, друзья, что с итальянского означает добрый вечер. Вот, если вы слышите бонджорно, кстати, это означает доброе утро. Люблю я, кстати, говорить бонджорно, особенно своей жене, когда только-только просыпаюсь. Так, друзья, что я хочу сказать. Ну, во-первых, все большие молодцы, то, что вы поучаствовали. Было несколько ответов, то есть вы проявили активность, что уже замечательно. Ну, а что я на это скажу, друзья? У нас, я, в общем, решил, потому что, наверное, вначале будем разыгрывать один билет, но я в итоге передумал и решил разыграть два билета. Так что у нас еще один есть дополнительный победитель. В общем, смотрите, у нас, если посмотреть в наш Телеграм, то первым ответил наш постоянный слушатель Михаил. Михаил написал: «Привет, Ленар, ты сегодня опять провел день по-стахановски, порадовал слушателей БИМ-радио». Ответ Горгонзола. Спасибо большое, Михаил. И, кстати, Михаил так сразу тоже написал: «Если можно, поставить композицию «Ворона». Буду очень благодарен». Вот, так что, Михаил, я вас от всей души поздравляю с победой. Ну, а в Максе вы спросите, кто же написал первым? И первым написал Артур, но он дал неправильный ответ. Он дал ответ «Пармезан». Вот, ну, естественно, правильный ответ, конечно же, «Горгонзола». И вот наш победитель написал даже не «Горгонзола», а «Марганзола». Ну, ладно, уж так и быть, зачитаем как «Горгонзола». Так что, наши уважаемые победители, я вас поздравляю. И, конечно же, вы, наверное, еще раз спросите: «Ленар, а где это еще будет проходить и когда?» Друзья, напоминаю, 5 июня будет классная музыка, итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы, атмосферы курортного вечера, конкурсы, подарки, ведущий вечера, неподражаемый Альберт Кузиахметов. Представляете, друзья, все это в 20:00 5 июня в Максимилианс. Я напоминаю, что 18+, у нас такие взрослые вечеринки. Вот, так что я поздравляю еще раз наших победителей и хочу сказать: «Мамма мия, мы это сделали!»

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Так, друзья, я все-таки хочу, так скажем, зачитать некоторые сообщения. Как-то уже долго они остаются без ответа, как-то нехорошо. Артур, кстати, тот самый, который написал не горгонзола, а пармезан, он пишет: «Привет, Бим, Ленар, привет, это Артур Пирожков». «Привет всем моей любимой Заке», пишет он. Поэтому, Артур Пирожков, тебе тоже взаимно такого же хорошего вечера. Помню Артура Пирожков. Даже я должен объявлять, как Артур Пирожков. Вот так лучше. Так, еще, друзья. Альбина Смирнова пишет: «Добрый вечер, Ленар. Хорошего эфира. Приятно было вчера увидеться с вами наконец-то». Я сейчас расскажу. Мы как-то вот, это наша постоянная слушательница, она написала, вот, что работает парикмахером в парикмахерской. Вот, я обещал и сказал, что я обязательно зайду. Вот, она меня периодически напоминала. Вот. Не всегда совпадали, так скажем, по графикам. Ну, просто как бы житейские дела, туда-сюда, суета. Вот, и в итоге она дождалась. Вот я приехал, взял, отломил такой небольшой букетик сирени, если так можно сказать. И, соответственно, зашел и ее обрадовал. Поэтому Альбина тоже был рад увидеться. Мужчина всегда должен держать свое слово. Поэтому вот и с такими мыслями и с самым теплым отношением к вам я зашел к вам в гости. Вот, хорошо. Так, еще давайте посмотрим. Кстати, вот наш победитель Михаил написал, говорит: «Я в шоке, просто написал, думал, что не успею, в итоге победил». Да, Михаил, и такое тоже бывает. Вот, друзья, давайте пока не думать о счете в хоккейном матче, матче Ак-Барса с Локомотивом. Счет пока 0-2, но надежда, как говорится, умирает последней. Все-таки хочется, чтобы ребята выцарапали кубок Гагарина наконец-то. Вот, ну ладно, друзья, все. Я также вышел немножко, так скажем, прочитать сообщение, которое не мог оставить без ответа, но всем тем, кто находится за рулем, я желаю отличной дороги, ни гвоздя, ни жезла. Вот, будьте аккуратны, соблюдайте дистанцию. Ну, а всем тем, кто слушает нас дома, либо в офисе, желаю вам прекраснейшего весеннего, вечернего настроения. Вот, мы рады, что вы с нами на одной волне.
2: Вечер в Сан-Ремо.

0: в Казани.
1: Продолжаем, конечно же, наши любимые слушатели. Ну и давайте мы узнаем, какая погода нас ожидает. Тем более я посмотрел фотографии в одном из казанских пабликов. Там была фотография очень красивого заката в Казани. Но давайте посмотрим, будут ли эти закаты у нас еще впереди. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Итак, температура на данный момент составляет примерно 23-22 градуса тепла. Ночью будет плюс 16, да, то есть такое разительное падение температуры. Завтра днем, друзья, жара будет более щадящей. Температура составит 26 градусов тепла, которые будут ощущаться как плюс 24. Ну а ночью будет даже потеплее, чем сегодня, плюс 17. Что же нас ожидает в наши законные выходные? Днем плюс 28 градусов тепла, ночью плюс 19, друзья, днем вообще прям хорошо, солнечно. Говорят, конечно, что все-таки солнце будет скрываться за облаками, вот, играть с нами, но все-таки будет солнечно, особенно утром и вечером. А в воскресенье, друзья, как в одной известной песне, я, конечно, не знаю, насколько она сейчас уже известна, я помню, когда-то запомнил церемонию вручения, по-моему, то ли «Песни года», то ли «Золотой микрофон». «Микрофон» — это когда еще был маленьким-маленьким. Там была, помните, такую певицу Марина Хлебникова? Вот, она пела песню. Она была очень-очень любима мною. Песня «Дожди». Помните? «Дожди, та-та-да, дожди». Вот, в общем, в воскресенье днем температура плюс 21 градус тепла. Но при этом, друзья мои, дожди, причем дожди с самого утра. Правда, к вечеру уже немножко угомонится, и ночью будет плюс 16. Ну и давайте посмотрим, что вообще на будущей неделе. На будущей неделе. А там, друзья, дожди, дожди, еще раз дожди. Так что успеваем мы просто по максимуму наслаждаться той погодой, которая сейчас установилась в Казани. Я сказал бы, даже это не майская погода, а самая настоящая летняя июльская погода. Надо от этого получать громадное удовольствие и наслаждение.
0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Позиция номер 1.
0: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам предстоит делать и решать что-то самостоятельно и незаметно для близких и начальства. Тельцы, учитесь доверять и расслабьтесь. Сейчас важно простить. Близнецы, что-то или кто-то будет постоянно мешаться под ногами и сбивать с толку. Раки, вам предстоит использовать грубый расчет, забыв совершенно о романтике. Львы, вы будете склонны рисковать и совершать ошибки из-за излишней самоуверенности. Девы, наступает день для экспериментов. Пора попробовать что-нибудь новое. Весы, очень спокойное отношение к себе и окружению поможет провести день адекватно своему настроению. Скорпионы, готовьтесь получить подарок, о котором мечтает большинство. Стрельцы, придется продумать стратегию поведения, чтобы не задерживаться долго на работе. Козероги, сейчас важна перспектива. Планируйте будущее, берите кредиты, но будьте аккуратны. Водолеи, скоро вас ждут перемены, требующие денег и полета фантазии. Рыбы, надо сделать так, чтобы улыбка была заметнее, а количество комплиментов стало расти. Желаем каждому знаку зодиака энергии.
4: БИМ-радио.

0: Вот тоже хочу передать привет. Вот, любимые. Да, хорошо. Продолжаем читать. Ильдар пишет: «Привет, любимая. Передаю привет своей любимой жене Мильке Япаровой, ух ты, которая поливает огород». Давайте заново. Я уж просто тут смотрю, Гульнар там что-то напишет. «Привет, любимая. Передаю привет своей любимой жене Мильке Япаровой, которая поливает огород. Люблю тебя, моя малышка», пишет Ильдар. Ильдар, так что не помогаем? Или помогаем все-таки, да? Но дело хорошее, особенно в такие майские дни, с такой самой прям солнечной, теплой погодой, идеальной погодой. Конечно же, грех не поливать огород. Так что малышка Ильдара, Милька Непарова, Бим Радио вам также передает привет. Так, давайте еще посмотрим. Ну, нет, давайте все-таки немножко попозже. Может, Гульнара успеет написать? Нет, друзья, реклама на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Продолжаем. Конечно же, у многих мысли только о хоккее. Давайте посмотрим, что у нас написала Гульнара. Потому что привет она передала. Совсем скоро будет песня «Младший лейтенант», которую она очень просила. Она пишет: «Улам, сын расстраивается за игру. И в то же время говорит, эта игра главное участие. Они молодцы, что до финала дошли». Я, кстати, Гульнара, тоже с этим согласен. Поскольку, знаете, вот легко нам, обыкновенным болельщикам, так говорить, что «ох, мол, не выиграли Кубок Гагарина», да, что вот, вот. Но это, естественно, не все так просто. Еще, я смотрю, время еще есть, естественно. Поэтому, как говорится, не, как там, гвозди, в общем, не вбиваем окончательно гвозди в гроб нашей надежды. Ух, как прозвучало. Вот, в общем, все будет хорошо, и ребят стараются. Вот даже я своему знакомому, точнее, своему другу говорил, что, мол, вот ты поклонник Реала Мадрида, вот тебе легко болеть постоянно. Лига Чемпионские победы, чемпионат Испании очень часто выигрывается. Вот и у него бывают нелегкие времена. Ну, а уж касаемо нашего клуба, всякое тоже бывает. И вообще молодцы, что дошли вот до этой стадии. Так, продолжаем. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас через приложение. Итак, поздравляю любимку Нурзилю Вилдиновну. Ох, красивое имя и отчество. Да, поздравляю любимку Нурзилю Вилдиновну с прошедшими днями рождения. Я ей всегда возвращаю смайлики, желаю ей крепкого здоровья и богатых розыгрышей с Бим-радио, пишет Эдуард. Все, Эдуард, отлично. Вот, кстати, формулировка у вас интересная. Я ей всегда возвращаю смайлики. Это как? То есть она вам улыбается, и вы тоже ей в ответ, а также начинаете улыбаться. Так, дальше, друзья. Привет из Аксубаевского района. Добрый вечер, любимый Бим. Хочу отправить привет в старое Тимошкино Аксубаевского района и поздравить любимого Левукова Виталия с днем рождения, отправить миллион добрых пожеланий, пишет Анастасия Михайловна. Все, в общем, старое Тимошкино, я надеюсь, что вы нас слушаете. Вот, и если вы знаете Виталия Левукова, вы ему обязательно передайте наши слова и, конечно же, поздравления с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения. Так, еще один приветик у нас сразу. Пришел, как говорится, с пылу с жару. Доброго вечера, любимое радио. Денечка, жду завтрашней встречи с тобой. Большой привет всей болталке, болельщикам Акбарса. Желаем победы Акбарсу. Любим вас, несмотря ни на что. Поставьте, пожалуйста, Ирину Дубцову «Гештальты». Ох, у нас сегодня вечер Ирины Дубцовой. Да, будет, потому что вроде бы еще попросили. Но это не точно. Так, давайте еще посмотрю, есть ли у нас приветы. А вот тоже есть. Ух, не могу остановиться. Так, привет, Бимчик, любимчик. О, длинное сообщение. Надо так... Нужно набраться воздуха. Привет, Бимчик, любимчик. Огромный привет вам, Ленар. Спасибо большое. Привет всем, кто меня знает и кто не знает. Большой привет моему любимому мужчине и по совместительству мужу Игорю. Тут смайлик. Моим дочерям Диане и Виолетте. Моей внучке Каролине. Также передайте, пожалуйста, привет всей сети пиццерии Татмака и СНТ Вахитовец 2. И всем отдыхающим и работающим. Ох, вы просто всех объяли. Всех обняла, подняла, покружила и поставила на место. Мне даже эта голова немножко закружилась после ваших слов. Хорошего вечера. Спасибо, Бимчик, любимчик. С вечерним приветом, Сухра. Песня на ваш вкус. Спасибо заранее. Ох, просто море позитива вот в вашем сообщении. Давайте я что-нибудь подберу. Главное в это время. Самир спрашивает, меня прочитали? Самир, ну конечно, конечно. Кстати, твоя песня прямо сейчас и прозвучит. Ничего не говори. Рок-остров. Трава.

0: радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Продолжаем, друзья. Ну что ж, давайте, кстати, ради интереса посмотрим, какой у нас счет тогда. Ну, порадуй нас, пожалуйста. Так, что-то интернет тормозит у меня. Ладно, в общем, постараюсь найти в ближайшее время. Ну, если что, вы тоже, кстати, напишите. Ладно, я просто тоже хочу узнать, какой в итоге счет. 0-2. Нет, все, загрузилось, в общем. Ну ладно, верим, надеемся, ждем. Надежда умирает последней. Давайте по приветам, так скажем, да, что у нас есть на данный момент. Вот у нас, кстати, в Максе тоже Самир говорит, спасибо, что поставили, спасибо. Так, совсем скоро. Так, давайте вот с Аришей мы продолжим. Ариша, это наша постоянная слушательница. В принципе, у него много сообщений, смотрю, и примерно все одного содержания. Пишет она: «Привет, Бим, и любимым ведущим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки, спасибо ему. Можно песню «Король и шут», «Кукла колдуна». Я знаю ваши предпочтения, Ариша. Хорошо, попозже поставим». Так. Давайте посмотрим. У нас еще через приложение, по-моему, отправили новый привет. Приветик, Бим Радио. Большой привет вам из города Азнакаево. Здравствуйте, СМСС, как говорится. Это Миша, кстати, пишет. И она говорит: хочу передать привет моему любимому мужу Ильдару, а также дочке Айзеле и сыну Салиму. Я вас очень люблю. Милявша. Вот, Милявша, отличные слова. Как это здорово, когда можно передать приветы на весь Татарстан, да, чтобы вот сказать, что вот Матуром Бекрем, вот слышал, да, это, между прочим, тебе было, Азеля, Казам, Улам, Салим, вот, кстати, это Нига с вашим мамой отправила эти приветы. Хорошо. Так, давайте я напомню, как отправить приветы. Телеграм плюс 7 92 72 42 102 и 8. Кстати, Макс также работает по этому номеру телефона. Кроме того, друзья, у нас есть официальное приложение. Это Бим Радио, можете сказать, скачать в Apple Store либо в Google Play. Ну и кроме того, у нас есть официальный сайт bimradio.ru. Отправляйте свои приветы, кстати, через приложение, через сайт нам отправляют очень часто из-за границы, из США, из Канады, вот я помню точно, из Германии, кстати, тоже отправляли, вот. В общем, пока что на этом приветике все, так что, как говорится, поляна свободна, обязательно отправляйте. Ну, а я, друзья, сейчас поставлю песню Бейонсе, которая называется «Hello», да, мне кажется, именно эта песня подходит словам Зухры, которая просто, ну, объяла необъятное. Обняла всех и не обнятых, и обнятых, как говорится. В общем, давайте послушаем эту песню. Мне кажется, она прям вот как раз-таки в стиле, точнее, в настроении Зухры. Зухра, слышите?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Ксения, в общем, заказывали вы Ирину Дубцову «Гештальты». Вот эту песню я именно не нашел, но зато есть песня о нем, легендарная.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Продолжаем. Пишут нам. Я вот вижу, Оксана, кстати, пишет. Сейчас я, конечно, дождусь. Так, давайте с чего начнем? Да, тут прям интересное сообщение. Это утроменом сообщение, не мне. Добрый вечер, можно песню «Феникс»? И такой Мишка такой, типа, можно, пожалуйста, глазками смотрит. Конечно, Светлана обязательно поставим. Она, кстати, уже на готове у нас. У нас, я говорю, как будто здесь сразу несколько людей за пультом. Дальше, следующее сообщение. Оксана как раз-таки. Так, добрый вечер, передайте, пожалуйста, большой привет болтам. Я передаю большой привет болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Уитни Хьюстон «От кого не говорите, пожалуйста». Так, а я уже спалил, по-моему, Оксана, извините. Я случайно просто, я вот прочитал, что сообщение именно от вас. Вот, так что спалил, прошу прощения, как говорится. Так, Алина нам пишет. Ну-ка. Давайте прочитаю сообщение с самого начала. Вот, в принципе, нашел. Приветик, Бим, как у вас дела? Как настроение? Хочу передать привет моей любимой семье, маме Алине и сестре Азалии и любимому папе Айдару. Папа, приезжай скорее с командировки домой. Можно поставить песню «Папа, я скучаю» Макс Вертиго. Вот, кстати, с Максом Вертиго я, Алина, обязательно сейчас посмотрю, есть ли он у нас. Я, по крайней мере, ни разу не слышал. Вот, не обещаю, но очень постараюсь поставить. Вот, тем более, если уж папа в командировке, вот, это дело обязательно надо исполнить, да, реализовать. Так, у нас еще один привет, кстати, через приложение. Привет, поставьте, пожалуйста, руки вверх, 18 мне уже, Димон пишет. Да, все, Димон, вопросов нет, конечно, поставим, вот, все нормально. Тоже люблю творчество группы «Руки вверх». Так, дальше. Дмитрий пишет. Доброй ночи, а можно, пожалуйста, центр, а студия далеко? Я посмотрю обязательно. Так, еще у нас сообщение, ну-ка. Так, ну, в принципе, по-моему, пока что все, что есть, сказали. А вот Рауф, кстати, такой добрейший вечерочек, да. Рауф пишет. Записан, кстати, как и массажист. Приветики, любимые ведущие болталки, любимая радиостанция, всем тем, кто меня узнал. Рох, тебя сложно не узнать. Привет, любимой Казани, привет водителям такси. Вам железных нерв и жирных заказов с хорошим коэффициентом. Спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Поставьте, пожалуйста, Нелли Фуртадо «Say it right». Окей. Я надеюсь, на мой английский нормально произнес название песни. Все, Рауф, обязательно поищу. Давайте, в общем, мы начнем с «Феникс» «Беовульф». Потом у нас будет «Кукла колдуна». Ну, а остальное сейчас я обязательно поищу. Так что давайте слушаем на любимой волне, конечно же.
3: Люби с Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья мои, ну, конечно же, все у нас сейчас забито песнями, то есть уже заказывать песни, наверное, уже не мы. Вы это успеваете заказывать, но мы их поставить все в этом часе, конечно же, не успеваем. Да, у нас впереди «Руки вверх», которые у нас заказывали, да, у нас Нелли Фуртадо, вот, Уитни Хьюстон, в общем, ну, набор у нас такой хороший, нормальный. Так, что я, во-первых, хотел сказать, друзья мои, у нас есть... вообще такой хороший инструмент, как 2GIS и вообще Яндекс.Карты. Так вот, знаете, я хотел бы к вам обратиться, вот, чтобы вы нам оставили отзывы на как раз Яндекс.Картах, в Яндекс.Картах, точнее, и в 2GIS. Почему? Потому что люди иногда заходят, и они такие: оп, интересно, а что там про Бим-радио говорят? Вот пишите вот все, что хотите. Вот, вы нас любите, мы это знаем, вот, поэтому пишите все, что хотите, вот, и нам просто будет приятно почитать, если там кого-то будете отмечать, например, там, о, там у вас есть классный ведущий Альбер Кузяхметов, или там, например, о, Елена Медова, она такая бесподобная, или, например, там, Ярославушка родная. В общем, обязательно пишите свои отзывы, ну, как отзывы, это ж не совсем, вот, ваши эмоции, которые связаны с Бим-радио в Яндекс.Картах и в 2GIS. Будет очень приятно. У нас пошли заключительные сообщения. Давайте вот начнем с Роя. Ох ты, имя-то какое, Рой. Привет, Бим. Так, давайте вот это другое. Привет, Бим, можно большой привет Болталке и Юлии с Болталки. Я даже знаю, какая это Юля, кстати, Рой, я знаю. И песня на ваше усмотрение. Вот если успею поставить, Рой, я поставлю свои песни, хорошо? Так, ну что, давайте еще посмотрим, какое сообщение у нас есть. Привет, Бим Радио, сегодня был лучший день. Вау, я за вас рад, очень рад. Хочу передать маме, папе, Амельке и Кирусе большой привет. Большой-большой привет. Едем домой с экскурсии. Включите, пожалуйста, Хиросао 2000, Мимоза 2000. Я, кстати, не нашел эту песню. Вот. Но хочу сказать, я разделяю ваши радостные эмоции. То, что вот у вас сегодня такой замечательный день. Самый лучший день. Вот мне кажется, эта песня бы очень хорошо подошла к этому сообщению. Ну и давайте посмотрим, у нас одно сообщение как раз таки через приложение. Что же там написали? Давайте прочитаем. Так. А, ну вот как раз-таки мы это сообщение и прочитали. Кстати, друзья, у нас... я даже, наверное, чуть позже выйду, так скажем, точнее, расскажу вам наш номер телефона, вот, для того, чтобы, может, даже, так скажем, на ночь попрощаться друг с другом. Вот, так что такие дела. Но сейчас у нас... что у нас дальше, кстати? Что у нас дальше? А, у нас должна быть реклама. А лучше рекламы на Бим-радио. Что может быть? Только реклама на Бим-радио. Вот она и сейчас прямо прозвучит.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Кузяхметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. запоминайте, 5 июня Maximilians. Вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: И в этот момент я скажу: выше руки, друзья, поехали! Выше, выше, руки, руки! Давайте танцевать! Let's go!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья мои, ну что, по-моему, все приветы я передал, но кроме одного. Кроме одного, Дмитрий, потерялось ваше сообщение, потерялось, вот. Молодцы, что напомнили, кстати, вот так всегда нужно делать, друзья, если вдруг, например, кажется, что вдруг там сообщения не прочитали, очень много сообщений, поток сообщений очень большой, поэтому бывает, все мы люди. Вот, Дмитрий в этом смысле молодец. Так, он пишет следующее. Сейчас, подождите, полностью открою сообщение. Так, Германия, да, то есть он это сообщение выслал раньше. И то ли это ответ на викторину, то ли это ответ откуда он. Ну ладно, в общем, пишет он прям дословно. Сейчас будет привет Танюшке, Печенюшке, одним словом, пожалуйста. Привет, любимое радио, передаю. Передай привет болталке Ксюшке. Ох ты, болталка Ксюшка. Маленькой царевне и смеяние. Звезде Наташке, Юлькам, Леське, Павлу, Денчику, Вильдановичу, ну и, конечно же, мне. Еще огромный привет дяде Марселе и моей любимой Танюшке-печенюшке. Привет Акбарсу, поставьте, пожалуйста, отель Калифорния. Дмитрий, я поставлю отель Калифорния, правда, он уже будет за пределами, так скажем, этого часа, вот, поэтому обязательно я это сделаю. Дальше, кстати, у нас будет одна очень классная песня, которая, я уверен, вам тоже понравится. Вот, кстати, Дмитрий написал, говорит, спасибо, как Леонардо Ди Каприо поднял бокалы. Вот, в общем, так. Так, кстати, номер телефона, друзья, давайте сообщу. Хотелось бы завершить эту программу именно с вашим звонком. Итак, номер телефона, студийный номер 292-102-8. 292-102-8. Прямо очень легко по, так скажем, частоте, которая есть в Казани. Кстати, вот уже нам звонят, и давайте мы прямо сейчас с этим человеком и свяжемся. Алло.
2: Здравствуйте,
1: доброй ночи. Любимая часть программы «Привет, приветов» — это вот прямые звонки с вами, нашими любимыми слушателями. Как вас зовут?
2: Меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, очень приятно познакомиться. Чем сейчас занимаетесь? Где находитесь?
2: Еду к другу на дачу, приболел, едем лечить.
1: О, ну, я надеюсь, ничего серьезного, да?
2: Ну, небольшая аллергия.
1: А, ну все, я понял, да. Ну сейчас такое время, конечно, для тех людей, кто страдает аллергией, да, немножко непросто, вот. Хорошо, здорово. Ну вы молодец, хороший друг. Кстати, вот сегодня Ярослава с Петром тоже разговаривали о друзьях. Вы вот молодец, и я считаю, в частности, что дружба выражается именно в поступках, в частности. Может, кому-то еще хотите передать привет, кроме своего друга?
2: Да, большой привет Бим Радио, большой привет болталке, в которой мне нормально не могут ответить, какой счет.
1: Да, отслушайте, давайте я посмотрю вот так ради интереса. У меня уж который раз. Да, а в чью, Локомотив или как?
2: Локомотив пока, по-моему.
1: Ага, ну слушайте, хотя бы сократили отставание, уже неплохо.
2: Большой привет Бим Радио. Ну и в принципе все.
1: Все супер. Кстати, Дмитрий, у вас голос похожий на голос нашего ведущего Фарида Галимова.
2: Нет, немножко не похож.
1: Я не знаю, вот так просто по ощущениям, так скажем, вот то, что я слышал. Ладно. В общем, все, Дмитрий, желаю победы нашему клубу. Я надеюсь, что после окончания матча вот мы с вами вспомним наш разговор и наши переживания. В итоге друг ваш вылечится, и все будет хорошо.
2: Спасибо.
1: Все, ладно, вам доброй ночи, хорошо доехать до дачи.
2: Доброй ночи.
1: Все, друзья, вот так поговорили. Давайте еще вот парочку приветов сразу попутно. Что успею, зачитаю. Ирина пишет, добрый вечер, передаю привет моим сыночкам Гоше, Артему, привет, пишет Ирина. Да, все, Гоша, Артем, хорошая компания. Так, и еще у нас есть приветик, ну-ка. Поддержку любимой команды поставьте, пожалуйста, Миньяратам, Сине Татарстан. Акбарс, мы с тобой, Ксения, написал это сообщение. Я, Ксения, с вами абсолютно согласен. Знаете, неважно, выиграют, проиграют, друзья. Надо быть хорошими, преданными болельщиками в любой период времени. И я поставлю эту песню уже на будущий час. Вот просили меня поставить песню, которая вот мне тоже по душе. И, кстати, она совпала с песней, которую выбрал Рауф, друзья. Это Нелли Фуртадо, «Say It Right». Классная песня.

Друзья, ну а в это время я всем желаю доброй ночи. Знаете, всегда в жизни есть победы и поражения, но давайте уметь принимать поражения, делать из них выводы и стремиться к победам. Всем доброй ночи, с вами был Ленар Тиразов, это «Любимое радио», первое в Казани, несомненно.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna die.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое.

0: Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
2: Отдыхай с BIM-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Весна! Весна в Казани! Весна! Весна!
5: Бим-радио. Первое

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Как не?

Среди года миллиону создано. Это было или нет, может быть. Или рано говорить, поздно ли. Или надо объяснять, бодрить. Я кому-то собирать в камни те. Никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте. Для кого-то перестать быть родным.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Так вот теперь сиди.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. А ты жив?

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.